Мелхиседек, чье имя означает «царь праведности», был царем Салима и священником Всевышнего Бога. Внезапное появление и исчезновение Мелхиседека в книге «Бытие» кажется несколько загадочным. Мелхиседек и Авраам впервые встретились после победы Авраама над Кедорлаомером и тремя его союзниками. Мелхиседек дал хлеб и вино Аврааму и его усталым воинам, демонстрируя дружбу. Он благословил Авраама во имя Эль-Илиона, Бога Всемогущего, и прославил Бога за то, что Авраам одержал победу в бою. Авраам преподнес Мелхиседеку десятину со всего собранного им. Этим поступком Авраам продемонстрировал, что признал Мелхиседека своим братом-последователем, единого истинного Бога, а также священником, имевшим более высокий духовный ранг, чем он сам. Существование Мелхиседека показывает, что были и другие люди, кроме Авраама и его семьи, служившие единому истинному Богу. В Псалме 109, мессианском псалме, написанном Давидом, Мелхиседек рассматривается как прообраз Христа. Эта тема повторяется в послании к евреям, где и Мелхиседек, и Христос называются царями праведности и мира. Приводя Мелхиседека и его уникальное священство

0: 9 каждый день, кроме воскресенья. Ну и смотрите нас в записи на канале YouTube.
1: Радио «Пилигрим». Слушайте нас внимательно.

0: Меня зовут Рик Реннер. Сегодня 25 июля, и наша тема сегодня «Всегда на страже». И место Писания — Деяния 15:20. Библия говорит: «Воздерживались от оскверненного идолами, от блуда». Идолы всегда были связаны с обилием блуда, прелюбодеяния, пьянства, употреблением наркотических веществ. Это было ужасное место. Если бы вы находились вблизи идолов, то, скорее всего, впали бы в грех. И в этом стихе Библия говорит: «Воздерживайтесь от посещения этих мест». Слово «воздерживайтесь» — греческое слово «апеко». «Апа» означает «прочь», «эко» — «держать». Когда мы соединяем эти два слова, получается соблюдать дистанцию между вами и чем-то, удаляться. Сделать так, чтобы вы были далеко от какой-то вещи, чтобы вы не могли ее взять, дотронуться до нее, чтобы вы не принимали в этом участие. И в этом стихе Библия говорит: используйте здравый смысл. Если вы знаете, что есть нехорошее место, и вы там можете согрешить, будьте далеко от этого места. Держитесь подальше от того места, где вы можете согрешить. Удаляйтесь. Сознательно оставляйте пространство между собой и греховной средой. Я хочу, чтобы вы подумали об этом сегодня.
1: Радио

0: Неважно, где ты живешь, главное, кто живет в твоем сердце.
1: Слушайте и смотрите наши прямые трансляции в соцсетях ВКонтакте, Одноклассники и Рутюб.
2: «Хлеб на каждый день» с Александром Шевченко.

0: Здравствуйте, уважаемые друзья и партнеры нашего служения. В эфире передача «Хлеб на каждый день». Сегодня мы попытаемся говорить о том, чем знание отличается от познания. Вред на пути к новым познаниям, как ни странно, заключается именно в обретенных ранее знаниях. Духовные знания вытекают из познания. Сразу что-то происходит в духе человека, внутри его сердца. Потом человек делает какие-то соответствующие выводы и обретает знание. Откровение и есть приобретаемое познание через озарение Духа Святого. Познание никогда не сделает человека гордым, потому что оно прославляет Духа Святого, потому что оно приходит от Духа Святого. Оно не достигается человеком самостоятельно. Потому познание прославляет Духа Святого, наставника, учителя. А вот знание надмевает. Как только человек остается наедине с полученными знаниями, которыми он теперь обладает самостоятельно, он склонен к превозношению, как человек, имеющий преимущество перед не имеющими таковых знаний. И как только человек остается с этими знаниями, не вернувшись опять к общению с личностью Духа Святого, он обрекает себя на застой, бесплодие и гордое одиночество. Духовное знание, как манна, должно быть применимо в момент его нахождения. Это вспышка, просвещение, зарница. Такое знание очень ценно, потому что своевременно. Оно и истинно, такое знание, потому что правдиво. А правдиво, потому что уже не в Писаниях содержится, а в душе открывается. И если нет такого знания в душе, то и не познание оно. Чем дольше я колеблюсь, не решаясь воспользоваться этими знаниями прямо сейчас, в сию же минуту, тем больше я рискую его потерять. Слово «знание», которое приходит от Духа Святого, требует безотлагательной реакции. Если я отложу исполнение такого слова, допустим, на завтра, я рискую не сделать этого никогда. Манна восмердит. Слово как будто содержит в себе определенную меру силы, которая при соединении с моей верой высвобождается. И происходит чудо. Слово становится плотью. Это подобно воде Нафтусе в городе-лечебнице Трусковце. Свои целительные свойства она сохраняет максимум 2 часа, после чего становится обычной водой H2O. Сколько бизнесменов ломали голову над тем, чтобы сберечь эти целительные свойства воды, транспортировать ее, поставить на конвейер. Все напрасно. Нафтусе люди пьют прямо из источника, сразу, не отходя ни на шаг и не теряя ни минуты времени. Таким же образом и вера напрямую связана со словом знания и полностью зависима от него. Бог заинтересован приручить меня к себе так, чтобы все свои идеи, инициативы я свел и ограничил только ожиданием Его команд, Его велений и немедленному их выполнению. Сколько же я испытываю радости от того, когда Бог одобряет мое послушание, когда я выполняю команды Святого Духа. Пусть эти короткие рассуждения сопровождают вас сегодня, в течение всего этого дня. До свидания, до следующей встречи в эфире.
1: Мысли из книги «Покушение».

Я отчет обнуляю. Стены больше не сдержат меня, люди тени, чьи-то пустые слова больше не задевают. Небеса выбираю, разрываю томящую цепь. Вечность моей крови — это главная цель, это

0: Прямо сейчас новости христианского мира.
1: Мошенники начали атаковать священников под видом церковных иерархов, сообщая, что их якобы ждет для встречи патриарх Московский и всея Руси Кирилл, и пытаясь выманить деньги для организации поездки, сообщил настоятель Свято-Георгиевского монастыря Московского патриархата в Гетчендорфе под Берлином игумен Даниил. Мошенники начали точечно атаковать священнослужителей через WhatsApp. Мессенджер принадлежит Мета, деятельность которой запрещена в России как экстремистская. Используя данные наших биографий. Схема обмана. Звонят якобы от владыки, спрашивают про окончание семинарии, заявляют, что вас срочно ждет на встречу святейший патриарх Кирилл, рассказал он. Цель – выманить деньги под предлогом организации поездки или выведать СМС-коды для взлома госуслуг и банков, написал Ирбиц на своей странице в социальной сети. Создана специальная комиссия по переводу богослужебных текстов на казахский язык. Об этом рассказал в интервью информационному агентству «Фидес» директор папских миссионерских обществ в Казахстане, священник из конгрегации служителей Иисуса и Марии, отец Габриэль Йохер, сообщает «Ватикан Ньюс». Исторически сформировавшаяся из потомков депортированных поляков, немцев, украинцев и литовцев, сегодня католическая церковь в Казахстане все больше ориентирует свое пасторское служение на казахский народ и его язык. Одновременно растет число представителей казахского народа, которые проявляют интерес к Евангелию и принимают крещение. Католическая церковь в Казахстане объединяет около 120 тысяч верующих и остается религиозным меньшинством в стране. Церковная структура включает архиепархию в Астане, две епархии Караганды и Алматы и апостольскую администратуру Атырау. На востоке Демократической Республики Конго продолжается волна нападений на мирных жителей. В одном из последних атак боевиков погибли 6 человек, среди которых были старейшина церкви и лидер группы прославления. По данным международной христианской организации Open Doors, за несколько дней в регионе произошло 3 нападения, в результате которых погибло более 20 человек, сообщает Christian Today. Нападение произошло 14 июля в сельской общине Мангина, расположенной на территории Бени в провинции Северное Киво. По информации представителей Open Doors, кроме 6 погибших, еще 6 человек получили ранения. Один считается пропавшим без вести, а 2 жилых дома были сожжены. Местный пастор, имя которого изменено из соображений безопасности и приводится как пастор Нкулу, рассказал, что после нападения был вынужден укрыть в своем доме 10 христиан, спасавшихся от боевиков. Официальный статистический отчет зафиксировал масштабное сокращение численности крупнейшей традиционной протестантской деноминации США. Крупнейшая пресвитерианская церковь США стремительно теряет прихожан и закрывает сотни своих религиозных общин по всей стране. Официальный ежегодный отчет религиозной организации зафиксировал резкое сокращение численности верующих. Статистические данные показали потерю более 26 тысяч активных участников. Эксперты связывают эту тенденцию с затяжным внутренним кризисом христианского института. Духовная структура также подтвердила ликвидацию 128 местных приходов. Руководство выразило серьезную обеспокоенность из-за стремительного старения постоянного состава общин. Более 35% верующих уже преодолели 70-летний возрастной рубеж. Президент США Трамп заработал сотни тысяч долларов на продаже своих Библий. Официальная финансовая отчетность США зафиксировала крупные лицензионные доходы Дональда Трампа от реализации религиозной литературы. Согласно опубликованным документам, в течение прошлого года политик получил более 200 тысяч долларов за продвижение издания. Данный проект объединяет священные тексты с американскими конституционными актами. Покупателям предлагают книги стоимостью $60, содержащие библейские тексты и государственные документы. Общие финансовые доходы государственного деятеля от реализации этой продукции превысили 1,5 миллиона долларов. Таковы были наши новости на сегодня. Новости взяты из открытых источников. Всегда молитесь о полученной информации и молитесь о страждущих.

0: Подписывайтесь на наш телеграм-канал. Все последние новости там.
1: Слово наставления на радио «Пилигрим».
2: Джойс Майер. Слушайте Бога каждое утро. 25 июля. У вас есть поручение. Так как Ты, Господи Саваоф, Божий Израилев, открыл рабу Твоему, говоря, «Устрою Тебе дом», то раб Твой уготовил сердце свое, чтобы молиться Тебе такой молитвой. Вторая книга Царств, 7:27. Бог время от времени дает нам молитвенные поручения. Царь Давид был уверен в том, что Бог поручил ему построить дом для него, и собирался молиться об этом, пока это не исполнится. Часто я молюсь о каком-то деле или человеке всего один раз, но порой Бог побуждает нас молиться о каких-то людях до тех пор, пока все, что Он хочет осуществить в их сердцах и в их жизни, не воплотится в реальность. Есть человек, о котором я молюсь уже 25 лет, и я буду продолжать это делать, пока не умру, либо пока Бог не освободит меня от этого поручения, либо пока этот человек не умрет, либо пока не произойдет то, что должно произойти. Бывают моменты, когда я устаю молиться. Но как бы я себя ни чувствовала, я продолжаю это делать. Я знаю, что Бог дал мне это поручение, и я не намерена сдаваться. Я верю, что мои молитвы определенным образом помогают ему творить судьбу этого человека. Бывает и так. Я чувствую, что должна помолиться о том или ином человеке, но потом, когда я молюсь, я забываю упомянуть его. Иногда я пытаюсь молиться, не испытывая особого желания, но не могу подобрать нужные слова. Что бы я ни говорила, это звучит сухо и фальшиво. Если Бог дает вам поручение молиться о чем-либо или о ком-либо, вам не придется заставлять себя это делать. Напротив, вы не сможете удержаться от молитвы. Вы будете молиться, даже не планируя этого. Если вы чувствуете, что ваше сердце побуждает вас молиться о ком-то, примите это как поручение от Бога и молитесь. Божье слово на сегодня. Вы не можете делать все сразу и при этом хорошо. Поэтому узнайте Божье поручение и начните исполнять его. Вы прослушали главу из аудиокниги Джойс Майер. Чтобы прослушать или скачать другие главы книги, а также узнать больше о служении Джойс Майер, посетите сайт joycemayer.ru. Там вы сможете написать отзыв об аудиокниге, поделиться свидетельством или попросить о молитвенной поддержке. Присоединяйтесь к служению Джойс Майер на Фейсбуке, ВКонтакте, Инстаграме и Ютубе. Мы рады служить вам.
3: Радио «Пилигрим».

0: Мир вам, друзья! В рубрике «Библия говорит» с вами Николай Пастухов и пастор Церкви Слова Благодати Алексей Коломийцев. Алексей Алексеевич, подобный вопрос уже звучал в прошедшей передаче, но сегодня он с дополнением. Почему вы верите в Бога Библии? Ведь есть много разных вариантов представления о Боге, например, язычники, буддисты, индуисты, мусульмане. Почему именно Бог Библии и представление о Боге библейском, почему именно оно верно?
1: Еще один очень правильный вопрос. Дело в том, что у людей испокон веков всегда существовали свои собственные представления о Боге или о божествах, или о разных богах. И история говорит о том, что эти представления были самые разные, иногда смешные, иногда чудовищные, которые оказывали существенное влияние на мировоззрение, конечно же, на культуру, на образ жизни той или иной группы людей. Когда мы говорим о Боге, то мы в действительности говорим не просто о Боге вообще, а мы говорим о Боге Библии. И на это есть причины, очень конкретные причины. Мы уже говорили в прошлой передаче о том, что признание существования Бога – наиболее разумное явление. Всякий здравомыслящий человек, наблюдающий за окружающим миром, он может и должен прийти к выводу, что существует великий Творец, который все это создал. Так вот, если мы сделаем следующий шаг, мы сможем определить, что Библия является единственной книгой, которая представляет картину Бога или объяснение Бога, которая в наибольшей степени соответствует реальности того, что мы видим. Есть несколько мест в Священном Писании, которые помогают нам определить это. Прежде всего, хотелось бы вспомнить Евангелие от Иоанна. В первой главе, в самом начале этой главы, мы читаем следующее. «В начале было Слово, и Слово было у Бога, и Слово было Бог. Оно было в начале у Бога, и все через Него начало быть, и без Него ничто не начало быть, что начало быть». Достаточно сложное утверждение, но чрезвычайно важное. Дело в том, что термин, который переводится здесь как «слово», он в оригинале звучит как «логос». И это понятие «логос», оно включало в себе могущественное бытие или личность, или суперличность, супербытие, которое стало причиной возникновения всего существующего. То есть мы можем прочитать это следующим образом. Вначале был «логос», и «логос» был у Бога, и «логос» был Бог. Иоанн неспроста употребляет этот термин, потому что понятие Творца или понятие супербытия или супербиин, суперсущности, оно присутствовало в греческих умах. И что делает Иоанн? Он объясняет, что вот этим логосом, этой первопричиной существования Вселенной был Бог. Только Библия представляет нам очень разумного Бога. Только Библия представляет нам последовательного Бога. Библия говорит нам о том, что Бог сотворил все словом своим, то есть силой своей идеи, силой мысли. Мы видим, что это соответствует реальности. Более того, есть несколько других причин, которые позволяют нам судить о том, что Бог Библии – это единственно верный Бог. Эти причины еще заключаются в том, что Бог, представленный в Библии, он очень неудобен с человеческой точки зрения. То есть, если бы люди придумывали Бога, то они бы придумывали какого-то немножко другого Бога. Бог Библии – это единственный, абсолютно суверенный Бог. Бог, который не только разумный, не только могущественный, не только сильный, но это Бог, который не зависящий от людей совершенно. Человек не может никаким образом подкупить Бога, он никаким образом не может повлиять на него. Библия говорит о Боге, который проявляет или строит свои отношения с людьми по единственной причине. Этой причиной является только его милость, только его доброе сердце.

0: только его любовь огромная. Библия говорит о том, что люди сами по себе не заслужили у Творца абсолютно ничего. Более того, они согрешили. Более того, человек никаким образом не может достичь Бога. Об этом говорит Библия. Опять-таки, если мы сравним Библию с любой другой религиозной системой, то всякая религиозная система, она представляет собой идею, каким образом человек может заслужить благорасположение божества. Так вот, Библия отличается от этого. Библия говорит, что человек не может заслужить благорасположение божества. Библия говорит о том, что всякое благо исходит только от Бога и только по Его доброй воле. Вот почему, когда мы говорим о спасении, которое было совершено Богом через Иисуса Христа, мы имеем дело с явлением, которое необъяснимо с человеческой точки зрения. Это еще один аспект, который говорит нам о том, что Бог Библии в действительности настоящий Бог. В действительности Бог, который не придуман людьми. В действительности Бог, который реально показывает нам и открывает себя и свою истину. Он открывает нам путь спасения. Он объясняет нам реальность для того, чтобы каждый из нас мог обратиться к Нему, для того, чтобы найти у Него милость, которой полно его сердце. Благослови вас Господь в этом.
1: Спасибо, Алексей Алексеевич. Друзья, узнать больше о том, что говорит Библия, вы всегда можете на нашем сайте slovo.org и присылайте ваши вопросы по адресу radio@slovo.org или на приложение WhatsApp и Viber по номеру телефона 360-977-2182. Благослови вас Бог.
2: Вы слушаете радио «Пилигрим».

Христианские притчи. Христос о светильнике. Никто, зажегший свечу, не ставит ее в сокровенном месте, ни под сосудом, но на подсвечнике, чтобы входящие видели свет. Светильник тела есть око, и так, если око твое будет чисто, то и все тело твое будет светло, если оно будет худо, то и тело твое будет темно. Итак, смотри, свет, который в тебе, не есть ли тьма? Если же тело твое все светло и не имеет ни одной темной части, то будет светло все так, как бы светильник освещал тебя сиянием. Евангелие от Луки, глава 11, стихи с 14 по 26.

0: Вы слушаете радио «Пилигрим».
1: Какой должна быть речь христианина? Об этом подробно говорит апостол Павел в своих посланиях. «Слово гнилое, да не изойдет из уст ваших. Не лгите друг другу», продолжает апостол, «ибо вы братья. Ни злоречие, ни крик не должны срываться с ваших уст. Но слово ваше должно быть правдиво и приправлено благодатью, доставлять назидание слушателям». Что значит «приправлено благодатью»? Это значит, что мы должны стремиться прославлять Господа не только действиями, но и речевой деятельностью, то есть говорить искренно и с желания помочь нашему ближнему, не дезориентировать его, не лукавить, не обмануть, не соблазнить, не растлить, но нравственно укрепить. Об этом и о многом другом мы говорим в наших утренних эфирах. Подключайтесь с 8 до 9 каждый день, кроме воскресенья. Ну и смотрите нас в записи на канале YouTube. Слушайте и смотрите наши прямые трансляции в соцсетях ВКонтакте, Одноклассники и Рутюб. Yeah.

Если вы нашли интересную новость и считаете, что она должна прозвучать в нашем эфире, пришлите ссылку через приложение «Радио Пилигрим».

тебе. Мой отец и мой бог, я творение венец. Ты творец всего смог, нет подобных тебе. Всегда примешь в себе и всегда будешь рядом, поддержишь в борьбе. Пока кровью омыты, для нас двери открыты. Неужели возможно, что грехи все забыты?

Минута назидания. Приветствую вас, дорогие друзья. Хочу поделиться с вами некоторыми размышлениями, размышлениями проповедника. И надеюсь, что это позволит нам с вами больше знать Бога и лучше знать Его Слово. Из уст младенцев и грудных детей ты устроил хвалу ради врагов твоих, дабы сделать безмолвным врага и мстителя. Псалом 8. Какое сильное и одновременно загадочное место в Библии. И все потому, что, как мне кажется, говорится в нем о детях. У многих из нас есть дети, и мы хотим их счастья. Мы их любим. Это нормально. Дети самое дорогое для нас. Они наше будущее. Я перечитываю 8-й псалом еще и еще и удивляюсь ему. Это величайшее божественное откровение древнего царя Давида о ценности человека перед Богом. Любого человека. Мысль псалмопевца разделения не делает. Человек ценен с детства, а самое ценное для человека – стать поклонником Богу. Погружаясь в глубину веков и языческое прошлое мира, мы можем представить себе историю, в которой языческая орда идет на Божий народ, мстители грабить, со всей языческой ненавистью. И вдруг кто-то, а за ним многие, за оградой Божьего города слышат пение, детское пение. Множество детских голосов, радостно славящих Бога, с музыкой и танцами, с рукоплесканием и хороводами. Не воинственные крики ополченцев, не призывные речи полководцев, поют дети. В Доме Божьем праздник. Мне представляется, что в армии врагов воцаряется тишина, в которой каждый задумался, а где его потомство? Языческие армии древности, уходя в поход или строя крепости, приносили жертву своим кровавым богам. Нередко жертвой были дети. Дети, отданные Ваалам, Астартам, Молоху, да и кто знает еще кому, для того, чтобы эти ужасные боги помогли в войне и мести. Просто помогли. А наш Бог, влагая хвалу в уста детей, сам встает на их защиту. Я делаю вывод, что наш Бог, готовя нас к победам, вложит хвалу в уста наших детей. Он любит детское пение, а не вопль. Он, Господь Бог, человеколюбивый. И как же глубоко ошибается тот, кто, поднимая меч, надеется на ложных богов. Он заплатит своими детьми. Я задаюсь вопросом, что изменилось с древних времен? И другой вопрос. Где мои дети? Что они поют? Ведь нам все так же нужны победы.

благодать Господа нашего Иисуса Христа и любовь Бога Отца и общение Святого Духа да пребудет со всеми вами. Аминь. Радио «Пилигрим».

0: Прямо сейчас новости христианского мира.
1: Мошенники начали атаковать священников под видом церковных иерархов, сообщая, что их якобы ждет для встречи патриарх Московский и всея Руси Кирилл, и пытаясь выманить деньги для организации поездки, сообщил настоятель Свято-Георгиевского монастыря Московского патриархата в Гетчендорфе под Берлином игумен Даниил. Мошенники начали точечно атаковать священнослужителей через WhatsApp. Мессенджер принадлежит Мета, деятельность которой запрещена в России как экстремистская. Используя данные наших биографий. Схема обмана. Звонят якобы от владыки, спрашивают про окончание семинарии, заявляют, что вас срочно ждет на встречу святейший патриарх Кирилл, рассказал он. Цель – выманить деньги под предлогом организации поездки или выведать СМС-коды для взлома госуслуг и банков, написал Ирбиц на своей странице в социальной сети. Создана специальная комиссия по переводу богослужебных текстов на казахский язык. Об этом рассказал в интервью информационному агентству «Фидес» директор папских миссионерских обществ в Казахстане, священник из конгрегации служителей Иисуса и Марии, отец Габриэль Йохер, сообщает «Ватикан Ньюс». Исторически сформировавшаяся из потомков депортированных поляков, немцев, украинцев и литовцев, сегодня католическая церковь в Казахстане все больше ориентирует свое пасторское служение на казахский народ. И его язык. Одновременно растет число представителей казахского народа, которые проявляют интерес к Евангелию и принимают крещение. Католическая церковь в Казахстане объединяет около 120 тысяч верующих и остается религиозным меньшинством в стране. Церковная структура включает архиепархию в Астане, две епархии Караганды и Алматы и апостольскую администратуру Атырау. На востоке Демократической Республики Конго продолжается волна нападений на мирных жителей. В одном из последних атак боевиков погибли 6 человек, среди которых были старейшина церкви и лидер группы прославления. По данным международной христианской организации Open Doors, за несколько дней в регионе произошло 3 нападения, в результате которых погибло более 20 человек, сообщает Christian Today. Нападение произошло 14 июля в сельской общине Мангина, расположенной на территории Бени в провинции Северное Киво. По информации представителей Open Doors, кроме 6 погибших, еще 6 человек получили ранения. Один считается пропавшим без вести, а 2 жилых дома были сожжены. Местный пастор, имя которого изменено из соображений безопасности и приводится как пастор Нкулу, рассказал, что после нападения был вынужден укрыть в своем доме 10 христиан, спасавшихся от боевиков. Официальный статистический отчет зафиксировал масштабное сокращение численности крупнейшей традиционной протестантской деноминации США. Крупнейшая пресвитерианская церковь США стремительно теряет прихожан и закрывает сотни своих религиозных общин по всей стране. Официальный ежегодный отчет религиозной организации зафиксировал резкое сокращение численности верующих. Статистические данные показали потерю более 26 тысяч активных участников. Эксперты связывают эту тенденцию с затяжным внутренним кризисом христианского института. Духовная структура также подтвердила ликвидацию 128 местных приходов. Руководство выразило серьезную обеспокоенность из-за стремительного старения постоянного состава общин. Более 35% верующих уже преодолели 70-летний возрастной рубеж. Президент США Трамп заработал сотни тысяч долларов на продаже своих Библий. Официальная финансовая отчетность США зафиксировала крупные лицензионные доходы Дональда Трампа от реализации религиозной литературы. Согласно опубликованным документам, в течение прошлого года политик получил более 200 тысяч долларов за продвижение издания. Данный проект объединяет священные тексты с американскими конституционными актами. Покупателям предлагают книги стоимостью $60, содержащие библейские тексты и государственные документы. Общие финансовые доходы государственного деятеля от реализации этой продукции превысили 1,5 миллиона долларов. Таковы были наши новости на сегодня. Новости взяты из открытых источников. Всегда молитесь о полученной информации и молитесь о страждущих.

0: Минута назидания.
1: Слово от пастора Артура Симоняна на 25 июля. «И если дом разделится сам в себе, не может устоять дом тот». Евангелие от Марка 3 глава, 25 стих. Семья представляет величайшую ценность для Господа и для любой страны. С момента рождения в человеке заложено свыше стремление создавать и построить семью. Но при этом каждый строит по-своему, в присущем ему темпе, в соответствии с приобретенными знаниями и умениями, с этническими и культурными особенностями, но не по заповеданному Богом образу. Именно поэтому многие семьи несчастны, супруги не в состоянии осчастливить друг друга. Семья призвана быть благословением для обоих супругов, местом благословения, вдохновения, покоя, утешения. Однако часто вместо этого семья становится источником несчастий. Это происходит потому, что семья разделяется сама в себе. У мужа свои интересы и увлечения, у жены свои. К примеру, муж привязан к телевизору, а у жены свои занятия, и у них нет никаких общих граней. Говорят, что дети укрепляют семейные узы. Но супругам самим нужно держаться друг за друга, быть зависимыми друг от друга, а не от детей. Я абсолютно уверен, что нам, христианам, нужно строить благочестивые семьи, что даст величайшие результаты. За семью нужно молиться, за ее крепость и единство в Господе, потому что разделение ведет к разрушению семьи. Возлюбленные, если вы потеряли связь с женой или мужем, хотя и живете под одной крышей, но раздельной жизнью, то пришло время протрезветь, встать крепко на ноги и начать строить единую семейную жизнь. Вспомните вашу любовь в начале и восстановите семью. Не оставайтесь разделенными друг от друга, иначе ваш дом может разрушиться. Божьи благословения да пребудут с вами. Амен.
2: Вы слушаете радио «Пилигрим».

Дорог предстоит впереди нам, сколько и какой еще срок. Сколько дано, сколько нам здесь отпустят, точно не знает никто.

0: каждое утро по будням с 8 до 9 слушайте наши прямые эфиры, включайтесь в обсуждение, предлагайте новости, получайте хорошее настроение на весь день.
1: Вы слушаете радио «Пилигрим».

Если ты недоволен собой, Бог может помочь тебе. Радио «Пилигрим».

Я завтра стану лучше, чем вчера. То, что хочу, не делаю, а боль походкой смелою

0: План Победы. Читаем Библию каждый день.
1: Псалом 24. Псалом Давида. К Тебе, Господи, возношу душу мою. Боже мой, на Тебя уповаю, да не постыжусь, да не восторжествуют надо мной враги мои, да не постыдятся и все надеющиеся на Тебя, да постыдятся беззаконнущие в туне. Укажи мне, Господи, пути Твои, и научи меня стезям Твоим. Направь меня на истину Твою и научи меня, ибо Ты Бог спасения моего, на Тебя надеюсь всякий день. Вспомни щедроты Твои, Господи, и милости Твои, ибо они от века. Грехов юности моей и преступлений моих не вспоминай. По милости Твоей вспомни меня, Ты, ради благости Твоей, Господи. Благ и праведен Господь, посему наставляет грешников на путь, направляет кротких к правде и научает кротких путям своим. Все пути Господни – милость и истина, к хранящим завет Его и откровение Его. Ради имени Твоего, Господи, прости согрешение мое, ибо велико оно. Кто есть человек, боящийся Господа? Ему укажет он путь, который избрать. Душа его пребудет во благе, и семья его наследует землю. Тайна Господня, боящимся Его, и завет свой Он открывает им. Очи мои всегда к Господу, ибо Он извлекает из сети ноги мои. Презри на меня и помилуй меня, ибо я одинок и угнетен. Скорби сердца моего умножились, выведи меня из бед моих. Презри на страдание мое и на изнеможение мое, и прости все грехи мои. Посмотри на врагов моих, как много их, и какую лютую ненавистью они ненавидят меня. Сохрани душу мою и избавь меня, да не постыжусь, что я на Тебя уповаю. Непорочность и правота да охраняют меня, ибо я на Тебя надеюсь. Избавь, Боже, Израиля от всех скорбей его.
2: Глава 24. «И выйдя, Иисус шел от храма, и приступили ученики Его, чтобы показать Ему здание храма. Иисус же сказал им, видите ли все это? Истинно говорю вам, не останется здесь камня на камне, все будет разрушено. Когда же сидел Он на горе Елеонской, то приступили к Нему ученики наедине и спросили, скажи нам, когда это будет, и какой признак Твоего пришествия и кончины века?» Иисус сказал им в ответ, «Берегитесь, чтобы кто не прельстил вас, ибо многие придут под именем Моим и будут говорить, Я Христос, и многих прельстят. Также услышите о войнах и о военных слухах. Смотрите, не ужасайтесь, ибо надлежит всему тому быть, но это еще не конец. Ибо восстанет народ на народ, и царство на царство, и будут глады, моры и землетрясения по местам. Все же это начало болезней. Тогда будут предавать вас на мучения и убивать вас, и вы будете ненавидимы всеми народами за имя Мое. И тогда соблазнятся многие, и друг друга будут предавать, и возненавидят друг друга. И многие лжепророки восстанут и прельстят многих, и по причине умножения беззакония во многих охладеет любовь. Претерпевший же до конца спасется, и проповедано будет сие Евангелие Царствия по всей вселенной во свидетельство всем народам, и тогда придет конец. Итак, когда увидите мерзость запустения, реченную через пророка Даниила, стоящую на святом месте, читающий да разумеет, тогда находящиеся в Иудее да бегут в горы, и кто на кровле, тот да не сходит взять что-нибудь из дома своего, и кто на поле, тот да не обращается назад взять одежды свои, горе же беременным и питающим с отцами в те дни. Молитесь, чтобы не случилось бегство ваше зимою или в субботу, ибо тогда будет великая скорбь, какой не было от начала мира до ныне». И не будет. И если бы не сократились те дни, то не спаслась бы никакая плоть, но ради избранных сократятся те дни. Тогда, если кто скажет вам, вот здесь Христос, или вот там, не верьте, ибо восстанут лжехристы и лжепророки, и дадут великие знамения и чудеса, чтобы прельстить, если возможно, и избранных. Вот я наперед сказал вам. Итак, если скажут вам, вот он в пустыне, не выходите, вот он в потаенных комнатах, не верьте, ибо как молния исходит от востока и видна бывает даже до запада, так будет пришествие Сына Человеческого, ибо где будет труп, там соберутся орлы. И вдруг после скорби дней тех солнце померкнет, и луна не даст света своего, и звезды спадут с неба, и силы небесные поколеблются. Тогда явится знамение Сына Человеческого на небе, и тогда восплачутся все племена земные, и увидят Сына Человеческого, грядущего на облаках небесных, силою и славою великою, и пошлет ангелов своих с трубою громогласную, и соберут избранных Его от четырех ветров, от края небес до края их. От смоковницы возьмите подобие. Когда ветви ее становятся уже мягкие и пускают листья, то знаете, что близко лето. Так, когда вы увидите все сие, знайте, что близко, при дверях. Истинно говорю вам, не придет род сей, как все сие будет. Небо и земля придут, но слова мои не придут. О дне же том и часе никто не знает, ни ангелы небесные, а только Отец мой один». Но как было во дни Ноя, так будет и в пришествии Сына Человеческого. Ибо как во дни перед потопом ели, пили, женились, выходили замуж до того дня, как вошел Ной в ковчег, и не думали, пока не пришел потоп и не истребил всех, так будет и пришествие Сына Человеческого. Тогда будут двое на поле. Один берется, а другой оставляется. Две мелющие в жерновах. Одна берется, а другая оставляется. И так бодрствуйте, потому что не знаете, в который час Господь ваш придет. Но это вы знаете, что если бы ведал хозяин дома, в какую стражу придет вор, то бодрствовал бы и не дал бы подкопать дома своего. Потому и вы будьте готовы, ибо в который час не думаете, придет Сын Человеческий». Кто же верный и благоразумный раб, которого господин его поставил над слугами своими, чтобы давать пищу им вовремя? Блажен тот раб, которого господин его, придя, найдет поступающим так. Истинно говорю вам, что над всем имением своим поставит его. Если же раб тот, будучи зол, скажет в сердце своем, не скоро придет господин мой, и начнет бить товарищей своих, и есть, и пить с пьяницами, то придет господин раба того в день, в который он не ожидает, и в час, в который не думает, и рассечет его, и подвергнет его одной участи с лицемерами. Там будет плач и скрежет зубов».
3: Вы слушаете «План Победы».
2: Глава 5. «Воспою возлюбленному моему песнь, возлюбленного моего о винограднике его. У возлюбленного моего был виноградник на вершине уточненной горы, и он обнес его оградою, и очистил его от камней, и насадил в нем отборные виноградные лозы, и построил башню посреди его, и выкопал в нем точило, и ожидал, что он принесет добрые грозды, а он принес дикие».

чернами и волчцами, и повелю облакам не проливать на него дождя. Виноградник Господа Саваофа есть дом Израилев, и мужи Иуды – любимое насаждение его. И ждал он правосудия, но вот кровопролитие, ждал правды, и вот вопль. Горе вам, прибавляющий дом к дому, присоединяющий поле к полю, так что другим не остается места, как будто вы одни поселены на земле. «В уши мои, — сказал Господь Саваоф, — многочисленные дома эти будут пусты, большие и красивые, без жителей. 10 участков виноградники дадут 1 бат, и хомер посеянного зерна едва принесет эфу. Горе тем, которые с раннего утра ищут секеры и до позднего вечера разгорячают себя вином, и цитра, и гусли, тимпан, и свирель, и вино на пиршествах их». А на дела Господа они не взирают, и о деяниях рук его не помышляют. Зато народ мой пойдет в плен непредвиденно, и вельможи его будут голодать, и богачи его будут томиться жаждою. Зато преисподняя расширилась и без меры раскрыла пасть свою, и сойдет туда слава их, и богатство их, и шум их, и все, что веселит их». И преклонится человек, и смирится муж, и глаза гордых поникнут, а Господь Саваоф превознесется в суде, и Бог Святой явит святость свою в правде. И будут пастись овцы по своей воле, и чужие будут питаться оставленными жирными пажитями богатых. Горе тем, которые влекут на себя беззаконие вервями суетности и грех как бы ремнями колесничными. Которые говорят, пусть он поспешит и ускорит дело свое, чтобы мы видели, и пусть приблизится и придет в исполнении совет святого Израилева, чтобы мы узнали. Горе тем, которые зло называют добром и добро злом, тьму почитают светом и свет тьмою, горькое почитают сладким и сладкое горьким. Горе тем, которые мудры в своих глазах и разумны пред самими собою. Горе тем, которые храбры пить вино и сильны приготовлять крепкий напиток, которые за подарки отправдывают виновного и правых лишают законного. За то, как огонь съедает солому и пламя истребляет сено, так истлеет корень их, и цвет их разнесется, как прах, потому что они отвергли закон Господа Саваофа и презрели слово святого Израилева. Зато возгорится гнев Господа на народ его, и прострет он руку свою на него, и поразит его так, что содрогнутся горы, и трупы их будут, как помет на улицах. И при всем этом гнев его не отвратится, и рука его еще будет простерта. И поднимет знамя народам дальним, и даст знак живущему на краю земли, и вот он легко и скоро придет. Не будет у него ни усталого, ни изнемогающего, ни один не задремлет и не заснет, и не снимется пояс с чресл его, и не разорвется ремень у обуви его. Стрелы его заострены, и все луки его натянуты, копыта коней его подобно кремню, и колеса его как вихрь, рев его как рев львицы. Он рыкает подобно скимнам, и заревет, и схватит добычу, и унесет, и никто не отнимет». И заревет на него в тот день, как бы рев разъяренного моря, и взглянет он на землю, и вот тьма, горе и свет померк в облаках. Глава 6. В год смерти царя Озии видел я Господа, сидящего на престоле высоком и превознесенном, и края рис его наполняли весь храм. Вокруг него стояли серафимы, у каждого из них по 6 крыл, 2 закрывал каждое лицо свое, и 2 закрывал ноги свои, и 2 летал. И взывали они друг к другу и говорили: «Свят, свят, свят Господь Саваоф, вся земля полна славы Его». И поколебались верхи врат от гласа восклицающих, и дом наполнился курениями. И сказал я: «Горе мне, погиб я, ибо я человек с нечистыми устами, и живу среди народа также с нечистыми устами, и глаза мои видели царя Господа Саваофа». Тогда прилетел ко мне один из серафимов, и в руке у него горящий уголь, который он взял клещами с жертвенника, и коснулся уст моих, и сказал: «Вот, это коснулось уст твоих, и беззаконие твое удалено от тебя, и грех твой очищен». И услышал я голос Господа, говорящего: «Кого мне послать? И кто пойдет для нас?» И я сказал: «Вот я, пошли меня». И сказал он: «Пойди и скажи этому народу: слухом услышите и не разумеете, и очами смотреть будете и не увидите, ибо огрубело сердце народа сего, и ушами с трудом слышат, и очи свои сомкнут.

Нули, да не узрят очами, и не услышат ушами, и не уразумеют сердцем, и не обратятся, чтобы я исцелил их. И сказал я: надолго ли, Господи? Он сказал: доколе не опустеют города, и останутся без жителей, и дома без людей, и доколе земля эта совсем не опустеет, и удалит Господь людей, и великое запустение будет на этой земле. И если еще останется десятая часть на ней и возвратится, и она опять будет разорена. Но как от теравимфа и как от дуба, когда они и срублены, остается корень их, так святое семя будет корнем ее.

0: утренний эфир с медиастудией «Пилигрим».
1: По субботам с 8 до 9 нас можно слушать на волнах радио «Чистая волна FM». Анапа 94,9 FM, Геленджик 93,9 FM, Белореченск, Майкоп 101 FM, Туапсе 89,8 FM. Подключайтесь! Доброго утра всем, друзья!
0: Доброе утро!
2: Всем доброе утро!
1: Суббота! Медиа-студия «Пилигрим» с вами в субботу.
0: Как и обычно, по субботам совместно с радио «Чистая волна FM». Рада приветствовать всех вас. Это прямой эфир. Ждем вас в комментариях. Подключайтесь, пишите. Если вы слушаете нас на радио «Чистая волна FM», то можете подключиться и в интернете к соцсетям, к прямому эфиру студии «Пилигрим». Будем очень рады вашим сообщениям, вопросам, пожеланиям. В студии сегодня Юрий, Елена Кривонос и Варя Чувашова.
1: О чем говорим?
0: О чем говорим?
1: О знаках и о знамениях. Вот интересная тема. Согласитесь, она очень интригующая тема. Мы очень ориентированы на знаки, а тем более на знамения.
0: Особенно если мы водители.
1: О, безусловно, каждый водитель, который едет по дороге, обращает внимание на знаки. Пусть, если даже не ради исполнения закона или, как бы сказать, правил дорожного движения, а хотя бы ради собственной безопасности.
0: Конечно.
1: Поэтому, да, безусловно, мы смотрим на знаки, мы смотрим и на знамения. Но чем одно отличается от другого? Знак о чем-то предупреждает, что вот сейчас что-то будет или что-то есть. Вот здесь, например, ведутся дорожные работы. Или же, например, вот здесь вход, а здесь выход. А тут кабинет директора, например, тоже висит табличка, которая тоже является своим, ну, своеобразным знаком. Вот знамение – это нечто другое. Знамение – это то, что нас всех объединяет, всех. Это то, что касается не только меня, находящегося в данном месте, да, а то, что касается нас многих. А знамение мы смотрим обычно в небе. То есть мы смотрим, пролетела комета. А что это означает для живущих на Земле? Слава Богу, мимо пролетела, да? Или же, например...
0: Или слишком красный закат.
1: Слишком красный закат, да. Но это все из разряда фантазий, да? А конкретные знамения – это, ну, к примеру, когда идут какие-то серьезные изменения в погоде, да, и когда эта погода, она, ну, как-то нас заставляет о чем-то задуматься. Например, радуга, которую Бог дал во времена Ноя человечеству, чтобы люди помнили о завете человечество с Богом. Вот оно, знамение. То есть это не просто знак. Он, этот знак, он говорит о чем-то, что что-то сейчас, вот в данный момент произойдет. А знамение чаще всего говорит о том, что когда-то было и что нам о себе напоминает.
0: Ну, вообще, вообще люди часто, и мы с вами наверняка сталкивались и сталкиваемся, многие люди, с тем, что просят какой-то знак свыше. Боже, дай мне знак.
1: Да.
0: Помоги мне, дай мне. Или вот эти русские сказки, когда богатыри подходят к развилке, и вот он, камень, на котором написано, туда пойдешь, будет то-то, сюда пойдешь, будет это. И вот нам хочется вот таких камней на пути побольше, чтобы знать, что будет, если мы свернем туда или сюда, какое-то примем решение. Но вот ситуация, например, с апостолом Павлом, который был еще Савл, который гнал христиан яростно, религиозно. Вот он встретил на пути Бога. Это был знак или это было знамение, которое вот ведь видели все, и свет этот видели все, и гром некий слышали все, но уверовал один только Павел, и к нему только это было обращение.
1: Ну, это было знамение. Это было знамение для всех. Но для Павла это было персональным, как бы сказать, изменением в его жизни, персональным откровением. А то, что он ослеп, это было знамением для него. И то, что он потом, зрение его восстановилось, когда за него помолился другой человек, и он исполнился Духа Святого, это тоже было знамение. А в определенном смысле как раз исполнение Духом Святым – это тоже знамение. То есть знамение нас всегда куда-то направляет, к чему-то нас ведет. Знаки нас предупреждают. Ну, или запрещают. Есть разные знаки, да, предупреждающие, запрещающие.
2: А можно парочку примеров именно знаков в Библии? Потому что со знамением как будто бы более понятно, а вот знак каких-нибудь историй вот библейских.
1: Знак, например, когда этот самый пророк Самуил, простите, отправляет будущего царя Саула, и он говорит ему: вот пойдешь туда, там на Филистимской горе, где отряд филистимский, на горе, там сон пророков, ты увидишь, они там поют, с ними псалтыри, гусли, ну и вот там ты исполнишься Духа Святого. То есть вот для тебя будет знак, да, то есть ты увидишь этих людей, они выйдут тебе навстречу, они тебе что-то скажут, и что-то произойдет в этот момент, то есть для тебя будет вот это знаком. Или вот еще ангел говорит пастухам, да, и вы увидите знак, это младенца лежащего.
0: То вот есть, когда, вам знак.
1: Вот вам знак, да, младенец лежащий. Как, когда увидите в яслях младенца, все, значит, вы пришли на место. Но сами ангелы, явившиеся на небе, это знамение. Вот оно, знамение появилось на небе, поющие ангелы, они привлекают к себе пастухов и направляют их к знаку. То есть к младенцу.
0: В притчах, я вспоминаю, есть место, где сказано: не ходи, молодому парню сказано, увидишь блудницу, не ходи за ней. Даже, может, будет звать тебя, не ходи. Так, знаете, если на дорожные знаки такой кирпич, проезд запрещен, будет плохо тебе. Это знак?
1: Это знак. Да, знак говорит о том, что что-то можно, что-то нельзя, чего-то остерегаться, на что-то обратить внимание или к чему-то, наоборот, прибегать.
0: Не давать поспешно обещания кому-то, тем самым связывая себя, тоже знак определенный.
1: Ну, вообще, любое слово Господне, оно имеет свойство знака и может иметь свойство знамения. Все зависит от того, наверное, в каких условиях это провозглашается, в каких условиях это дается. Но мы видим, что очень часто Господь использует в Библии чудеса как знамение. Например, много чудес было в народе во времена Исхода, когда народ израильский шел по пустыне. Это все были знамения. То есть вот он, с неба пошла манна, посыпалась. Вот птица, перепела, начали летать очень низко. Можно было добывать себе легко пищу. Вот из скалы пошла вода. А потом никто не болел. Это ведь тоже было знамение. Одежда не ветшала. Ну, представьте себе, может быть, сегодняшним модницам не очень любопытна подобная история, но в те времена, когда одежда была редкостью и дорогой, и взять было негде в пустыне, вот вам, пожалуйста, она не ветшала, эта одежда. Это тоже знамение. О чем они говорили? Эти знамения говорили о том, что вы идете по правильному пути, вас Бог ведет. И Он вас подкрепляет этими знамениями. Кроме того, с ними было еще одно очень важное, мощное знамение – это столб облачный. Вот представьте себе, вот такое облако в виде столба стоит все время над скинией откровения, и люди его видят.
0: Нет, ну вообще, глядя на книгу «Исход», на путешествие израильского народа по пустыне, мы видим, что там миллион знаков, знамений, и иногда даже завидуешь этим людям, кажется, мне бы хоть чуть-чуть вот подсказочку, как им явно... Вот, и то они роптали, и то им этого как бы не хватило для того, чтобы верить. Но вот сейчас в нашей жизни ведь нету знаков подобных тем. Столб там огненный, облачный, еще что-то, вода из скалы и так далее.
1: Но есть знамения, да, и знаки, которые остаются с нами всегда. Смотрите, вот то, что в мире сегодня присутствует Библия, Слово Божие, по сути, это знамение. Вот, понимаете, Слово Божие есть. Оно присутствует здесь.
0: И
1: это знамение.
0: И всякий, кто захочет,
1: но может. Когда человек открывает его, там очень много знаков для него. То есть каждое слово становится в определенном смысле знаком. А некоторые становятся знамением. Знак, когда человек читает, да, там, не прелюбодействуй, не лжесвидетельствуй, не кради. Ну вот какие там еще есть заповеди, не убий. Да,
0: вот есть запрещающие знаки, как в правилах дорожного движения.
1: Да. И определяется как бы сфера жизни человеческой. Есть взаимоотношения Бога с человеком. Человек читает и понимает для себя. Вот, для него жизнь наполняется вот этими знаками. Они приходят через слово, через откровение. Но бывает знамение, когда он читает слово, и он это слово понимает фактически, ну, как какую-то перемену в его жизни. К примеру, да, Бог говорит вот, через Писание, идите до края земли. До края земли. Человек, а что у меня край земли? А у меня край земли Дальний Восток, например. Надо туда ехать, чтобы там проповедовать Евангелие.
0: Вот наша Аля как раз сейчас именно там, на Сахалине, на крае земли.
1: На крае земли. Поехали они там, да, помогать, служить детям в одном из детских выездов.
0: Да.
1: Вот. Ну, то есть тоже прозвучало какое-то слово. И для человека оно стало знамением. Человек на него оперся, он на него опирается, он за него держится. Оно, понимаете, вот как действительно знамение и знамя, это же фактически однокоренные слова, он на него ориентируется, он на него смотрит, оно перед ним вот развивается и, естественно, его вдохновляет. Может быть, не только его, но еще и других. И таким образом жизнь человека меняется. Не просто она наполняется какими-то правилами, да, или каким-то уведомлением к поведению, а вот каким-то серьезным переменам, какой-то победе жизненной. Так что здесь отличия есть, и отличия серьезные. Знаков много, знамений нет. Знаки могут быть сегодня одни, завтра другие. Знамения остаются всегда. Вот радуга. Бог дает радугу людям после потопа. Когда вы видите, друзья, после дождя радугу, это не просто вот, ну, преломление света в дисперсии водной. Да? И вот вы видите, как рассеивается эти разные цвета красивые. Нет, это как раз напоминание для человека и для Бога, кстати, Бог тоже себя связал с этим знамением, что больше никогда земля не будет погублена потопом. Потопа не будет. Вот такого бедствия, когда вся земля зальется водой, не будет. Но есть предупреждение об огне. А земля сберегается огнем на день суда. Что мы еще видим? Какие мы видим знаки и знамения? Но вот знамения были даны, например, фараону, когда фараон не хотел отпускать народ израильский. Это тоже, видимо, библейская история. И Моисей вот совершал эти чудеса, которые совершались, ну, которые совершались им в земле египетской. Там было их разное количество. 10 казней, так называемых.
0: Знаменитое.
1: Это знамение. Это знамение. А вот когда Бог говорит израильтянам, помажьте в домах ваших на Пасху, на первую Пасху, косяки дверей а кровью Агнца – это знак. Почему? Потому что ангел должен пройти, ангел-губитель, и везде, где он увидит кровь, он пройдет мимо. Для него это знак, что здесь люди, которые в завете с Богом, которые на него полагаются. И этот знак мог, в принципе, любой человек в те времена у себя на косяках двери нарисовать.
0: А вот если вспомнить начало бытия, Каин, когда убивает Авеля, вот ему какой-то знак Бог дает.
1: Вот Бог дает ему знамение.
0: А вот начало на лоб что-то, что какой-то знак, что никто не должен его убить, Каина. Но это
1: там,
0: знак?
1: Там не про чело, там Бог дает ему знамение. А что это за знамение, мы не знаем. Что-то было с Каином, что-то вот рядом с ним происходило. То есть то ли над домом Каина, то ли вот над ним самим что-то было. И это предупреждало других людей. То есть вот не трогайте Каина. Знамение, здесь именно знамение. Вот. В то же самое время, когда Бог презрел на жертву Каина и Авеля, то есть он тоже какое-то совершил знамение. Каким образом он презрел, мы не знаем. Но видим, что в истории с пророком Ильей, когда он спорит с пророками Вааловыми о том, кто есть Бог, Ваал или Яхве, огонь с неба сходит на жертву Ильи. И это знамение. Это не просто знак. Знаком был жертвенник. Вот Илья сказал: «Господи, я все сделал по слову Твоему». Вот, то есть вот здесь все так, как Ты повелел, знак стоит, что здесь место Господне. А вот знамение, которое сошло на этот знак, то есть оно подтвердило, что здесь действительно присутствует Бог. И все увидели это чудо, конечно, и сказали: «Ну, Господь есть Бог, действительно так».
0: У нас время, да, прервемся на музыкальную паузу.
1: А после продолжим.
0: А потом вернемся.

0: утренний эфир с медиастудией «Пилигрим».
1: По субботам с 8 до 9 нас можно слушать на волнах радио «Чистая волна FM», Анапа 94,9 FM, Геленджик 93,9 FM, Белореченск, Майкоп 101 FM, Туапсе 89,8 FM. Подключайтесь!
2: Приветствуем всех, кто присоединился к нашему эфиру. Совместный эфир, как всегда, по субботам с радио «Чистая волна FM». Рады всем вам. В студии Юрий, Елена Кривоносова, Варя Чувашова. Говорим о знаках и знамениях в Священном Писании. Всегда это интересно даже для тех, кто сильно не знаком со Священным Писанием.
1: Да. Ну, давайте возьмем еще один библейский пример. Гедеон. Вот был такой судья в Израиле, молодой человек, который... в общем-то, жил в страхе, потому что враги как-то одолели народ Божий и не давали поднять головы. И вот однажды приходит к нему ангел и говорит ему: «Давай, выведи силою твоей, муж сильный, выведи, победи врагов». Дает ему победу Бог, а он и говорит ему: «Ну, как я могу понять, что обрел благоволение в очах Господних? Сделай мне знамение какое-то». И вот он предлагает ему пищу. Или ангел ему говорит: «Приготовь пищу, дар приготовь». И простирает ангел жезл свой, и эта пища исчезает в пламени огня. И это было знамением для него, для Гедеона. Да, действительно, Бог с тобой разговаривает. А потом, когда Гедеон уже готовится к сражению, он расстилает шерсть и просит тоже: «Господи, сделай так, чтобы роса была на шерсти, а на земле не было». А на следующую ночь наоборот: на земле роса, на шерсти не было. И это тоже знамение, когда Бог его поддерживает, подкрепляет, говорит: «Я с тобою». А потом Бог дает ему, у одного него меч, у остальных людей из его войска, там 300 человек было, да, он...
2: Изначально это было 32 тысячи.
1: Да, изначально было 32 тысячи. Но смотрите, вот там есть еще один момент интересный. Когда Бог говорит ему: «У тебя много людей, давай уберем их, иначе не поверят, что победа была от Господа». И он говорит: «Кто слаб, кто боится, идите домой».
2: Да. И 22 тысячи ушли сразу. Ушли из 32.
1: Да. Осталось 10, но Бог говорит: «Еще много осталось». И он предлагает: «Вот подведи их к реке, пусть пьют. И там смотри, кто как пьет». И вот люди пили, одни там побросали все свое оружие и вот, в общем-то, лицом в реку. Другие из руки черпали и пили. И вот это был уже знак. То есть знак для Гедеона, кого выбрать. Вот те, которые пьют с руки, тех и выбирай. Таковых оказалось 300 человек.
2: Причем Писание не объясняет, почему именно так. Есть разные домыслы богословские.
1: Нет, не объясняет.

0: языческого, или все-таки это нормальное? Я прошу Бога дать мне знак. Какой-то.
1: Ну, смотрите, любое чудо — это знамение в определенном смысле, знамение. А вы ведь смотрите, когда Христос исцеляет людей, Он нередко говорит им: «Прощаются тебе грехи твои». А что Он делает? Он исцеляет человека, и это исцеление знаменем является прощение его грехов.
0: Угу.
1: То есть вот, человек, ты можешь не сомневаться, грехи твои прощены. Это главное. Главное не исцеление, главное прощение, которое приходит от Бога. И поэтому, пожалуй, на сегодняшний день, когда совершается то или иное чудо, оно является знаменем. Оно является знаменем присутствия Божия, прощения также, явления какого-то Господня. Вот, например, говорится: «Болен ли кто из вас? Пусть призовет пресвитеров, да, и помолятся на ним с елеем». Да? Вот интересно, елей здесь что? Елей здесь знак. «Помолятся над ним с елеем, и молитва веры исцелит болящего». А это уже знамение. Почему? Потому что написано дальше: «Если содел грехи, простятся ему». То есть вот, пожалуйста, все.
2: Ну, вы, конечно, очень правильно это все говорите. Вот я понимаю, здесь больше даже вот такой бытовой вопрос. Да. Вот я, когда была молодая девушка, я влюбилась в одного молодого человека. Я просила себе знак от Бога и говорила: дай мне понять, это от тебя человек или нет. И знаки я, конечно, по принципу примерно Гедеона, но шерсти у меня не было. Но я говорила: если придет номер трамвая сейчас, или если вот зайдет вот этот человек в этот момент и так далее. Я прям много просила себе таких знаков, и, вы знаете, срабатывало ровно 50 на 50. В какие-то моменты это как будто бы подтверждалось, в какие-то нет. И я понимаю, есть вопросы, которые Бог дает решать, принимать решения нам. Есть вопросы, которые не требуют знамения, как, например, согрешить или нет. Это уже то, что в слове уже сказано: этого не делай. Все, не надо просить дополнительно. Ну, может быть, ты войдешь в положение, там, Господи, и... Поэтому, что касается нашей обычной такой бытовой жизни, наших вопросов житейских, здесь нужно понимать, где надо просить знаки, где не надо, где стоит на них полагаться, где нет. Вот нам человек пишет комментарий: знаки — это земное. Например, там, где труп, там соберутся и орлы. А знамение небесное. Например, дева, облеченная в солнце. Что вы об этом думаете?
1: В принципе, да. Красивая мысль, да, земное знаки, небесное знамение. Да, похоже на то. Но смотрите.
2: Вот нам как применять? Вот как нам это с Варей очень интересно, как нам это применять?
1: Знаете что, давайте об этом поговорим прямо после блока новостей.
2: Отлично.
3: Мошенники начали атаковать священников под видом церковных иерархов, сообщая, что их якобы ждет для встречи патриарх Московский и всея Руси Кирилл, и пытаясь выманить деньги для организации поездки, сообщил настоятель Свято-Георгиевского монастыря Московского патриархата в Гетчендорфе под Берлином игумен Даниил. Мошенники начали точечно атаковать священнослужителей через WhatsApp. Мессенджер принадлежит Мета, деятельность которой запрещена в России как экстремистская. Используя данные наших биографий, схема обмана: звонят якобы от владыки, спрашивают про окончание семинарии, заявляют, что вас срочно ждет на встречу святейший патриарх Кирилл, рассказал он. Цель – выманить деньги под предлогом организации поездки или выведать СМС-коды для взлома госуслуг и банков, написал Ирбиц на своей странице в социальной сети. Создана специальная комиссия по переводу богослужебных текстов на казахский язык. Об этом рассказал в интервью информационному агентству «Фидес» директор папских миссионерских обществ в Казахстане, священник из конгрегации служителей Иисуса и Марии, отец Габриэль Йохер, сообщает «Ватикан Ньюс». Исторически сформировавшаяся из потомков депортированных поляков, немцев, украинцев и литовцев, сегодня католическая

0: католическая церковь в Казахстане все больше ориентирует свое пасторское служение на казахский народ и его язык. Одновременно растет число представителей казахского народа, которые проявляют интерес к Евангелию и принимают крещение. Католическая церковь в Казахстане объединяет около 120 тысяч верующих и остается религиозным меньшинством в стране. Церковная структура включает архиепархию в Астане, две епархии Караганды и Алматы и апостольскую администратуру Атырау. На востоке Демократической Республики Конго продолжается волна нападений на мирных жителей. В одном из последних атак боевиков погибли 6 человек, среди которых были старейшина церкви и лидер группы прославления. По данным международной христианской организации Open Doors, за несколько дней в регионе произошло 3 нападения, в результате которых погибло более 20 человек, сообщает Christian Today. Нападение произошло 14 июля в сельской общине Мангина, расположенной на территории Бени в провинции Северная Киву. По информации представителей Open Doors, кроме 6 погибших, еще 6 человек получили ранения. Один считается пропавшим без вести, а 2 жилых дома были сожжены. Местный пастор, имя которого изменено из соображений безопасности и приводится как пастор Нкулу, рассказал, что после нападения был вынужден укрыть в своем доме 10 христиан, спасавшихся от боевиков. Официальный статистический отчет зафиксировал масштабное сокращение численности крупнейшей традиционной протестантской деноминации США. Крупнейшая пресвитерианская церковь США стремительно теряет прихожан и закрывает сотни своих религиозных общин по всей стране. Официальный ежегодный отчет религиозной организации зафиксировал резкое сокращение численности верующих. Статистические данные показали потерю более 26 тысяч активных участников. Эксперты связывают эту тенденцию с затяжным внутренним кризисом христианского института. Духовная структура также подтвердила ликвидацию 128 местных приходов. Руководство выразило серьезную обеспокоенность из-за стремительного старения постоянного состава общин. Более 35% верующих уже преодолели 70-летний возрастной рубеж. Президент США Трамп заработал сотни тысяч долларов на продаже своих Библий. Официальная финансовая отчетность США зафиксировала крупные лицензионные доходы Дональда Трампа от реализации религиозной литературы. Согласно опубликованным документам, в течение прошлого года политик получил более 200 тысяч долларов за продвижение издания. Данный проект объединяет священные тексты с американскими конституционными актами. Покупателям предлагают книги стоимостью $60, содержащие библейские тексты и государственные документы. Общие финансовые доходы государственного деятеля от реализации этой продукции превысили 1,5 миллиона долларов. Таковы были наши новости на сегодня. Новости взяты из открытых источников. Всегда молитесь о полученной информации и молитесь о страждущих.
1: Утренний эфир с медиастудией «Пилигрим».
2: По субботам с 8 до 9 нас можно слушать на волнах радио «Чистая волна FM». Анапа 94,9 FM, Геленджик 93,9 FM, Белореченск, Майкоп 101 FM, Туапсе 89,8 FM. Подключайтесь.
3: Продолжаем нашу увлекательную тему о знаках и знамениях в Священном Писании. Наш богослов Юрий Анатольевич, мы ждем, как же это все применять нам в нашей жизни.
4: Ну, смотрите, друзья, нам в нашей жизни сегодняшней, да, сегодняшней христианской жизни важно ориентироваться на другое. Все-таки мы с вами получили гораздо больше, чем знаменье и чем набор каких-то знаков на пути. Мы с вами имеем Дух Святой. С нами Дух Святой в сердцах наших. Потому что излился Господь Духом Святым в сердца наши. И вот Дух Святой нам дан для того, чтобы давать нам наставление, научение, откровение, утешение, назидание. Он учит нас. Он дает нам откровение. Во времена Нового Завета, вот сегодняшние дни, гораздо большее значение имеет откровение, чем знамение. Вы понимаете? Вот это откровение, оно в Духе Святом. оно через то, что Он говорит нам в наше сердце, говорит нам в наш разум, говорит через Слово Божие, говорит через какое-либо наставление, например, пасторскую проповедь. Мы в других условиях живем. Понимаете? И это гораздо больше, чем всякое знамение на небе, было присутствие Христа. Вот когда Христос ходил по Палестине, и его искушая, фарисеи просили знамения. И вот сам Господь, сам Сын Божий с ними, откровение с ними, вот Он здесь. А им дайте знамение. Дай нам знамение, что ты и есть Сын Божий. Ну вот, вот любопытно, да? При том, что чудеса совершаются, при том, что исцеляются больные, освобождаются связанные, изгоняются бесы, люди голодные.
3: 5000 голодных накормили. Да, это знак, сын. Это знамение?
4: Это знамение. Это знамение, да. А вот мальчик с 5 рыбками, там, или с 5 хлебами и 2 рыбками, это знак. Которые нужно увидеть и взять эти рыбки, и принести, чтобы они превратились в пищу для всего народа. То есть знамений достаточно. Важно понимать откровение. Откровение какое есть за всем этим? И вот сегодня, это надо еще уметь. Во времена Нового Завета, Бог говорит к нам, говорит в наши сердца. И на это и надо ориентироваться. То есть не просто «дай мне, Господи, знак, что мне делать в том случае или в том случае», а «Господи, вложи в сердце мое и дай мне понимание, почему я должен поступать так или по-другому». Угу. Не так много в нашей жизни на самом деле событий, которые требуют какого-то яркого руководства. Угу. Знамения то или знака, не так много. Которые, может быть, только ярко меняют нашу жизнь или где есть немалая доля сомнений. А так, в целом, в основном, мы можем вполне себе руководствоваться на то откровение, которое внутри нас есть.
3: Ну, для христиан более-менее понимаю. А вот есть какой-то для людей какой-то знак, Бог что-то предлагает для людей, скажем, неверующих, или для таких христиан, которые, как говорится, в душе верят, в церковь не ходят или ходят очень редко. Вот для них какие-то есть знаки и знамения Бог предлагает?
4: Какие самые лучшие знаки и знамения? Это, как вот человек нам написал, знамение на небеса, ты посмотри на небо, человек, посмотри на звезды, поразмысли, да, не скажет, не проговорит ли к тебе небесное откровение. Бог есть на небе, который руководит всем, кто все так чудно создал. Потом, посмотри, вот церкви стоят, обрати внимание на православную церковь, вот они купола эти, купола как знаки определенные, да, что... звучат, и вот там колокольный звон звучит, да, или вот выглядят, смотрятся. То есть для человека определенное напоминание. Потом, мы же говорили, вот есть Слово Господне, есть знаки, которые настолько сильно в нашем быту, что мы на них просто внимания не обращаем, как то, например, день воскресный, воскресенье. Но это же из Евангелия, название выходного дня – воскресенье.
3: А если вдруг вы случайно сейчас включили радио «Пилигрим» или радио «Чистая волна» FM, это может быть для вас знак, да? Друзья?
4: Хорошо.
3: Определенный, от Господа.
4: Смотрим снова в календарь. Мы сегодня в 2026 году живем от Рождества Христова. Да. Вот вам эта дата тоже знак определенная. А праздники, которые мы отмечаем, христианские праздники, в том числе Пасха, Рождество, это же тоже знаки, которые нам говорят о том, что есть, что происходило, о том, что в данный момент отмечается. Книг, Библии, Евангелий, их же много. Этого в целом достаточно. А бывает, человек на пути своем встречает что-то, что касается исключительно его. Да, то есть вот он едет, например, на машине, на какое-то мероприятие. И что такое? Все время красный светофор, да красный светофор, да красный светофор. Я знаю одного человека, который три раза вот подряд красный светофор ему встречается на пути, он отказывался ехать туда, куда собирался. Ну, я не знаю, это его личное хождение пред Богом.
3: Ну, иногда ж можно дойти до какого-то, знаете, не хочется говорить это слово, но до чего-то неправильного, когда, если мы ориентируемся только на то, что внутри нас, а наши эмоции, они очень переменчивые порой.
4: Да. А поэтому есть учение, есть церковь, в церкви есть наставление, есть рассуждение, есть добрый совет и назидание, когда человек приходит и просит этого доброго совета, а может быть, у старшего, у служителя, у того, кто умудрен опытом, опытом во Христе Иисусе, может его научить. Но и во всяком случае, в сложных ситуациях есть совет церковный, когда люди собираются и рассуждают на ту или иную тему и принимают решение. И решение этого совета выше всякого знака и выше всякого знамения даже. А почему вот апостол Павел говорит, даже если бы ангел с неба пришел и говорил вам другое Евангелие, да будет анафема. То есть вот вам дано слово, дано как откровение, вы его приняли, вы в нем возродились. Вдруг вспышка на небе, появляется что-то такое, какое-то удивительное явление, и говорит вам, не так, как апостол Павел учил, не так, как Библия говорит, по-другому надо.
3: Туда не ходи, сюда уходи.
4: И вы знаете, многие лжеучения, которых достаточно в этом мире, они ведь начинались с каких-то ярких знамений. И эти яркие знамения давались, я считаю, все-таки ложной этой злой силой, дьяволом давались, для того, чтобы человека смутить и чтобы человек Слово Божие, Библию, Священное Писание, отодвинул в сторону, а принял какое-то другое откровение. И вот это была проблема. Апостол Павел как раз и говорит, нет, ни в коем случае так нельзя поступать, потому что...
3: Потому что и сатана принимает вид ангела света, света, Писание нам говорит, и сам Христос говорит, придут многие под именем Моим и будут говорить, Я Христос, и многих прельстят, и дадут великие знамения и чудеса.
4: И как раз об этом Христос и говорит, о знамениях последнего времени. Вот как раз...
3: Он говорит, не верьте им.
4: Священное конкретно. Писание, Библия нам туманно говорит о последних временах. И каждое поколение ожидает, что оно последнее. Но Христос нет, говорит, ориентируйтесь на знамения последних времен. И когда мы вникаем в эти знамения, а там ведь многое, там мы видим от войн и военных слухов, их много, этих войн и военных слухов, там мы видим много различных болезней, много всевозможных явлений, вплоть до того, что звезды, светила небесные поколеблются, луна потеряет свой свет, солнце не даст света своего. То есть мы видим, как происходят какие-то глобальные происшествия, глобальные катаклизмы. И мы видим, что в книге Откровения есть попытка запечатлеть население Земли с помощью неких знаков, начертаний. Без помощи этих знаков нельзя будет ни купить, ни продать. Вот здесь смотрите, каждому человеку дается знак.
3: Это вот про число 666, которое некоторые боятся именно самого числа, хотя в числе нету...
4: Что это и как это будет сделано, но мы видим, что современные технологии позволяют это сделать самыми разными способами. Но по сути дела это будет контроль над каждым человеком, непосредственный личностный контроль. Но кроме того, те, которые будут вводить эти знаки для людей, они будут иметь возможность посылать знамения.
3: Сейчас даже без знаков техника распознавания лиц работает моментально. Даже вот ВКонтакте выложишь фотографию с друзьями, тебе сразу быстренько их лица распознали, хоть в каком виде они. И говорят, а вот это вот эти люди мы узнали, подтвердите.
4: Да, но смотрите, вопрос ведь не только в том, чтобы распознавать людей, а в том, чтобы увидеть их лояльность. Знак еще говорит о лояльности. Когда знак на каком-то человеке... Смотрите, Бог тоже своих отмечает. невидимым образом. И Дух Божий, Он в нас живет, и это тоже знак. Люди молятся, есть молитва на иных языках, которая тоже в определенном смысле и знак, и знамение. Есть другие проявления духовные, которые тоже являются как раз свидетельством этим самым. Но в целом любой знак на человеке – это его лояльность определенным структурам, определенному учению. И поэтому, когда человек примет начертание, он выразит свою лояльность чему-то. И здесь вопрос не в том, чтобы его обнаружить, а в том, чтобы обнаружить на нем эту лояльность. Вот это очень важный момент. И таким образом мир разделится, мы читаем в книге Откровения, на две категории людей – лояльных и нелояльных. Лояльных какой-то сатанинской власти этого мира, которая придет, да, и хочет захватить этот мир, и лояльных Божьему Слову.
3: У нас есть еще комментарии сейчас или после
4: паузы музыкальной.
3: Паузы, хорошо.

0: утренний эфир с медиастудией «Пилигрим».
1: По субботам с 8 до 9 нас можно слушать на волнах радио «Чистая волна FM», Анапа 94,9 FM, Геленджик 93,9 FM, Белореченск, Майкоп 101 FM, Туапсе 89,8 FM. Подключайтесь!
0: Но для тех, кто нас не смотрит, а только слушает, несколько комментариев, которые вот к нам прилетели во время прямого эфира, хочется зачитать. Вот охотник пишет нам: «Водительство Духа Святого – это не жизнь по знамениям. Знамения хорошо, но обманутых очень много. У меня один знакомый женился по знамению, хочет повеситься теперь. Все говорили: не спеши. По знамениям шли служить много, бросали все при первых маленьких трудностях».
2: Я вот, можно спросить, да, Юрия, да, Анатольевича, Елена Алексеевна, вот какой совет, не знаю, практически, да, наверное, можно дать человеку, который вот правда живет больше не на слове, а вот на, именно на знамениях, на знаках, на каких-то чувствованиях, вот мир в сердце, не мир в сердце, вот и где-то маятник действительно перекосило. Вот как, что можно посоветовать человеку, чтобы восстановиться?
1: Бояться надо посоветовать человеку, потому что такой путь, который Бог, ну, скажем так, путь слабых и путь неверный, путь все время движения наугад. Кажется, что он, ну, точный, да, потому что мы привыкли к тому, что наша жизнь наполнена различными знаками. Везде есть указатели. У нас есть, на всякий случай, даже навигатор, который нас приведет куда надо. И всегда можно даже спросить. Мы ищем этих знаков, мы ищем этого водительства внешнего. А между тем, Бог дал нам внутреннее, внутреннее в Духе Святом. Но не только наше личное, но еще и Дух Божий, который говорит через служителей в церкви, через саму церковь, через проповедь евангельскую, через наставление и через священное писание Библии. И здесь нас Писание призывает быть разумными. Вот больше в Новом Завете говорится о разуме, о человеческом, о том, чтобы мы поступали разумно.
0: Но опять же, разумно по слову.
1: Безусловно.
0: По слову Божьему. Вот это главный ответ. Слово написанное, священное писание, 66 да. книг, синодальный
1: перевод. Смотрите, в чем смысл разумное? Разумное движется в определенной логике. А логика есть евангельская, да, библейская, божественная. Есть мирская. Вот и тот, и другой, ну, в смысле, один и тот же разум может опираться на ту или иную логику, да? Вот, а человек, который отказывается от разумного совсем, вот он начинает быть водимым знаками. Причем внутри все может сопротивляться, но звезды сказали, знаете, надо следовать.
0: Но здесь еще, знаете, какой момент? Знаки действительно могут быть от Бога. И там жениться, или куда-то поехать на миссию, или еще что-то. Но эти знаки, человеку надо понимать, эти знаки не гарантируют, что теперь все будет гладко. Все равно мы ориентируемся на священное писание, на слово написанное. Да, не все написанное слово говорит нам конкретно какие-то в нашу конкретную жизнь, да, события. Но оно дает нам некие базовые понимания, основания. Да, вот давайте вспомним поход апостола Павла, да, с кем он пошел, я не по Сила, Павел и Сила, да. Вот они получили откровение, что это был знак, знамение, они увидели некоего там мужа македонянина, который говорит:
1: придите. Это был для них знак.
0: Это был для них знак пойти туда, в определенную землю, и вот они туда идут, да, как многие миссионеры получили знак, и да, они идут.
1: Но вопрос: а почему они пошли? А потому что было откровение. Откровение, которое в церкви пришло. Надо идти посетить церкви.
0: И это тоже, то есть здесь то совокупность.
1: Там не было, неких... там не было знамения, обратите внимание. Там было откровение. Но на пути были знаки тогда, когда нужно было, ну, скажем, принять неожиданные решения.
0: Но смотрите, что происходит дальше. Вот они по благословению церкви, по молитвам церкви, по откровению от Бога, по личному удостоверению Духа Святого, они идут туда, и сначала все прекрасно. И люди уверовали, многие богатые люди уверовали. И это они там живут хорошо, проповедуют все. Но вдруг происходят некоторые события, можете прочитать, кто не знает, в Деяниях, да? И они попадают в тюрьму. И жестоко их избивают. И можно сказать, ну, слушайте, а что это не от Бога было? Да, от Бога было это знамение и знак, и решение церкви. Это все было от Бога. Но и вот это тоже Бог допускает, и чтобы спасся этот темничный страж.
1: Да, потому что там знамение происходит. Вот что любопытно. Затряслась земля, ослабели кандалы.
0: Если человек даже женился по знамению и теперь хочет повеситься, ну, значит, ему надо повесить свое «я», отказаться и пойти на крест. Ну,
1: это сугубо индивидуальная ситуация. Конечно же, наличие или большое количество откровений и знаков и знамений не уберегут нас от различных трудностей. И проходить верой – это проходить верой. Жить, проходя различные
0: вообще,
1: испытания,
0: да,
1: это нормально, трудиться и иногда болеть, иногда что-то еще может с нами происходить. Вопрос не в этом, вопрос в том, что будет руководить нашей, чтобы наша жизнь была осмысленной жизнью, чтобы жизнь проживать не просто так, чтобы ты понимал, что есть божественное провидение в твоей жизни. И вот здесь и знаки, и знамения, и прежде всего на сегодняшний день откровение Божие в сердце от Духа Святого, они играют свою роль и значимую роль. Поэтому, друзья, полагайтесь прежде всего на слово от Господа. Знаки и знамения, они придут. В церкви один из самых серьезных, одно из самых серьезных знамений – это тело и кровь Господа нашего Иисуса Христа. Точнее, как мы говорим, символы Его тела и крови – это хлеб и вино на Евхаристию, причастие. Вот вам, пожалуйста, знамения. Они символы, а символы есть знамения. И для нас уже это должно о чем-то говорить, к чему-то нас побуждать. Вот они даны самим Христом. Мы продолжаем их осуществлять. А есть и другие вещи, их не так много, но гораздо больше это Божественного Слова и Духа Святого в наших сердцах, если только мы стараемся и стремимся быть Ему послушными.
0: Животрепещущая тема, много комментариев. Спасибо вам большое, дорогие друзья. Конечно, об этом можно говорить много и долго, и примеров наверняка у каждого из нас много. Но спасибо вам за то, что принимали участие в нашем сегодняшнем эфире, разговоре. Да благословит Господь, будем смотреть и основывать свою веру на Священном Писании.
2: Аминь.
1: Увидимся в понедельник.

Бог, ты святый, всемогущий. Бог, ты милостивый, Господь. Бог, ты святый.

Псалом 19. Да услышит Всевышний тебя в день печали и пошлет свою помощь с вершины Сионской, чтобы песни веселые снова звучали на цветущих полях у горы Елеонской. Да соделает тучным твое всесожженье и исполнит все то, о чем сердце мечтало, когда в храм освященный войдешь для служения под мелодию флейты и звуки кимвала. Гордый хвалится мощью своей колесницы, воин острым мечом, а иные конями. Мы же хвалимся силой Господней десницы и по милости Божией прожитыми днями. На рассвете враги пошатнулись и пали. Наши крепкие ряды, как и прежде, до битвы. Высекайте резцом на гранитной скрижали для потомков слова сокровенной молитвы. Когда будем взывать, ты услышь нас, о Боже!

0: каждое утро по будням с 8 до 9 слушайте наши прямые эфиры, включайтесь в обсуждение, предлагайте новости, получайте хорошее настроение на весь день.
1: Так много песен модных, но есть и вечные хиты –

0: на правах партнеров для Wycliffe Associates.
1: Wycliffe Associates представляет Божье Слово на каждом языке. Мы верим, что эти наставления и истории заставят вас ценить Божье Слово, как никогда раньше. Это столь знакомое нам с вами Слово до сих пор недоступно для многих недостигнутых Евангелием людей. Мы верим, что каждый стих из Божьего Слова должен зазвучать на каждом языке и достигнуть каждого сердца.
0: Твердость посреди духовной войны. Итак, братья мои возлюбленные, будьте тверды, непоколебимы, всегда преуспевайте в деле Господнем, зная, что труд ваш не тщетен перед Господом. 1 Коринфянам 15:58. Бог производит революцию в переводах Библии по всему миру посредством МАСТ и делает доступным переведенное Писание быстрее, чем когда-либо. Сатане не нравится МАСТ, метод перевода Библии. По какой причине? По причине того, что это не просто переведенные слова, это спасение и преображение жизни. Поэтому неудивительно, что он атаковал МАСТ-семинар по переводу Библии, проводимый Wycliffe Associates в Того, Западная Африка. С первого дня семинара было очевидно, что идет духовная борьба. Началось с того, что современное компьютерное оборудование исчезло вместе с другим багажом, отправленным на это мероприятие. Авиакомпания потратила почти неделю из 2 недель семинара, чтобы все-таки доставить оборудование. Затем, когда все оборудование было установлено, сеть Wi-Fi неоднократно отключалась в самое неподходящее время. Это сильно затрудняло общение между членами команды и затрудняло шаги, необходимые для перевода Библии. А кроме того, многих переводчиков стали преследовать болезни на протяжении всего обучения. И список подобных трудностей продолжал пополняться. Несмотря на попытки лукавого саботировать эту важную работу, Бог оставался верным и отвечал на молитвы своих детей к Нему. 60 переводчиков из языковых групп «Муал» и «Гурма» смогли совершить перевод 10 книг Библии и почти закончить еще 12 книг. Слава Богу! Молитва. Дорогой Господь Иисус, благодарю Тебя за это напоминание о том, что наш труд для Тебя никогда не бывает напрасным, даже когда мы сталкиваемся с большими трудностями и разочарованиями. Пожалуйста, помоги мне быть стойким и противостоять злу, когда я совершаю Твою работу. Во имя Иисуса. Аминь.
1: Эта программа была предоставлена Wycliffe Associates. Поскольку миллионы людей во всем мире все еще ждут, чтобы Священное Писание заговорило на их родном языке, Wycliffe Associates работает с 1967 года над тем, чтобы ускорить перевод Писания во всех уголках Земли. Сотрудники и волонтеры Wycliffe Associates в настоящее время служат в 108 странах. Мы ускоряем перевод Библии, предоставляя технологии, обучение, ресурсы, экспертное знание и поддержку. Нами был разработан метод перевода Библии под названием MAST. Эта методология позволяет переводить Библию за месяцы, а не за годы. Для того, чтобы ускорить перевод Библии на ваш родной язык или на язык того народа, которому вы или ваше служение готово принести Евангелие, напишите нам по адресу biblemast@gmail.com или посетите наш сайт wycliffeassociates.org.

когда первые солнца лучи постучатся в мое окошко, позови меня.

твоим ногам. Я отдам тебе свое сердце, благодарность за то, что позвал. Позови меня,

если вдруг тебя не услышу днем и утром ночной порой. И приди ко мне, когда угодно, разбуди меня, ведь я твой.

0: Мы рады, что вы слушаете нас, и мы готовы служить вам.
1: Прямо сейчас новости христианского мира.
2: Мошенники начали атаковать священников под видом церковных иерархов, сообщая, что их якобы ждет для встречи патриарх Московский и всея Руси Кирилл, и пытаясь выманить деньги для организации поездки, сообщил настоятель Свято-Георгиевского монастыря Московского патриархата в Гетчендорфе под Берлином игумен Даниил. Мошенники начали точечно атаковать священнослужителей через WhatsApp. Мессенджер принадлежит Мета, деятельность которой запрещена в России как экстремистская. Используя данные наших биографий. Схема обмана. Звонят якобы от владыки, спрашивают про окончание семинарии, заявляют, что вас срочно ждет на встречу святейший патриарх Кирилл, рассказал он. Цель – выманить деньги под предлогом организации поездки или выведать СМС-коды для взлома госуслуг и банков, написал Ирбиц на своей странице в социальной сети. Создана специальная комиссия по переводу богослужебных текстов на казахский язык. Об этом рассказал в интервью информационному агентству «Фидес» директор папских миссионерских обществ в Казахстане, священник из конгрегации служителей Иисуса и Марии, отец Габриэль Йохер, сообщает «Ватикан Ньюс». Исторически сформировавшаяся из потомков депортированных поляков, немцев, украинцев и литовцев, сегодня католическая церковь в Казахстане все больше ориентирует свое пасторское служение на казахский народ и его язык. Одновременно растет число представителей казахского народа, которые проявляют интерес к Евангелию и принимают крещение. Католическая церковь в Казахстане объединяет около 120 тысяч верующих и остается религиозным меньшинством в стране. Церковная структура включает архиепархию в Астане, две епархии Караганды и Алматы и апостольскую администратуру Атырау. На востоке Демократической Республики Конго продолжается волна нападений на мирных жителей. В одном из последних атак боевиков погибли 6 человек, среди которых были старейшина церкви и лидер группы прославления. По данным Международной христианской организации Open Doors, за несколько дней в регионе произошло 3 нападения, в результате которых погибло более 20 человек, сообщает Christian Today. Нападение произошло 14 июля в сельской общине Мангина, расположенной на территории Бени в провинции Северное Киво. По информации представителей Open Doors, кроме 6 погибших, еще 6 человек получили ранения. Один считается пропавшим без вести, а 2 жилых дома были сожжены. Местный пастор, имя которого изменено из соображений безопасности и приводится как пастор Нкулу, рассказал, что после нападения был вынужден укрыть в своем доме 10 христиан, спасавшихся от боевиков. Официальный статистический отчет зафиксировал масштабное сокращение численности крупнейшей традиционной протестантской деноминации США. Крупнейшая пресвитерианская церковь США стремительно теряет прихожан и закрывает сотни своих религиозных общин по всей стране. Официальный ежегодный отчет религиозной организации зафиксировал резкое сокращение численности верующих. Статистические данные показали потерю более 26 тысяч активных участников. Эксперты связывают эту тенденцию с затяжным внутренним кризисом христианского института. Духовная структура также подтвердила ликвидацию 128 местных приходов. Руководство выразило серьезную обеспокоенность из-за стремительного старения постоянного состава общин. Более 35% верующих уже преодолели 70-летний возрастной рубеж. Президент США Трамп заработал сотни тысяч долларов на продаже своих Библий. Официальная финансовая отчетность США зафиксировала крупные лицензионные доходы Дональда Трампа от реализации религиозной литературы. Согласно опубликованным документам, в течение прошлого года политик получил более 200 тысяч долларов за продвижение издания. Данный проект объединяет священные тексты с американскими конституционными актами. Покупателям предлагают книги стоимостью $60, содержащие библейские тексты и государственные документы. Общие финансовые доходы государственного деятеля от реализации этой продукции превысили 1,5 миллиона долларов. Таковы были наши новости на сегодня. Новости взяты из открытых источников. Всегда молитесь о полученной информации и молитесь о страждущих.

0: Здравствуйте, уважаемые друзья и партнеры нашего служения. В эфире передача «Хлеб на каждый день». Сегодня я хочу поговорить с вами о некоторых проявлениях Святого Духа. Я помню, когда мы жили еще в деревне, как однажды сидел на глинистом берегу у нашего сельского пруда. Вечерело, и природа затихала, как это обычно бывает к ночи, погружаясь в покой наплывающих сумерек. И вдруг, откуда ни возьмись, набежал ветерок. Он прикасался к моим волосам, щекам, шелестел ветвями деревьев, поднимал змейки пыли на тропинке. Я его чувствовал, слышал и даже видел, когда он катался по поверхности воды. Она ежилась, покрывалась мурашками от его ласковых прикосновений. Ветер был непредсказуем, необъясним в своих шалостях. Такая маленькая стихия, как котенок с блеском в глазах в азарте игры. Ветер кувыркался, затихал, отдавшись своей собственной воле. Я ловил его формы на поверхности воды, чувствовал его настроение. «Дух, как ветер», — пишет апостол Иоанн, — «дышит, где хочет. Он суверенен и никому не подвластен. Вольный ветер». Я наблюдал за его игрой в прятки. Он казался мне сказочным невидимкой. Он был вокруг меня, понимаете? Но моих человеческих органов чувств не хватало, чтобы его воспринять целиком. Я всего лишь соприкасался с его проявлениями в разных гранях моей человеческой способности слышать, чувствовать и видеть. Кто же он, Дух? Чье это дыхание? Дышит, где хочет. Страшит и, сознаюсь, вызывает благоговение моя невозможность поймать его в рамки каких-либо закономерностей, как-то объяснить его, как его воспринять. Какой частью моего естества отыскать точку соприкосновения с его святой сущностью? Возможен ли контакт вообще? Откуда в моей душе возникает бессознательная тяга к этому духу? Нет, это не любопытство. Это было бы недостойным его божественной ответной реакции. Нет. Я уверенно говорю, что решительно есть что-то в душе, интуитивно способное узнавать его, отчего душа, как лунный диск, начинает светиться его отражением. Именно здесь, я верю, в моменты этих небесных свиданий и кроется тайна, тайна преображения от славы в славу, как от Господня Духа, написано во втором послании к Коринфянам, 3 главе, 18 стихом. Пусть эти короткие наблюдения сопровождают вас в течение всего этого дня. До свидания.
1: Мысли из книги «Покушение на высший суверенитет». Слушайте аудиоверсии книг известных христианских авторов с 12:30 и с 18:30 каждый день на радио «Пилигрим».
2: Радио «Пилигрим».

0: Золотая коллекция на радио Пилигрим.
1: Слово наставления на радио Пилигрим.
2: Меня зовут Рик Реннер. Сегодня 25 июля, и наша тема сегодня «Всегда на страже». И место Писания – Деяния 15:20. Библия говорит: «Воздерживались от оскверненного идолами, от блуда». Идолы всегда были связаны с обилием блуда, прелюбодеяния, пьянства, употреблением наркотических веществ. Это было ужасное место. Если бы вы находились вблизи идолов, то, скорее всего, впали бы в грех. И в этом стихе Библия говорит: «Воздерживайтесь от посещения этих мест».

0: Слово «воздерживайтесь» — греческое слово «апеко». «Апа» означает «прочь», «эко» — «держать». Когда мы соединяем эти два слова, получается «соблюдать дистанцию между вами и чем-то», «удаляться». Сделать так, чтобы вы были далеко от какой-то вещи, чтобы вы не могли ее взять, дотронуться до нее, чтобы вы не принимали в этом участие. И в этом стихе Библия говорит, «Используйте здравый смысл. Если вы знаете, что есть нехорошее место, и вы там можете согрешить, будьте далеко от этого места. Держитесь подальше от того места, где вы можете согрешить. Удаляйтесь сознательно, оставляйте пространство между собой и греховной средой. Я хочу, чтобы вы подумали об этом сегодня».
1: Вы слушаете «Радио Пилигрим».

0: Слово от пастора Артура Симоняна на 25 июля. «И если дом разделится сам в себе, не может устоять дом тот». Евангелие от Марка 3 глава, 25 стих. Семья представляет величайшую ценность для Господа и для любой страны. С момента рождения в человеке заложено свыше стремление создавать и построить семью. Но при этом каждый строит по-своему, в присущем ему темпе, в соответствии с приобретенными знаниями и умениями, с этническими и культурными особенностями, но не по заповеданному Богом образу. Именно поэтому многие семьи несчастны, супруги не в состоянии осчастливить друг друга. Семья призвана быть благословением для обоих супругов, местом благословения, вдохновения, покоя, утешения. Однако часто вместо этого семья становится источником несчастий. Это происходит потому, что семья разделяется сама в себе. У мужа свои интересы и увлечения, у жены свои. К примеру, муж привязан к телевизору, а у жены свои занятия, и у них нет никаких общих граней. Говорят, что дети укрепляют семейные узы. Но супругам самим нужно держаться друг за друга, быть зависимыми друг от друга, а не от детей. Я абсолютно уверен, что нам, христианам, нужно строить благочестивые семьи, что даст величайшие результаты. За семью нужно молиться, за ее крепость и единство в Господе, потому что разделение ведет к разрушению семьи. Возлюбленные, если вы потеряли связь с женой или мужем, хотя и живете под одной крышей, но раздельной жизнью, то пришло время протрезветь, встать крепко на ноги и начать строить единую семейную жизнь. Вспомните вашу любовь в начале и восстановите семью. Не оставайтесь разделенными друг от друга, иначе ваш дом может разрушиться. Божьи благословения да пребудут с вами. Амен.
1: Радио «Пилигрим».
2: Weather warning. A major storm system is approaching the California coast. Please stay indoors.

0: Если вы нашли интересную новость и считаете, что она должна прозвучать в нашем эфире, пришлите ссылку через приложение «Радио Пилигрим».
1: Золотая коллекция на «Радио Пилигрим».

0: слово наставления на радио «Пилигрим».
1: Джойс Майер. Слушайте Бога каждое утро. 25 июля. У вас есть поручение. Так как Ты, Господи Саваоф, Божий Израилев, открыл рабу Твоему, говоря, «Устрою Тебе дом», то раб Твой уготовал сердце свое, чтобы молиться Тебе такой молитвой. Вторая книга Царств, 7:27. Бог время от времени дает нам молитвенные поручения. Царь Давид был уверен в том, что Бог поручил ему построить дом для него, и собирался молиться об этом, пока это не исполнится. Часто я молюсь о каком-то деле или человеке всего один раз, но порой Бог побуждает нас молиться о каких-то людях до тех пор, пока все, что Он хочет осуществить в их сердцах и в их жизни, не воплотится в реальность. Есть человек, о котором я молюсь уже 25 лет, и я буду продолжать это делать, пока не умру, либо пока Бог не освободит меня от этого поручения, либо пока этот человек не умрет, либо пока не произойдет то, что должно произойти. Бывают моменты, когда я устаю молиться, но как бы я себя ни чувствовала, я продолжаю это делать. Я знаю, что Бог дал мне это поручение, и я не намерена сдаваться. Я верю, что мои молитвы определенным образом помогают ему творить судьбу этого человека. Бывает и так. Я чувствую, что должна помолиться о том или ином человеке, но потом, когда я молюсь, я забываю упомянуть его. Иногда я пытаюсь молиться, не испытывая особого желания, но не могу подобрать нужные слова. Что бы я ни говорила, это звучит сухо и фальшиво. Если Бог дает вам поручение молиться о чем-либо или о ком-либо, вам не придется заставлять себя это делать. Напротив, вы не сможете удержаться от молитвы. Вы будете молиться, даже не планируя этого. Если вы чувствуете, что ваше сердце побуждает вас молиться о ком-то, примите это как поручение от Бога и молитесь. Божье слово на сегодня. Вы не можете делать все сразу и при этом хорошо. Поэтому узнайте Божье поручение и начните исполнять его. Вы прослушали главу из аудиокниги Джойс Майер. Чтобы прослушать или скачать другие главы книги, а также узнать больше о служении Джойс Майер, посетите сайт joycemayer.ru. Там вы сможете написать отзыв об аудиокниге, поделиться свидетельством или попросить о молитвенной поддержке. Присоединяйтесь к служению Джойс Майер на Фейсбуке, ВКонтакте, Инстаграме и Ютубе. Мы рады служить вам.
2: Вы слушаете радио «Пилигрим».
3: Слушайте и смотрите наши прямые трансляции в соцсетях ВКонтакте, Одноклассники и Рутюб.

Ибо благодатью вы спасены через веру, и сие не от вас, Божий дар, но не от дел, чтобы никто не хвалился. Ефесянам 2 глава, 8-9 стих.

0: Прямо сейчас новости христианского мира.
1: Мошенники начали атаковать священников под видом церковных иерархов, сообщая, что их якобы ждет для встречи патриарх московский и всея Руси Кирилл, и пытаясь выманить деньги для организации поездки, сообщил настоятель Свято-Георгиевского монастыря Московского патриархата в Гетчендорфе под Берлином игумен Даниил. Мошенники начали точечно атаковать священнослужителей через WhatsApp. Мессенджер принадлежит Мета, деятельность которой запрещена в России как экстремистская. Используя данные наших биографий. Схема обмана. Звонят якобы от владыки, спрашивают про окончание семинарии, заявляют, что вас срочно ждет на встречу святейший патриарх Кирилл, рассказал он. Цель – выманить деньги под предлогом организации поездки или выведать СМС-коды для взлома госуслуг и банков, написал Ирбиц на своей странице в социальной сети. Создана специальная комиссия по переводу богослужебных текстов на казахский язык. Об этом рассказал в интервью информационному агентству «Фидес» директор папских миссионерских обществ в Казахстане, священник из конгрегации служителей Иисуса и Марии, отец Габриэль Йохер, сообщает «Ватикан Ньюс». Исторически сформировавшаяся из потомков депортированных поляков, немцев, украинцев и литовцев, сегодня католическая церковь в Казахстане все больше ориентирует свое пасторское служение на казахский народ и его язык. Одновременно растет число представителей казахского народа, которые проявляют интерес к Евангелию и принимают крещение. Католическая церковь в Казахстане объединяет около 120 тысяч верующих и остается религиозным меньшинством в стране. Церковная структура включает архиепархию в Астане, две епархии Караганды и Алматы и апостольскую администратуру Атырау. На востоке Демократической Республики Конго продолжается волна нападений на мирных жителей. В одном из последних атак боевиков погибли 6 человек, среди которых были старейшина церкви и лидер группы прославления. По данным международной христианской организации Open Doors, за несколько дней в регионе произошло 3 нападения, в результате которых погибло более 20 человек, сообщает Christian Today. Нападение произошло 14 июля в сельской общине Мангина, расположенной на территории Бени в провинции Северное Киво. По информации представителей Open Doors, кроме 6 погибших, еще 6 человек получили ранения. Один считается пропавшим без вести, а 2 жилых дома были сожжены. Местный пастор, имя которого изменено из соображений безопасности и приводится как пастор Нкулу, рассказал, что после нападения был вынужден укрыть в своем доме 10 христиан, спасавшихся от боевиков. Официальный статистический отчет зафиксировал масштабное сокращение численности крупнейшей традиционной протестантской деноминации США. Крупнейшая пресвитерианская церковь США стремительно теряет прихожан и закрывает сотни своих религиозных общин по всей стране. Официальный ежегодный отчет религиозной организации зафиксировал резкое сокращение численности верующих. Статистические данные показали потерю более 26 тысяч активных участников. Эксперты связывают эту тенденцию с затяжным внутренним кризисом христианского института. Духовная структура также подтвердила ликвидацию 128 местных приходов. Руководство выразило серьезную обеспокоенность из-за стремительного старения постоянного состава общин. Более 35% верующих уже преодолели 70-летний возрастной рубеж. Президент США Трамп заработал сотни тысяч долларов на продаже своих Библий. Официальная финансовая отчетность США зафиксировала крупные лицензионные доходы Дональда Трампа от реализации религиозной литературы. Согласно опубликованным документам, в течение прошлого года политик получил более 200 тысяч долларов за продвижение издания. Данный проект объединяет священные тексты с американскими конституционными актами. Покупателям предлагают книги стоимостью $60, содержащие библейские тексты и государственные документы. Общие финансовые доходы государственного деятеля от реализации этой продукции превысили 1,5 миллиона долларов. Таковы были наши новости на сегодня. Новости взяты из открытых источников. Всегда молитесь о полученной информации и молитесь о страждущих.

0: Добрый день, дорогие друзья! В эфире программа «Библия говорит» и вновь с вами Николай Пастухов и Алексей Коломийцев. Алексей Алексеевич, очередной вопрос относительно веры. Почему вы верите в Иисуса Христа? Неужели нет другого пути к Богу?
1: Личность Иисуса Христа играет колоссальное значение в вопросе спасения. И даже это слово, наверное, недостаточно. Не просто колоссальное, а абсолютно решающее значение. В действительности очень многие люди соблазняются и не понимают, почему вот только через Иисуса Христа, почему так эксклюзивно. Ведь есть же много хороших людей, которые стремятся к добру, стремятся делать что-то хорошее. Вот неужели они не смогут достичь небес, достичь Бога и получить спасение? Ответ на этот вопрос связан с природой греха, с природой человека, с природой Божией, с природой того, что такое спасение. И когда мы посмотрим на все эти составляющие, то мы можем увидеть, что в действительности спасение возможно только через Иисуса Христа. Есть несколько очень важных граней, которые хотелось бы отметить. Прежде всего, наверное, самое главное. Иисус Христос стал единственной точкой, в которой совместилась Божья милость и Божья абсолютная праведность. Дело в том, что Бог по своей природе абсолютно праведен. И мы это видим везде, мы видим это в законах природы. Законы природы, они построены так, что их невозможно нарушить. Иногда, правда, люди открывают, что есть какие-то другие дополнительные законы, которые как-то корректируют или уточняют наше представление о реальности. Но это не значит о том, что законы можно нарушать. Законы природы невозможно нарушать, потому что они всегда требуют своего. И это говорит нам о природе Бога. Это говорит о том, что Бог абсолютно праведен, абсолютно справедлив. И никаким образом невозможно оспорить его справедливость, нарушить, изогнуть ее каким-то образом. Вот почему, когда мы говорим об отношении Бога к людям и к человеческому греху, мы можем быть абсолютно уверены, что Бог, Он очень строго спрашивает за каждую ситуацию, в которой человек нарушает его законы. Его святость, когда человек восстает против его святости, когда человек утверждает свою собственную версию морали, свою собственную версию того, что такое хорошо и что такое плохо, что правильно и что неправильно. Когда мы смотрим на отношение Бога ко всем нарушениям, которые есть со стороны людей, то этим отношением может быть только Божий справедливый гнев, наказывающий людей за все эти многочисленные грехи, нарушения, восстание и так далее. Библия говорит о том, что это в действительности так. Вот почему существует ад. Вот почему существует вечное наказание греха человеческого. По простой причине, потому что Бог абсолютно справедлив. Но Библия говорит еще и о том, что Бог, кроме того, что Он абсолютно справедлив и праведен, Он чрезвычайно любящий и милосердный. И вот Иисус Христос стал единственной точкой, единственной возможностью, в которой совмещается Божья абсолютная праведность и справедливость и Божья абсолютная любовь и милосердие. Иисус Христос – это Божий Сын, которого Бог пожертвовал для того, чтобы Он пришел на землю и взял на Себя человеческий грех и этим самым удовлетворил Божию справедливость. В послании к римлянам есть чрезвычайно важные слова. Мы читаем их в 3 главе. 3 глава послания к римлянам говорит нам о Боге и о искуплении, которое совершено в Иисусе Христе, следующее. «Да явится Он праведным и оправдывающим верующего в Иисуса Христа». Искупление, которое совершено через Иисуса Христа, позволяет Богу оставаться праведным и оправдывающим грешника. Для того, чтобы спасти вас и меня, для этого нужно было нас оправдать. А нас оправдать невозможно, потому что мы грешны. И для того, чтобы нас оправдать, праведный Бог мог пойти только на один путь. Есть только один вариант. Он отдает своего абсолютно безгрешного Сына. Для того, чтобы Сын взял на Себя наш грех и понес на Себе наше наказание. И только тогда Бог может быть праведным и оправдывающим. Вот почему я верю в Иисуса Христа. Вот почему без веры в Иисуса Христа спасение вообще невозможно. Точка. Нет просто никаких вариантов. Если вы не верите в Иисуса Христа как Сына Божьего, как Бога-человека, как абсолютно праведного, как абсолютно безграничного в своей сущности, как того, кто умер за нас на Голгофском кресте и взял на себя наш грех и понес на себе наше наказание, у вас нет шансов на спасение. Потому что это единственный путь, единственная логическая возможность для того, чтобы человек мог получить прощение грехов, для того, чтобы мы могли получить вечную жизнь. И более того, не только вечную жизнь, но и вечную славу вместе с Иисусом Христом, Сыном Божьим, который пребывает сегодня десную Отца на небесах во славе навсегда. Помоги вам, Господь, усвоить это и принять сердцем.
0: Спасибо, Алексей Алексеевич. Друзья, узнать больше о том, что говорит Библия, вы всегда можете на нашем сайте слово.орг. И присылайте ваши вопросы по адресу radio@slovo.org или на приложение WhatsApp и Viber по номеру телефона 360-977-2182. Благослови вас Бог!

0: Вы слушаете
1: «Христианское радио».
2: Слово наставления на радио «Пилигрим».
3: Библейский портал exeget.ru представляет.
4: Тринадцатая глава книги «Деяний» для библейского портала «Экзегет», читаю перевод Международного библейского общества. Итак, в 12 главе у нас был арест и освобождение Петра, ну а с 13-й, собственно,

начинается вторая половина книги, которая посвящена почти исключительно миссионерским путешествиям Савла, он же Павел. Но он путешествует не один, как раз в конце 12 главы к нему присоединяется Варнава, но, впрочем, он еще и раньше присоединился, и Иоанн, называемый Марком, судя по всему, тот, кто будет называться евангелистом Марком. Их база Антиохия, город, крупнейший город в Восточном Средиземноморье, и Антиохия на Аронте. Было несколько Антиохий, потому что Антиох — это имя, такое родовое имя царей, которые правили в Селевкидской державе. Поэтому, соответственно, это имя давали разным городам. И поскольку Антиохия такой центр, торговый, экономический, политический, всяческий, то в нем очень удобно устроить свою миссионерскую базу, что они и сделали. В церкви Антиохии были пророки и учители. Варнава, Симеон, называемый Нигер, то есть черный по латыни, Киринец Луций, Манаил, получивший воспитание вместе с правителем Иродом, да, то есть вот из элиты местной, и Савл. Смотрите, какие разные люди. Симеон, наверное, африканец, судя по его прозвищу, и остальные из разных мест, из разных социальных слоев, но вот Антиохия — это такой плавильный котел. «Однажды, когда они служили Господу и постились, Святой Дух сказал: „Отделите мне Варнаву и Савла для дела, к которому я их призвал“». Вот вновь прямое действие Святого Духа, которое, собственно, и производит решение. А люди уже решают, как им с этим распорядиться, но они выполняют это требование. «И они после поста и молитвы возложили на них руки и отпустили их». Тоже интересно, что пост и молитва как некоторое предуготовительное действие, да, то есть для того, чтобы отправить людей на служение, для того, чтобы нечто важное сделать. Ну вот люди смиряются перед Богом и просят Его о помощи. Эти два апостола, Варнава и Савл, посланные Святым Духом, пошли в Селевкию, еще один город в окрестностях, оттуда отплыли на Кипр, известный остров. Они прибыли в Саламин, и там проповедовали Слово Божье в иудейских синагогах. Сначала с иудеями, да, они разговаривают. И вполне естественно, потому что те уже знают о едином Боге, ожидают Мессию. Иоанн тоже был с ними и помогал им, тот Иоанн, который Марк. Они прошли весь остров и пришли в Пафос. До сих пор хорошо известное место на Кипре, да, это такой античный город большой. Там они встретили одного иудея по имени Вар Иисус, ну, то есть сына Иисуса, имя Иисуса очень распространенное, который был колдуном и лжепророком. Он был с римским проконсулом Сергием Павлом, человеком разумным. Проконсул пригласил Варнаву и Савла, желая услышать Слово Божие. Сергий — это, понятно, римское имя, а Павел — слово, которое означает «малый». И в дальнейшем, кстати, Савл получает имя Павел, это никак не объясняется. Не исключено, что этот проконсул его усыновил. То есть дал ему некоторое свое покровительство, может быть, после того, как сам обратился к христианской вере. Но напрямую мы этого не знаем. Но колдун, которого также звали Елим, что означает «чародей», действовал против них и пытался отвратить проконсула от веры. Тогда Савл, он же Павел, да, вот появляется это имя, полный Святого Духа, посмотрел прямо на Елима и сказал: «Сын дьявола, враг всякой праведности, полный лжи и нечестия. Неужели ты никогда не перестанешь искривлять прямые пути Господни? Рука Господа обращена против тебя, ты будешь поражен слепотой и некоторое время не будешь видеть солнечного света». И сразу же его окутали мрак и тьма, и он стал метаться из стороны в сторону, ища кого-либо, кто бы повел его за руку. Когда проконсул увидел, что произошло, он поверил в изумленное учение о Господе. Вот, пожалуй, единственный раз мы в Деяниях видим напрямую наказание, которое налагает апостол. Да, там была история про Ананию и Сапфиру, но там напрямую не было наказания от апостолов, там просто вот как некий результат их действий, они пали замертво. А здесь вот именно то, что он говорит и происходит. И это, конечно, служит подтверждением истинности их проповеди. Отплыв из Пафоса, Павел и его спутники прибыли в Пергию и Памфилию. Там Иоанн оставил их и возвратился в Иерусалим. Не очень понимаю, почему, но, судя по всему, он такой был не очень стойкий миссионер. Из Перги они пошли дальше, но это все разные области, в Писидийскую Антиохию, другая Антиохия, чем их основная база. В субботу они пришли в синагогу и сели.
После чтения закона и пророков начальники синагоги передали им: «Братья, если у вас есть что-либо сказать на назидание людям, то говорите». А это обычная практика, то есть любой мужчина может проповедовать в синагоге, а тем более тут пришли какие-то уважаемые люди из Иерусалима. И изначально про Павла известно, что он ученый очень, ну, надо им дать выступить. Павел встал и, сделав жест рукой, сказал: «Израильтяне, боящиеся Бога». Боящиеся Бога, судя по всему, язычники, которые, скажем так, посещали синагогу и верили в единого Бога, не принимая иудаизма. И вот первый образец его подробной проповеди. «Бог израильского народа избрал наших отцов. Он поднял народ во времена пребывания его в Египте и могучей рукой вывел их оттуда. 40 лет он заботился о них в пустыне. Он истребил в Ханаане 7 народов и отдал их землю в наследие нашим предкам. На это ушло около 450 лет. Затем, до времени пророка Самуила, Бог давал им судей. Потом народ попросил себе царя, и Бог дал им из рода Вениамина Саула, сына Киша». Имя Саул, кстати, судя по всему, это имя и означает Саул. «Саул правил 40 лет, потом, отстранив Саула, Бог сделал царем Давида. Он свидетельствовал о нем: „Я нашел Давида, сына Иессея, человек этот мне по сердцу, он исполнит все мои замыслы“. Из потомков Давида Бог, согласно своему обещанию, призвал спасителя Израилю, Иисуса». Он кратко пересказывает содержание священной истории Ветхого Завета, но обращает внимание именно вот на историю освобождения и историю организации израильского народа, да, то есть как этот народ был устроен именно как народ. И явление Иисуса, соответственно, некое завершающее действие в этой истории спасения. «Перед пришествием Иисуса Иоанн проповедовал крещение в знак покаяния всему народу Израиля. Заканчивая свое служение, Иоанн говорил: „За кого вы меня принимаете? Я не он, но за мной идет тот, у кого я недостоин даже развязать ремни сандалий на ногах“». Ну а дальше вывод. «Братья, дети рода Авраама и те, кто боится Бога. Эта весть спасения была послана к нам. Жители Иерусалима и их начальники не узнали Христа. Они осудили его и тем самым исполнили слова пророков, которые читаются каждую субботу. Они не нашли в нем никакой вины, за которую он был бы достоин смерти, и все-таки выпросили у Пилата разрешение казнить его. Когда они исполнили все, что было о нем написано, они сняли его с дерева и положили в могильную пещеру. Но Бог воскресил его из мертвых, и еще много дней те, кто пришел вместе с ним из Галилеи в Иерусалим, видели его. Они сейчас его свидетели перед народом». Вот он подводит к священную историю, к тому моменту, в котором они находятся. И обратим внимание, что он даже не говорит о себе, он говорит о том, что есть те, кто его видел. Да? «Мы провозглашаем вам сейчас эту радостную весть. То, что Бог обещал нашим отцам, он исполнил для нас, их детей, воскресив Иисуса. Во втором псалме написано: „Ты сын мой, сегодня я родил тебя“». Здесь он вводит это понятие сыновства, да? А о том, что Бог воскресил его из мертвых, так что тело его уже никогда не увидит тлени, он сказал так: „Я дам тебе святые неизменные благословения, обещанные Давиду“. И в другом месте он говорит: „Ты не дашь своему святому увидеть тление“. Это все, конечно, цитаты из Псалтиря. «А Давид в своем поколении исполнил Божий замысел. Давид умер, его похоронили с отцами, и тело его истлело. Но тот, кого Бог воскресил, избежал тления». То есть эти слова нельзя отнести к самому Давиду, потому что Давид тления не избежал. «Поэтому, братья, я хочу, чтобы вы знали, что благодаря ему вам сегодня возвещается прощение грехов. Во всем, в чем закон Моисея не мог вас оправдать, каждый верующий получает оправдание в нем». То есть закон не может сделать человека праведным, он указывает на грех. Да? Об этом у Павла будет долго и подробно в его посланиях. А Христос может оправдать, наделить праведностью. «Смотрите, чтобы не случилось с вами того, о чем сказано у пророков. Посмотрите на смешники, изумитесь и погибните, потому что я совершу ваши дни такое, во что вы не поверили бы, если бы вам рассказали об этом». Опасность неверия, да, то есть можно обрести спасение, можно его не обрести, можно его потерять. Это выбор человека. «Когда Павел и Варнава покидали синагогу, их попросили говорить о том же в следующую субботу. Собрание разошлось, но многие иудеи и благочестивые люди, из обращенных в иудаизм, пошли за Павлом и Варнавой. Те говорили с ними, убеждали их и дальше жить, доверяясь благодати Божией. В следующую субботу почти весь город собрался, чтобы послушать слово Господа.
Когда иудеи увидели столько народа, они исполнились завистью и стали с оскорблением возражать тому, что говорил Павел. Вот ключевой момент, который будет воспроизводиться, да? Их проповедь привлекает, а значит, настораживает иудеев, которые видят в этом какую-то угрозу для себя. Тогда Павел и Варнава решительно сказали им: «Слово Божье следовало в первую очередь возвещать вам», то есть иудеям. «Но так как вы отрицаете его и не считаете себя достойными вечной жизни, мы обращаемся теперь к язычникам, как и повелел нам Господь». Вот переломный момент, да, то есть отныне проповедь обращена ко всем. Он сказал: «Я сделал тебя светом для язычников, чтобы через тебя спасение достигло концов земли». Язычники радовались и славили Господа за его слово, когда слышали это, и все предназначенные к вечной жизни поверили. Все предназначенные к вечной жизни, то есть те, кто должен был поверить. Вот как это, что это за предназначение, об этом будут очень много спорить богословы, и Павел будет упоминать его в своих посланиях, но Лука не вдается в богословские подробности. Просто он говорит: люди поверили, значит, они были предназначены к вечной жизни. Как еще это объяснить? Слово Господне распространялось по всей той области. Иудеи подговорили богобоязненных женщин из знатных семей и начальников города, ну, то есть женщин, которые ходили в синагогу, и те возбудили преследование против Павла и Варнавы и выгнали их из своих пределов. То есть напрямую они как бы побаивались, но через женщин там вот: «А ты поговори со своим мужем, а ты вот давай как-нибудь добейся». Тогда они, Павел и Варнава, отряхнули пыль со своих ног в знак свидетельства против них и пошли в Иконию, еще один город. Ученики же были полны радости и Святого Духа. То есть, не споря, не возражая, расстаются с этим городом, в котором у них, скажем так, больше нету возможности свободно проповедовать. Ну и дальше эти истории будут повторяться в следующих главах.

больше жизни, Господь, больше дыхания.

0: Бог может изменить твою жизнь. Радио Пилигрим.
1: Вы слушаете христианское радио «Пилигрим». Мы вещаем для всех.

0: Вы слушаете радио «Пилигрим».
1: Яков Левин. Сеется семя.
2: Брак. Одна пара в городе Бостоне, вступая в брак, во время свадебного обеда поссорилась из-за свадебного путешествия. Тут же молодожены подали на развод. Их брачная жизнь длилась 1 час 12 минут.
1: Вечные

можно быть счастливым просто так. Смотреть глазами

Псалом 21. Боже мой, для чего ты оставил меня? Сокрушенный мой вопль так далек от спасения. Вопию темной ночью, томлюсь среди дня, и не стало душе моей успокоения. Но ты, святый, живешь среди вечной хвалы,

0: На тебя уповали отцов поколенья. Я же червь, чьи размеры ничтожно малы, в поношении у ближних всегда и в презренье. Все, кто видит, бронятся, скандалят со мной и кивают во след, словно стал я безроден, говоря за спиной: ему Бог дал покой, пусть спасет его, если он небу угоден. Я по воле твоей появился на свет, от рождения вложил ты в меня упование. Скорбь близка, а помощника все еще нет. На тебя я оставлен в одни испытания. Словно стадо тельцов обступили меня, как вассанские, тучные, в гордом величии. Пасть раскрыли, как лев, среди знойного дня, тот, что жаждет и крови, и скорой добычи. Я пролился, как будто из трещин вода, и рассыпались кости мои во мгновенье, и растаяло сердце, как воск без следа. Силу, как черепок, иссушили волненья. Прилип онемевший язык мой к гортани, приближается смерть, как голодная стая. И кости видны на поверженной длани, делят ризы мои, жребий шумом бросая. Господь всемогущий, яви свою силу, спаси, сохрани от цепей и острогов, избавь от меча и от мрака могилы, и от крепких рогов, что у единорогов, от льва сохрани, от клыков его пасти, от псов сбереги одинокую душу, от всякой болезни, нежданной напасти, в знойный день иссушающий тело и в стужу. Всем сердцем прославлю я имя Господня среди братьев моих в многолюдном собрании. О семя Иакова, пой же сегодня, Бог страждущим помощь дает в испытании и бедным дает за столом насыщение. Да восхвалят сердца имя Бога вовеки. Он владыка народов, дающий прощение, и идущий на смерть не сомкнет свои веки. И потомство мое перед ним долговечно и расскажет о Боге народом грядущим. Потому я в молитве с хвалою сердечной возвещаю о нем, о Творце вездесущем.
1: Слушайте аудиоверсии книг известных христианских авторов с 12:30 и с 18:30 каждый день на радио «Пилигрим». Радио «Пилигрим». Мы круглосуточно с вами.

0: Прямо сейчас новости христианского мира.
1: Мошенники начали атаковать священников под видом церковных иерархов, сообщая, что их якобы ждет для встречи патриарх Московский и всея Руси Кирилл, и пытаясь выманить деньги для организации поездки, сообщил настоятель Свято-Георгиевского монастыря Московского патриархата в Гетчендорфе под Берлином игумен Даниил. Мошенники начали точечно атаковать священнослужителей через WhatsApp. Мессенджер принадлежит Мета, деятельность которой запрещена в России как экстремистская. Используя данные наших биографий. Схема обмана. Звонят якобы от владыки, спрашивают про окончание семинарии, заявляют, что вас срочно ждет на встречу святейший патриарх Кирилл, рассказал он. Цель – выманить деньги под предлогом организации поездки или выведать СМС-коды для взлома госуслуг и банков, написал Ирбиц на своей странице в социальной сети. Создана специальная комиссия по переводу богослужебных текстов на казахский язык. Об этом рассказал в интервью информационному агентству «Фидес» директор папских миссионерских обществ в Казахстане, священник из конгрегации служителей Иисуса и Марии, отец Габриэль Йохер, сообщает «Ватикан Ньюс». Исторически сформировавшаяся из потомков депортированных поляков, немцев, украинцев и литовцев, сегодня католическая церковь в Казахстане все больше ориентирует свое пасторское служение на казахский народ и его язык. Одновременно растет число представителей казахского народа, которые проявляют интерес к Евангелию и принимают крещение. Католическая церковь в Казахстане объединяет около 120 тысяч верующих и остается религиозным меньшинством в стране. Церковная структура включает архиепархию в Астане, две епархии Караганды и Алматы и апостольскую администратуру Атырау. На востоке Демократической Республики Конго продолжается волна нападений на мирных жителей. В одном из последних атак боевиков погибли 6 человек, среди которых были старейшина церкви и лидер группы прославления. По данным международной христианской организации Open Doors, за несколько дней в регионе произошло 3 нападения, в результате которых погибло более 20 человек, сообщает Christian Today. Нападение произошло 14 июля в сельской общине Мангина, расположенной на территории Бени в провинции Северное Киво. По информации представителей Open Doors, кроме 6 погибших, еще 6 человек получили ранения. Один считается пропавшим без вести, а 2 жилых дома были сожжены. Местный пастор, имя которого изменено из соображений безопасности и приводится как пастор Нкулу, рассказал, что после нападения был вынужден укрыть в своем доме 10 христиан, спасавшихся от боевиков. Официальный статистический отчет зафиксировал масштабное сокращение численности крупнейшей традиционной протестантской деноминации США. Крупнейшая пресвитерианская церковь США стремительно теряет прихожан и закрывает сотни своих религиозных общин по всей стране. Официальный ежегодный отчет религиозной организации зафиксировал резкое сокращение численности верующих. Статистические данные показали потерю более 26 тысяч активных участников. Эксперты связывают эту тенденцию с затяжным внутренним кризисом христианского института. Духовная структура также подтвердила ликвидацию 128 местных приходов. Руководство выразило серьезную обеспокоенность из-за стремительного старения постоянного состава общин. Более 35% верующих уже преодолели 70-летний возрастной рубеж. Президент США Трамп заработал сотни тысяч долларов на продаже своих Библий. Официальная финансовая отчетность США зафиксировала крупные лицензионные доходы Дональда Трампа от реализации религиозной литературы. Согласно опубликованным документам, в течение прошлого года политик получил более 200 тысяч долларов за продвижение издания. Данный проект объединяет священные тексты с американскими конституционными актами. Покупателям предлагают книги стоимостью $60, содержащие библейские тексты и государственные документы. Общие финансовые доходы государственного деятеля от реализации этой продукции превысили 1,5 миллиона долларов. Таковы были наши новости на сегодня. Новости взяты из открытых источников. Всегда молитесь о полученной информации и молитесь о страждущих.

0: Слушайте аудиоверсии книг известных христианских авторов с 12:30 и с 18:30 каждый день на радио «Пилигрим».
1: Из коллекции вечных хитов.

подписывайтесь на наш телеграм-канал. Все последние новости там.

0: Утренний эфир с медиа-студией «Пилигрим».
1: По субботам с 8 до 9 нас можно слушать на волнах радио «Чистая волна FM». Анапа 94,9 FM, Геленджик 93,9 FM, Белореченск, Майкоп 101 FM, Туапсе 89,8 FM. Подключайтесь!
2: Доброго утра всем, друзья!
0: Доброе утро!
3: Всем доброе утро!
0: Суббота!
2: Студия «Пилигрим» с вами в субботу.
0: Как и обычно, по субботам совместно с радио «Чистая волна FM». Рады приветствовать всех вас. Это прямой эфир. Ждем вас в комментариях. Подключайтесь, пишите. Если вы слушаете нас на радио «Чистая волна FM», то можете подключиться и в интернете к соцсетям, к прямому эфиру студии «Пилигрим». Будем очень рады вашим сообщениям, вопросам, пожеланиям. В студии сегодня Юрий, Елена Кривонос и Варя Чувашова.
2: О чем говорим?
0: О чем говорим?
2: О знаках и о знамениях. Вот интересная тема, согласитесь, она очень интригующая тема. Мы очень ориентированы на знаки, а тем более на знамения.
0: Особенно если мы водители.
2: О, безусловно, каждый водитель, который едет по дороге, обращает внимание на знаки. Пусть, если даже не ради исполнения закона или, как бы сказать, правил дорожного движения, а хотя бы ради собственной безопасности.
0: Конечно.
2: Поэтому, да, безусловно, мы смотрим на знаки, мы смотрим и на знамения. Но чем одно отличается от другого? Знак о чем-то предупреждает, что вот сейчас что-то будет или что-то есть. Вот здесь, например, ведутся дорожные работы. Или же, например, вот здесь вход, а здесь выход. А тут кабинет директора, например, тоже висит табличка, которая тоже является своим, ну, своеобразным знаком. Вот знамение – это нечто другое. Знамение – это то, что нас всех объединяет, всех. Это то, что касается не только меня, находящегося в данном месте, да, а то, что касается нас многих. А знамение мы смотрим обычно в небе. То есть мы смотрим, пролетела комета. А что это означает для живущих на Земле? Слава Богу, мимо пролетела, да? Или же, например...
0: Или слишком красный закат.
2: Слишком красный закат, да. Но это все из разряда фантазий, да? А конкретные знамения – это, ну, к примеру, когда идут какие-то серьезные изменения в погоде, да, и когда эта погода, она, ну, как-то нас заставляет о чем-то задуматься. Например, радуга, которую Бог дал во времена Ноя человечеству, чтобы люди помнили о завете человечество с Богом. Вот оно, знамение. То есть это не просто знак. Знак, он говорит о чем-то, что что-то сейчас, вот в данный момент произойдет. А знамение чаще всего говорит о том, что когда-то было и что нам о себе напоминает.
0: Ну, вообще люди часто, и мы с вами наверняка сталкивались и сталкиваемся, многие люди, с тем, что просят какой-то знак свыше. Боже, дай мне знак.
2: Да.
0: Помоги мне, дай мне. Или вот эти русские сказки, когда богатыри подходят к развилке, и вот он, камень, на котором написано, туда пойдешь, будет то-то, сюда пойдешь, будет это. И вот нам хочется вот таких камней на пути побольше, чтобы знать, что будет, если мы свернем туда или сюда, какое-то примем решение. Но вот ситуация, например, с апостолом Павлом, который был еще Савл, который гнал христиан яростно, религиозно. Вот он встретил на пути Бога. Это был знак или это было знамение, которое вот ведь видели все, и свет этот видели все, и гром некий слышали все, но уверовал один только Павел, и к нему только это было обращение.
2: Ну, это было знамение. Это было знамение для всех. Но для Павла это было персональным, как бы сказать, изменением в его жизни, персональным откровением. А то, что он ослеп, это было знамением для него. И то, что он потом, зрение его восстановилось, когда за него помолился другой человек, и он исполнился Духа Святого, это тоже было знамение. А в определенном смысле как раз исполнение Духом Святым – это тоже знамение. То есть знамение нас всегда куда-то направляет, к чему-то нас ведет. Знаки нас предупреждают. Ну, или запрещают. Есть разные знаки, да, предупреждающие, запрещающие.
3: А можно парочку примеров именно знаков вот в Библии? Потому что со знамением как будто бы более понятно, а вот знак каких-нибудь историй вот библейских.
2: Знак, например, когда этот самый пророк Самуил, простите, отправляет будущего царя Саула, и он говорит ему: вот пойдешь туда, там на Филистимской горе, где отряд филистимский, на горе, там сон пророков, ты увидишь, они там поют, с ними псалтыри, гусли, ну и вот там ты исполнишься Духа Святого. То есть вот для тебя будет знак, да, то есть ты увидишь этих людей, они выйдут тебе навстречу, они тебе что-то скажут, и что-то произойдет в этот момент, то есть для тебя будет вот это знаком. Или вот еще ангел говорит пастухам, да, и вы увидите знак, это младенца лежащего.
0: То вот есть, когда, вам знак.
2: Вот вам знак, да. Младенец лежащий. Как, когда увидите в яслях младенца, все, значит, вы пришли на место. Но сами ангелы, явившиеся на небе, это знамение. Вот оно, знамение появилось на небе, поющие ангелы, они привлекают к себе пастухов и направляют их к знаку. То есть к младенцу.
0: В притчах, я вспоминаю, есть место, где сказано: не ходи, молодому парню сказано, увидишь блудницу, не ходи за ней. Даже, может, будет звать тебя, не ходи. Так, знаете, если на дорожные знаки такой кирпич, проезд запрещен, будет плохо тебе. Это знак?
2: Это знак. Да. Знак говорит о том, что что-то можно, что-то нельзя, чего-то остерегаться, на что-то обратить внимание или к чему-то, наоборот, прибегать.
0: Не давать поспешно обещания кому-то, тем самым связывая себя, тоже знак определенный.
2: Ну, вообще, любое слово Господне, оно имеет свойство знака и может иметь свойство знамения. Все зависит от того, наверное, в каких условиях это провозглашается, в каких условиях это дается. Но мы видим, что очень часто Господь использует в Библии чудеса как знамение. Например, много чудес было в народе во времена Исхода, когда народ израильский шел по пустыне. Это все были знамения. То есть вот он, с неба пошла манна, посыпалась. Вот птица, перепела, начали летать очень низко. Можно было добывать себе легко пищу. Вот из скалы пошла вода. А потом никто не болел. Это ведь тоже было знамение. Одежда не ветшала. Ну, представьте себе, может быть, сегодняшним модницам не очень любопытна подобная история, но в те времена, когда одежда была редкостью и дорогой, и взять было негде в пустыне, а вот вам, пожалуйста, она не ветшала, эта одежда. Это тоже знамение. О чем они говорили? Эти знамения говорили о том, что вы идете по правильному пути, вас Бог ведет. И Он вас подкрепляет этими знамениями. Кроме того, с ними было еще одно очень важное, мощное знамение – это столб облачный. Вот представьте себе, вот такое облако в виде столба стоит все время над скинией откровения, и люди его видят.
0: Нет, ну вообще, глядя на книгу «Исход», на путешествие израильского народа по пустыне, мы видим, что там миллион знаков, знамений, и иногда даже завидуешь этим людям, кажется, мне бы хоть чуть-чуть вот подсказочку, как им явно... Вот, и то они роптали, и то им этого как бы не хватило для того, чтобы верить. Но вот сейчас в нашей жизни ведь нету знаков подобных тем. Столб там огненный, облачный, еще что-то, вода и скалы и так далее.
2: Но есть знамения, да, и знаки, которые остаются с нами всегда. Смотрите, вот то, что в мире сегодня присутствует Библия, Слово Божие, по сути, это знамение. Вот понимаете, Слово Божие есть. Оно присутствует здесь.
0: И
2: это
0: всякий,
2: знамение.
0: Кто захочет,
2: но может. Когда человек открывает его, там очень много знаков для него. То есть каждое слово становится в определенном смысле знаком. А некоторые становятся знамением. Знак, когда человек читает, да, там, не прелюбодействуй, не лжесвидетельствуй, не кради. Ну вот какие там еще есть заповеди, не убий. Да,
0: вот есть запрещающие знаки, как в правилах дорожного движения.
2: Да. И определяется как бы сфера жизни человеческой. Есть взаимоотношения Бога с человеком. Человек читает и понимает для себя. Вот, для него жизнь наполняется вот этими знаками. Они приходят через слово, через откровение. Но бывает знамение, когда он читает слово, и он это слово понимает фактически, ну, как какую-то перемену в его жизни. К примеру, да, Бог говорит вот через Писание, идите до края земли. До края земли. Человек, а что у меня край земли? А у меня край земли Дальний Восток, например. Надо туда ехать, чтобы там проповедовать Евангелие.
0: Вот наша Аля как раз сейчас именно там, на Сахалине, на крае Сахалине. Земли.
2: Да, края земли. Поехали они там, да, помогать, служить детям в одном из детских выездов.
0: Да.
2: Вот. Ну, то есть, тоже прозвучало какое-то слово. И для человека оно стало знамением. Человек на него оперся. Он на него опирается, он за него держится. Оно, понимаете, вот как действительно знамение и знамя, это же фактически однокоренные слова. Он на него ориентируется, он на него смотрит. Оно перед ним вот развивается. И, естественно, его вдохновляет. Может быть, не только его, но еще и других. И таким образом жизнь человека меняется. Не просто она наполняется какими-то правилами, да, или по каким-то уведомлением к поведению, а вот каким-то серьезным переменам, какой-то победе жизненной. Так что здесь отличия есть, и отличия серьезные. Знаков много, знамений нет. Знаки могут быть сегодня одни, завтра другие. Знамения остаются всегда. Вот радуга. Бог дает радугу людям после потопа. Когда вы видите, друзья, после дождя радугу, это не просто вот, ну, преломление света в дисперсии водной. Да? И вот вы видите, как рассеивается эти разные цвета красивые. Нет, это как раз напоминание для человека и для Бога, кстати, Бог тоже себя связал с этим знамением, что больше никогда земля не будет погублена потопом. Потопа не будет. Вот такого бедствия, когда вся земля зальется водой, не будет. Но есть предупреждение об огне. А земля сберегается огнем на день суда. Что мы еще видим? Какие мы видим знаки и знамения? Но вот знамения были даны, например, фараону, когда фараон не хотел отпускать народ израильский. Это тоже, видимо, библейская история. И Моисей вот совершал эти чудеса, которые совершались, ну, которые совершались им в земле египетской. Там было их разное количество. 10 казней, так называемых.
0: Знаменитые.
2: Это знамение. Это знамение. А вот когда Бог говорит израильтянам, помажьте в домах ваших на Пасху, на первую Пасху, косяки дверей а кровью Агнца – это знак. Почему? Потому что ангел должен пройти, ангел-губитель, и везде, где он увидит кровь, он пройдет мимо. Для него это знак, что здесь люди, которые в завете с Богом, которые на него полагаются. И этот знак мог, в принципе, любой человек в те времена у себя на косяках двери нарисовать.
0: А вот если вспомнить начало бытия, Каин, когда убивает Авеля, вот ему какой-то знак Бог дает.
2: Вот Бог дает ему знамение.
0: А вот начало на лоб что-то, что какой-то знак, что никто не должен его убить, Каина. Ну, это
2: там,
0: знак?
2: Там не про чело, там Бог дает ему знамение. А что это за знамение, мы не знаем. Что-то было с Каином, что-то вот рядом с ним происходило. То есть то ли над домом Каина, то ли вот над ним самим что-то было. И это предупреждало других людей. То есть вот не трогайте Каина. Знамение, здесь именно знамение. Вот. А в то же самое время, когда Бог презрел на жертву Каина и Авеля, то есть он тоже какое-то совершил знамение. Каким образом он презрел, мы не знаем. Но видим, что в истории с пророком Ильей, когда он спорит с пророками Вааловыми о том, кто есть Бог, Ваал или Яхве, огонь с неба сходит на жертву Ильи. И это знамение. Это не просто знак. Знаком был жертвенник. Вот Илья сказал: «Господи, я все сделал по слову Твоему». Вот, то есть вот здесь все так, как Ты повелел, знак стоит, что здесь место Господне. А вот знамение, которое сошло на этот знак, то есть оно подтвердило, что здесь действительно присутствует Бог. И все увидели это чудо, конечно, и сказали: «Ну, Господь есть Бог, действительно так».
0: У нас время, да? Прервемся на музыкальную паузу.
2: А после продолжим.
0: А потом вернемся.
4: Утренний эфир с медиастудией «Пилигрим».
1: По субботам с 8 до 9 нас можно слушать на волнах радио «Чистая волна FM». Анапа 94,9 FM, Геленджик 93,9 FM, Белореченск, Майкоп 101 FM, Туапсе 89,8 FM. Подключайтесь!
0: Приветствуем всех, кто присоединился к нашему эфиру. Совместный эфир, как всегда, по субботам с радио «Чистая волна FM». Рады всем вам. В студии Юрий, Елена Кривоносова, Варя Чувашова. Говорим о знаках и знамениях в Священном Писании. Всегда это интересно даже для тех, кто сильно не знаком со Священным Писанием.
2: Да. Ну, давайте возьмем еще один библейский пример. Гедеон. Вот был такой судья в Израиле, молодой человек, который... ну, в общем-то, жил в страхе, потому что враги как-то одолели народ Божий и не давали поднять головы. И вот однажды приходит к нему ангел и говорит ему: «Давай, выведи силою твоей, муж сильный, выведи, победи врагов». Дает ему победу Бог, а он и говорит ему: «Ну, как я могу понять, что обрел благоволение в очах Господних? Сделай мне знамение какое-то». И вот он предлагает ему пищу. Ангел ему говорит: «Приготовь пищу, дар приготовь». И простирает ангел жезл свой, и эта пища исчезает в пламени огня. И это было знамением для него, для Гедеона. Да, действительно, Бог с тобой разговаривает. А потом, когда Гедеон уже готовится к сражению, он расстилает шерсть и просит тоже: «Господи, сделай так, чтобы роса была на шерсти, а на земле не было». А на следующую ночь наоборот: на земле роса, на шерсти не было. И это тоже знамение, когда Бог его поддерживает, подкрепляет, говорит: «Я с тобою». А потом Бог дает ему у одного него меч, и у остальных людей из его войска, там 300 человек было, да, он...
0: Изначально это было 32 тысячи.
2: Да, изначально было 32 тысячи. Но смотрите, вот там есть еще один момент интересный. Когда Бог говорит ему, у тебя много людей, давай уберем их, иначе не поверят, что победа была от Господа. И он говорит, кто слаб, кто боится, идите домой.
0: Да. И 22 тысячи ушли сразу. Ушли сразу, 32.
2: Да. Осталось 10, но Бог говорит, еще много осталось. И он предлагает, вот подведи их к реке, пусть пьют. И там смотри, кто как пьет. И вот люди пили, одни там побросали все свое оружие и вот, в общем-то, лицом в реку. Другие из руки черпали и пили. И вот это был уже знак. То есть знак для Гедеона, кого выбрать. Вот те, которые пьют с руки, тех и выбирай. Таковых оказалось 300 человек.
0: Причем Писание не объясняет, почему именно так. Есть разные домыслы богословские.
2: Нет, не объясняет. Ну, почему-то вот Бог предлагает Гедеону такой знак. Он понятный. Понимаете, знак должен нам показывать. Он на пути.
0: Он понятный, кого из этих людей выбрать, но непонятный, почему именно такой знак.
2: Да.
3: Скажите, а сегодня возможно ли верующему человеку, или можно ли, не знаю, как правильно спросить у Бога знаков и знамений, или все-таки это какие-то такие отголоски, не знаю, там, мистицизма языческого, или все-таки это нормальное? Я прошу у Бога дать мне знак.
2: Ну, смотрите, любое чудо — это знамение в определенном смысле, знамение. А вы ведь смотрите, когда Христос исцеляет людей, Он... нередко говорит им, прощаются тебе грехи твои. А что он делает? Он исцеляет человека, и это исцеление знаменем является прощение его грехов. То есть вот человек, ты можешь не сомневаться, грехи твои прощены. Это главное. Главное не исцеление, главное прощение, которое приходит от Бога. И поэтому, пожалуй, на сегодняшний день, когда совершается то или иное чудо, оно является знаменем. Оно является знаменем присутствия Божия, прощения также, явления какого-то Господня. Вот, например, говорится, болен ли кто из вас, пусть призовет пресвитеров, да, и помолятся на ним с елеем, да? Вот интересно, елей здесь что? Елей здесь знак. Помолятся над ним с елеем, и молитва веры исцелит болящего. А это уже знамение. Почему? Потому что написано дальше, если соделал грехи, простятся ему. То есть вот, пожалуйста, все.
0: Ну, вы, конечно, очень правильно это все говорите. Вот я понимаю, здесь больше даже вот такой бытовой вопрос, да? Вот я, когда была молодая девушка, я влюбилась в одного молодого человека, я просила себе знак от Бога и говорила, дай мне понять, это от тебя человек или нет. И знаки я, конечно, по принципу примерно Гедеона, но шерсти у меня не было, но я говорила, если придет номер трамвая сейчас, или если вот зайдет вот этот человек в этот момент и так далее. Я прям много просила себе таких знаков, и, вы знаете, срабатывало ровно 50 на 50. В какие-то моменты это как будто бы подтверждалось, в какие-то нет. И я понимаю, есть вопросы, которые Бог дает решать, принимать решения нам. Есть вопросы, которые не требуют знамения, как, например, согрешить или нет. Это уже то, что в слове уже сказано. Этого не делай. Все, не надо просить дополнительно. Ну, может быть, ты войдешь в положение, там, Господи. И поэтому, что касается нашей обычной такой бытовой жизни, наших вопросов житейских, здесь нужно понимать, где надо просить знаки, где не надо, где стоит на них полагаться, где нет. Вот нам человек пишет комментарий, знаки — это земное. Например, там, где труп, там соберутся и орлы. А знамение небесное. Например, дева, облеченная в солнце. Что вы об этом думаете?
2: В принципе, да. красивая мысль, да, земное знаки, небесное знамение. Да, похоже на то. Но смотрите.
0: Вот нам как применять? Вот как нам это с Варей очень интересно, как нам это применять?
2: Знаете что, давайте об этом поговорим прямо после блока новостей.
0: Отлично. Продолжаем нашу увлекательную тему о знаках и знамениях в Священном Писании. Наш богослов Юрий Анатольевич, мы ждем, как же это все применять нам в нашей жизни.
2: Ну, смотрите, друзья, нам в нашей жизни сегодняшней, да, в сегодняшней христианской жизни важно ориентироваться на другое. Все-таки мы с вами получили гораздо больше, чем знаменье и чем набор каких-то знаков на пути. Мы с вами имеем Дух Святой. С нами Дух Святой в сердцах наших, потому что излился Господь Духом Святым в сердца наши. И вот Дух Святой нам дан для того, чтобы давать нам наставление, научение, откровение, утешение, назидание. Он учит нас, Он дает нам откровение. Во времена Нового Завета, вот сегодняшние дни, гораздо большее значение имеет откровение, чем знамение. Вы понимаете? Вот это откровение, оно в Духе Святом. Оно через то, что Он говорит нам в наше сердце, говорит нам в наш разум, говорит через Слово Божие, говорит через какое-либо наставление, например, пасторскую проповедь. Мы в других условиях живем. Понимаете? И это гораздо больше, чем всякое знамение на небе, было присутствие Христа. Вот когда Христос ходил по Палестине, и его искушая, фарисеи просили знамения. И вот сам Господь, сам Сын Божий с ними, откровение с ними, вот Он здесь. А им дайте знамение. Дай нам знамение, что ты и есть Сын Божий. Ну вот, вот любопытно, да? При том, что чудеса совершаются, при том, что исцеляются больные, освобождаются связанные, изгоняются бесы, люди голодные.
0: 5000 голодных накормили, да, это знак, сами. Это знамение?
2: Это знамение. Это знамение, да. А вот мальчик с 5 рыбками, там, или с 5 хлебами и 2 рыбками, это знак, который нужно увидеть и взять эти рыбки, и принести, чтобы они превратились в пищу для всего народа. То есть знамений достаточно. Важно понимать откровение. Откровение какое есть за всем этим? И сегодня,
0: вот это надо еще уметь,
2: во времена Нового Завета, Бог говорит к нам.

0: ну, ярко меняют нашу жизнь или где есть немалая доля сомнений. А так, в целом, в основном, мы можем вполне себе руководствоваться на то откровение, которое внутри нас есть.
1: Ну, для христиан более-менее понимаем. А вот есть какой-то для людей какой-то знак, Бог что-то предлагает для людей, скажем, ну, неверующих, или для таких христиан, которые, как говорится, в душе верят, ну, в церковь не ходят или ходят очень редко. Вот для них какие-то есть знаки и знамения Бог
0: да
1: предлагает?
0: Какие самые лучшие знаки и знамения? Это, как вот человек нам написал, знамение на небеса, ты посмотри на небо, человек, посмотри на звезды, поразмысли, да, не скажет, не проговорит ли к тебе небесное откровение. Бог есть на небе, который руководит всем, кто все так чудно создал. Потом, ну, посмотри, вот церкви стоят, ну, обрати внимание на православную церковь, вот они купола эти, купола как знаки определенные, да, что... звучат, и вот, ну, там колокольный звон звучит, да, или вот выглядят, смотрятся. То есть для человека определенное напоминание. Потом, ну, мы же говорили, вот есть слово Господне, есть знаки, вот, которые настолько сильно в нашем быту, что мы на них просто внимания не обращаем. Как то, например, день воскресный, воскресенье. Но это же из Евангелия, название выходного дня «Воскресенье».
1: А если вдруг вы случайно сейчас включили радио «Пилигрим» или радио «Чистая волна FM», это может быть для вас знак,
0: да?
1: Друзья?
0: Ну, хорошо.
1: Определенный, от Господа.
0: Смотрим снова в календарь. Мы сегодня в 2026 году живем от Рождества Христова.
1: Да.
0: Вот вам эта дата тоже знак определенный. А праздники, которые мы отмечаем, христианские праздники, в том числе Пасха, Рождество, это же тоже знаки, которые нам говорят о том, что есть, что происходило, о том, что в данный момент отмечается. Книг, Библии, Евангелий, их же много. Этого в целом достаточно. А бывает, человек на пути своем встречает что-то, что касается исключительно его. Да, то есть вот он едет, например, на машине, на какое-то мероприятие. И что такое? Все время красный светофор, да красный светофор, да красный светофор. Я знаю одного человека, который три раза вот подряд красный светофор ему встречается на пути. Он отказывался ехать туда, куда собирался. Ну, я не знаю, это его личное хождение пред Богом.
1: Ну, иногда ж можно дойти до какого-то, знаете, не хочется говорить это слово, ну, до чего-то неправильного, когда, если мы ориентируемся только на то, что внутри нас, а наши эмоции, они очень переменчивые порой.
0: Да. А поэтому есть учение, есть церковь, в церкви есть наставление, есть рассуждение, есть добрый совет и назидание, когда человек приходит и просит этого доброго совета, может быть, у старшего, у служителя, у того, кто умудрен опытом, опытом во Христе Иисусе, может его научить. Но и во всяком случае, в сложных ситуациях есть совет церковный, когда люди собираются и рассуждают на ту или иную тему и принимают решение. И решение этого совета выше всякого знака и выше всякого знамения даже. А почему вот апостол Павел говорит, даже если бы ангел с неба пришел и говорил вам другое Евангелие, да будет анафема. То есть вот вам дано слово, дано как откровение, вы его приняли, вы в нем возродились. Вдруг вспышка на небе, появляется что-то такое, какое-то удивительное явление, и говорит вам, не так, как апостол Павел учил, не так, как Библия говорит, по-другому надо.
1: Туда не ходи, сюда уходи.
0: И вы знаете, многие лжеучения, которых достаточно в этом мире, они ведь начинались с каких-то ярких знамений. И эти яркие знамения давались, я считаю, все-таки ложной этой злой силой, дьяволом давались, для того, чтобы человека смутить и чтобы человек Слово Божие, Библию, Священное Писание, отодвинул в сторону, а принял какое-то другое откровение. И вот это была проблема. Апостол Павел как раз и говорит, нет, ни в коем случае так нельзя поступать, потому что...
1: Потому что...

0: и сатана принимает вид ангела света, света, Писание нам говорит, и сам Христос говорит, придут многие под именем Моим и будут говорить «Я Христос», и многих прельстят, и дадут великие знамения и чудеса.
1: И как раз об этом Христос и говорит, о знамениях последнего времени. Вот как раз...
0: Он говорит, не верьте им.
1: Священное Писание Библии нам туманно говорит, да, о последних временах. И каждое поколение ожидает, что оно последнее. Но Христос нет, говорит, ориентируйтесь на знамения последних времен. И когда мы вникаем в эти знамения, а там ведь многое, там мы видим от войн и военных слухов, их много, этих войн и военных слухов, там мы видим много различных болезней, много всевозможных явлений, вплоть до того, что звезды, светила небесные поколеблются, луна потеряет свой свет, солнце не даст света своего. То есть мы видим... А как происходят какие-то глобальные происшествия, глобальные катаклизмы. И мы видим, что в книге Откровения есть попытка запечатлеть население Земли с помощью неких знаков, начертаний. Без помощи этих знаков нельзя будет ни купить, ни продать. Вот здесь смотрите, каждому человеку дается знак.
0: Это вот про число 666, которое некоторые боятся именно самого числа, хотя в числе нету...
1: Что это и как это будет сделано, но мы видим, что современные технологии позволяют это сделать самыми разными способами. Но по сути дела это будет контроль над каждым человеком, непосредственный личностный контроль. Но кроме того, те, которые будут вводить эти знаки для людей, они будут иметь возможность посылать знамения.
0: Сейчас даже без знаков техника распознавания лиц работает моментально. Даже вот ВКонтакте выложишь фотографию с друзьями, тебе сразу быстренько их лица распознали, хоть в каком виде они. И говорят, а вот это вот эти люди мы узнали, подтвердите.
1: Да, но смотрите, вопрос ведь не, в тол- не только в том, чтобы распознавать людей, а в том, чтобы увидеть их лояльность. Знак еще говорит о лояльности, когда знак на каком-то человеке... Да. Смотрите, Бог тоже своих отмечает невидимым образом. И Дух Божий, Он в нас живет, и это тоже знак. Люди молятся, есть молитва на иных языках, которая тоже в определенном смысле и знак, и знамение. Есть другие проявления духовные, которые тоже являются как раз свидетельством этим самым. Но в целом любой знак на человеке – это его лояльность определенным структурам, определенному учению. И поэтому, когда человек примет начертание, он выразит свою лояльность чему-то. И здесь вопрос не в том, чтобы его обнаружить, а в том, чтобы обнаружить на нем эту лояльность. Вот это очень важный момент. И таким образом мир разделится, мы читаем в книге Откровения, на две категории людей – лояльных и нелояльных. Лояльных какой-то сатанинской власти этого мира, которая придет, да, и хочет захватить этот мир. И лояльных Божьему Слову.
0: У нас есть еще комментарии. Сейчас или после...
1: После паузы музыкальной.
0: Музыкальной паузы. Хорошо.
2: Утренний эфир с медиастудией «Пилигрим».
1: По субботам с 8 до 9 нас можно слушать на волнах радио «Чистая волна FM», Анапа 94,9 FM, Геленджик 93,9 FM, Белореченск, Майкоп 101 FM, Туапсе 89,8 FM. Подключайтесь!
0: Но для тех, кто нас не смотрит, а только слушает, несколько комментариев, которые вот к нам прилетели во время прямого эфира, хочется зачитать. Вот охотник пишет нам: «Водительство Духа Святого – это не жизнь по знамениям. Знамения хорошо, но обманутых очень много. У меня один знакомый женился по знамению, хочет повеситься теперь. Все говорили: не спеши. По знамениям шли служить много, бросали все при первых маленьких трудностях».
3: Я вот, можно спросить, да, Ирина Анатольевич, Елена Алексеевна, вот какой совет, не знаю, практически, да, наверное, можно дать человеку, который вот правда живет больше не на слове, а вот на именно на знамениях, на знаках, на каких-то чувствованиях, вот мир в сердце, не мир в сердце, вот и где-то маятник действительно перекосило. Вот как, что можно посоветовать человеку, чтобы восстановиться?
1: Бояться надо посоветовать человеку, потому что такой путь, который Бог, ну, скажем так, путь слабых и путь неверный, путь все время движения наугад. Кажется, что он, ну, точный, да, потому что мы привыкли к тому, что наша жизнь наполнена различными знаками. Везде есть указатели. У нас есть, на всякий случай, даже навигатор, который нас приведет куда надо. И всегда можно даже спросить. Мы ищем этих знаков, мы ищем этого водительства внешнего. А между тем, Бог дал нам внутреннее, внутреннее в Духе Святом. Но не только наше личное, но еще и Дух Божий, который говорит через служителей в церкви, через саму церковь, через проповедь евангельскую, через наставление и через священное писание Библии. И здесь нас Писание призывает быть разумными. Вот больше в Новом Завете говорится о разуме, о человеческом, о том, чтобы мы поступали разумно.
0: Но опять же, разумно по слову. Безусловно. По Слову Божьему, вот это главный ответ. Слово написанное, Священное Писание, 66 книг, синодальный
1: перевод. Смотрите, в чем смысл разумное? Разумное движется в определенной логике. А логика есть евангельская, да, библейская, божественная, есть мирская. Вот и тот, и другой, ну, в смысле, один и тот же разум может опираться на ту или иную логику, да? Вот, а человек, который отказывается от разумного совсем, вот он начинает быть водимым знаками. Причем внутри все может сопротивляться, но звезды сказали, знаете, надо следовать.
0: Но здесь еще, знаете, какой момент? Знаки действительно могут быть от Бога. И там жениться, или куда-то поехать на миссию, или еще что-то. Но эти знаки, человеку надо понимать, эти знаки не гарантируют, что теперь все будет гладко. Все равно мы ориентируемся на Священное Писание, на Слово написанное. Да, не все написанное Слово говорит нам конкретно какие-то в нашу конкретную жизнь, да, на события. Но оно дает нам некие базовые понимания, основания. Да, вот давайте вспомним поход апостола Павла, да, с кем он пошел, Павел и Сила, да, вот они получили откровение, что это был знак, знамение, они увидели некоего там мужа македонянина, который говорит: придите.
1: Это был для них знак.
0: Это был для них знак пойти туда, в определенную землю, и вот они туда идут, да, как многие миссионеры получили знак, и они идут.
1: Но вопрос: а почему они пошли? А потому что было откровение. Откровение, которое в церкви пришло. Надо идти посетить церкви.
0: И это тоже, то есть здесь то совокупность.
1: Там не было, там не было знамения, обратите внимание. Там было откровение. Но на пути были знаки тогда, когда нужно было, ну, скажем, принять неожиданные решения.
0: Но смотрите, что происходит дальше. Вот они по благословению церкви, по молитвам церкви, по откровению от Бога, по личному удостоверению Духа Святого, они идут туда, и сначала все прекрасно. И люди уверовали, многие богатые люди уверовали. И это они там живут хорошо, проповедуют все. Но вдруг происходят некоторые события, можете прочитать, кто не знает, в Деяниях, да? И они попадают в тюрьму. и жестоко их избивают. И можно сказать, ну, слушайте, а что это не от Бога было? Да, от Бога было это знамение и знак, и решение церкви. Это все было от Бога. Но и вот это тоже Бог допускает, и чтобы спасся этот темничный страж.
1: Да, потому что там знамение происходит. Вот что любопытно. Затряслась земля, ослабели кандалы.
0: Если человек даже женился по знамению и теперь хочет повеситься, ну, значит, ему надо повесить свое «я», отказаться и пойти на крест. Ну,
1: это сугубо индивидуальная ситуация. Конечно же, наличие или большое количество откровений и знаков и знамений не уберегут нас от различных трудностей. И проходить верой – это проходить верой. Жить, проходя различные
0: вообще,
1: испытания,
0: да,
1: это нормально, трудиться и иногда болеть, иногда что-то еще может с нами происходить. Вопрос не в этом, вопрос в том, что будет руководить нашей, чтобы наша жизнь была осмысленной жизнью, чтобы жизнь проживать не просто так, чтобы ты понимал, что есть божественное провидение в твоей жизни. И вот здесь и знаки, и знамения, и прежде всего на сегодняшний день откровения Божие в сердце от Духа Святого, они играют свою роль и значимую роль. Поэтому, друзья, полагайтесь прежде всего на слово от Господа. Знаки и знамения, они придут. В церкви один из самых серьезных, одно из самых серьезных знамений – это тело и кровь Господа нашего Иисуса Христа. Точнее, как мы говорим, символы Его тела и крови – это хлеб и вино на Евхаристию, причастие. Вот вам, пожалуйста, знамения. Они символы, а символы есть знамения. И для нас уже это должно о чем-то говорить, к чему-то нас побуждать. Вот они даны самим Христом. Мы продолжаем их осуществлять. А есть и другие вещи, их не так много, но гораздо больше – это Божественного Слова и Духа Святого в наших сердцах, если только мы стараемся и стремимся быть Ему послушными.
0: Животрепещущая тема, много комментариев. Спасибо вам большое, дорогие друзья. Конечно, об этом можно говорить много и долго, и примеров наверняка у каждого из нас много. Но спасибо вам за то, что принимали участие в нашем сегодняшнем эфире, разговоре. Да благословит Господь, будем смотреть и основывать свою веру на Священном Писании.
3: Аминь.
1: Увидимся в понедельник.

Радио мыслей представляет. Уважайте текущий час и сегодняшний день. Уважайте каждую отдельную минуту, ибо умрет она и никогда не повторится. Януш Корчак. Ваше время ограничено. Не тратьте его, живя другой жизнью. Не попадайтесь на крючок вероучения, которое существует на мышлении других людей. Не позволяйте взглядам других заглушать свой собственный внутренний голос. И очень важно иметь мужество следовать своему сердцу и интуиции. Они так или иначе уже знают, что вы действительно хотите сделать. Все остальное второстепенно. Стив Джобс.

0: Прямо сейчас новости христианского мира.
1: Мошенники начали атаковать священников под видом церковных иерархов, сообщая, что их якобы ждет для встречи патриарх московский и всея Руси Кирилл, и пытаясь выманить деньги для организации поездки, сообщил настоятель Свято-Георгиевского монастыря Московского патриархата в Гетчендорфе под Берлином игумен Даниил. Мошенники начали точечно атаковать священнослужителей через WhatsApp. Мессенджер принадлежит Мета, деятельность которой запрещена в России как экстремистская. Используя данные наших биографий. Схема обмана. Звонят якобы от владыки, спрашивают про окончание семинарии, заявляют, что вас срочно ждет на встречу святейший патриарх Кирилл, рассказал он. Цель – выманить деньги под предлогом организации поездки или выведать СМС-коды для взлома госуслуг и банков, написал Ирбиц на своей странице в социальной сети. Создана специальная комиссия по переводу богослужебных текстов на казахский язык. Об этом рассказал в интервью информационному агентству «Фидес» директор папских миссионерских обществ в Казахстане, священник из конгрегации служителей Иисуса и Марии, отец Габриэль Йохер, сообщает «Ватикан Ньюс». Исторически сформировавшаяся из потомков депортированных поляков, немцев, украинцев и литовцев, сегодня католическая церковь в Казахстане все больше ориентирует свое пасторское служение на казахский народ и его язык. Одновременно растет число представителей казахского народа, которые проявляют интерес к Евангелию и принимают крещение. Католическая церковь в Казахстане объединяет около 120 тысяч верующих и остается религиозным меньшинством в стране. Церковная структура включает архиепархию в Астане, две епархии Караганды и Алматы и апостольскую администратуру Атырау. На востоке Демократической Республики Конго продолжается волна нападений на мирных жителей. В одном из последних атак боевиков погибли 6 человек, среди которых были старейшина церкви и лидер группы прославления. По данным международной христианской организации Open Doors, за несколько дней в регионе произошло 3 нападения, в результате которых погибло более 20 человек, сообщает Christian Today. Нападение произошло 14 июля в сельской общине Мангина, расположенной на территории Бени в провинции Северное Киво. По информации представителей Open Doors, кроме 6 погибших, еще 6 человек получили ранения. Один считается пропавшим без вести, а 2 жилых дома были сожжены. Местный пастор, имя которого изменено из соображений безопасности и приводится как пастор Нкулу, рассказал, что после нападения был вынужден укрыть в своем доме 10 христиан, спасавшихся от боевиков. Официальный статистический отчет зафиксировал масштабное сокращение численности крупнейшей традиционной протестантской деноминации США. Крупнейшая пресвитерианская церковь США стремительно теряет прихожан и закрывает сотни своих религиозных общин по всей стране. Официальный ежегодный отчет религиозной организации зафиксировал резкое сокращение численности верующих. Статистические данные показали потерю более 26 тысяч активных участников. Эксперты связывают эту тенденцию с затяжным внутренним кризисом христианского института. Духовная структура также подтвердила ликвидацию 128 местных приходов. Руководство выразило серьезную обеспокоенность из-за стремительного старения постоянного состава общин. Более 35% верующих уже преодолели 70-летний возрастной рубеж. Президент США Трамп заработал сотни тысяч долларов на продаже своих Библий. Официальная финансовая отчетность США зафиксировала крупные лицензионные доходы Дональда Трампа от реализации религиозной литературы. Согласно опубликованным документам, в течение прошлого года политик получил более 200 тысяч долларов за продвижение издания. Данный проект объединяет священные тексты с американскими конституционными актами. Покупателям предлагают книги стоимостью $60, содержащие библейские тексты и государственные документы. Общие финансовые доходы государственного деятеля от реализации этой продукции превысили 1,5 миллиона долларов. Таковы были наши новости на сегодня. Новости взяты из открытых источников. Всегда молитесь о полученной информации и молитесь о страждущих.

Он одолел близких моих друзей. Темная ночь, время и власть тьмы. Передо мной путь лежит из скорбей. А братья мои

Побудьте со мною. Помолитесь хоть час моему отцу. О, если б вы знали, что мне предстоит пройти. О, если б вы знали. Бодрствуйте и молитесь с каждым из вас.

Если вы нашли интересную новость и считаете, что она должна прозвучать в нашем эфире, пришлите ссылку через приложение «Радио Пилигрим».

Христианские притчи. Христос о рабах бодрствующих. Да будут чресла ваши припоясаны, и светильники горящие, и вы будете подобны людям, ожидающим возвращения господина своего с брака, дабы когда придет и постучит, тотчас отворить ему. Блаженны рабы те, которых господин, придя, найдет бодрствующими. Истинно говорю вам, он припояшется и посадит их, и, подходя, станет служить им. Если придет во вторую стражу, и в третью стражу придет, и найдет их так, то блаженны рабы те. Вы знаете, что если бы ведал хозяин дома, в который час придет вор, то бодрствовал бы и не допустил бы подкопать дом свой. Будьте же вы готовы, ибо в который час, не думаете, придет Сын Человеческий. Тогда сказал ему Петр: «Господи, к нам ли притчу сию говоришь или ко всем?» Господь же сказал: «Кто верный благоразумный домоправитель, которого господин поставил над слугами своими раздавать им в свое время меру хлеба? Блажен раб тот, которого господин его, придя, найдет поступающим так. Истинно говорю вам, что над всем имением своим поставит его. Если же раб тот скажет в сердце своем: не скоро придет господин мой, и начнет бить слуг и служанок, есть и пить и напиваться, то придет господин раба того в день, в который он не ожидает, и в час, в который не думает, и рассечет его, и подвергнет его одной участи с неверными. Раб же тот, который знал волю господина своего и не был готов, и не делал по воле его, бит будет много, а который не знал и сделал достойное наказание, бит будет меньше. И от всякого, кому дано много, много и потребуется, и кому много вверено, с того больше взыщет». Евангелие от Луки, глава 12.

0: Слово наставления на радио Пилигрим.
1: Джойс Майер. Слушайте Бога каждое утро. 25 июля. У вас есть поручение. Так как Ты, Господи Саваоф, Божий Израилев, открыл рабу Твоему, говоря: «Устрою Тебе дом», то раб Твой уготовил сердце свое, чтобы молиться Тебе такой молитвой. Вторая книга Царств, 7:27. Бог время от времени дает нам молитвенные поручения. Царь Давид был уверен в том, что Бог поручил ему построить дом для него, и собирался молиться об этом, пока это не исполнится. Часто я молюсь о каком-то деле или человеке всего один раз, но порой Бог побуждает нас молиться о каких-то людях до тех пор, пока все, что Он хочет осуществить в их сердцах и в их жизни, не воплотится в реальность. Есть человек, о котором я молюсь уже 25 лет, и я буду продолжать это делать, пока не умру, либо пока Бог не освободит меня от этого поручения, либо пока этот человек не умрет, либо пока не произойдет то, что должно произойти. Бывают моменты, когда я устаю молиться. Но как бы я себя ни чувствовала, я продолжаю это делать. Я знаю, что Бог дал мне это поручение, и я не намерена сдаваться. Я верю, что мои молитвы определенным образом помогают ему творить судьбу этого человека. Бывает и так. Я чувствую, что должна помолиться о том или ином человеке, но потом, когда я молюсь, я забываю упомянуть его. Иногда я пытаюсь молиться, не испытывая особого желания, но не могу подобрать нужные слова. Что бы я ни говорила, это звучит сухо и фальшиво. Если Бог дает вам поручение молиться о чем-либо или о ком-либо, вам не придется заставлять себя это делать. Напротив, вы не сможете удержаться от молитвы. Вы будете молиться, даже не планируя этого. Если вы чувствуете, что ваше сердце побуждает вас молиться о ком-то, примите это как поручение от Бога и молитесь. Божье слово на сегодня. Вы не можете делать все сразу и при этом хорошо. Поэтому узнайте Божье поручение и начните исполнять его. Вы прослушали главу из аудиокниги Джойс Майер. Чтобы прослушать или скачать другие главы книги, а также узнать больше о служении Джойс Майер, посетите сайт joycemayer.ru. Там вы сможете написать отзыв об аудиокниге, поделиться свидетельством или попросить о молитвенной поддержке. Присоединяйтесь к служению Джойс Майер на Фейсбуке, ВКонтакте, Инстаграме и Ютубе. Мы рады служить вам.
2: Радио Пилигрим.
3: Вы слушаете христианское радио «Пилигрим». Мы вещаем для всех.

0: Меня зовут Рик Реннер. Сегодня 25 июля, и наша тема сегодня «Всегда на страже». И место Писания – Деяния 15:20. Библия говорит: «Воздерживались от оскверненного идолами, от блуда». Идолы всегда были связаны с обилием блуда, прелюбодеянием, пьянством, употреблением наркотических веществ. Это было ужасное место. Если бы вы находились вблизи идолов, то, скорее всего, впали бы в грех. И в этом стихе Библия говорит: «Воздерживайтесь от посещения этих мест». Слово «воздерживайтесь» — греческое слово «апеко». «Апа» означает «прочь», «эко» — «держать». Когда мы соединяем эти два слова, получается соблюдать дистанцию между вами и чем-то, удаляться. Сделать так, чтобы вы были далеко от какой-то вещи, чтобы вы не могли ее взять, дотронуться до нее, чтобы вы не принимали в этом участие. И в этом стихе Библия говорит: используйте здравый смысл. Если вы знаете, что есть нехорошее место, и вы там можете согрешить, будьте далеко от этого места. Держитесь подальше от того места, где вы можете согрешить. Удаляйтесь. Сознательно оставляйте пространство между собой и греховной средой. Я хочу, чтобы вы подумали об этом сегодня.
1: Вы слушаете радио «Пилигрим».

0: Если вы пользуетесь социальной сетью ВКонтакте, театральное служение церкви Вифания приглашает вас посетить нашу страницу, где вы сможете посмотреть видеозаписи наших постановок, интервью, узнать последние новости.
1: Золотая коллекция на радио «Пилигрим».

0: Веди здоровый образ жизни и слушай радио «Пилигрим».
1: Снова страсти разгорелись, кипят, снова требуют кого-то распять. На балкон выходит Понтий Пилат. «Успокойтесь», — повторяет раз пять. Он устал, не хочет новой резни. Что-то сердце защемило, болит. Фарисеи — это снова они. Обвиняемый сегодня молчит. Время суд вершить, Пилат. Время. От тебя зависит, что будет. Твоя власть, Пилат. Твое бремя. Судишь ты или тебя судят? Кто он, царь или бродячий мудрец? Крестной смерти не боится, а зря. Для раба это ужасный конец, и ужаснее в сто крат для царя. Вроде найден подходящий предлог, но, похоже, он толпу не смягчит. У евреев удивительный Бог. Не о нем ли подсудимый молчит? Время суд вершить, Пилат. Время. От тебя зависит, что будет. Твоя власть, Пилат. Твое бремя. Судишь ты.

Крест. Значит, надо выбирать из двух зол. Омовение рук — отчаянный жест. Не нашел

свершилось. Доложили, казнен. Надо лечь и хоть немного поспать. Тишина. Нет, это кажется он. Снова здесь и продолжает молчать.

0: Прямо сейчас новости христианского мира.
1: Мошенники начали атаковать священников под видом церковных иерархов, сообщая, что их якобы ждет для встречи патриарх Московский и всея Руси Кирилл, и пытаясь выманить деньги для организации поездки, сообщил настоятель Свято-Георгиевского монастыря Московского патриархата в Гетчендорфе под Берлином игумен Даниил. Мошенники начали точечно атаковать священнослужителей через WhatsApp. Мессенджер принадлежит Мета, деятельность которой запрещена в России как экстремистская. Используя данные наших биографий. Схема обмана. Звонят якобы от владыки, спрашивают про окончание семинарии, заявляют, что вас срочно ждет на встречу святейший патриарх Кирилл, рассказал он. Цель – выманить деньги под предлогом организации поездки или выведать СМС-коды для взлома госуслуг и банков, написал Ирбиц на своей странице в социальной сети. Создана специальная комиссия по переводу богослужебных текстов на казахский язык. Об этом рассказал в интервью информационному агентству «Фидес» директор папских миссионерских обществ в Казахстане, священник из конгрегации служителей Иисуса и Марии, отец Габриэль Йохер, сообщает «Ватикан Ньюс». Исторически сформировавшаяся из потомков депортированных поляков, немцев, украинцев и литовцев, сегодня католическая церковь в Казахстане все больше ориентирует свое пасторское служение на казахский народ и его язык. Одновременно растет число представителей казахского народа, которые проявляют интерес к Евангелию и принимают крещение. Католическая церковь в Казахстане объединяет около 120 тысяч верующих и остается религиозным меньшинством в стране. Церковная структура включает архиепархию в Астане, две епархии Караганды и Алматы и апостольскую администратуру Атырау. На востоке Демократической Республики Конго продолжается волна нападений на мирных жителей. В одном из последних атак боевиков погибли 6 человек, среди которых были старейшина церкви и лидер группы прославления. По данным международной христианской организации Open Doors, за несколько дней в регионе произошло 3 нападения, в результате которых погибло более 20 человек, сообщает Christian Today. Нападение произошло 14 июля в сельской общине Мангина, расположенной на территории Бени в провинции Северное Киво. По информации представителей Open Doors, кроме 6 погибших, еще 6 человек получили ранения. Один считается пропавшим без вести, а 2 жилых дома были сожжены. Местный пастор, имя которого изменено из соображений безопасности и приводится как пастор Нкулу, рассказал, что после нападения был вынужден укрыть в своем доме 10 христиан, спасавшихся от боевиков. Официальный статистический отчет зафиксировал масштабное сокращение численности крупнейшей традиционной протестантской деноминации США. Крупнейшая пресвитерианская церковь США стремительно теряет прихожан и закрывает сотни своих религиозных общин по всей стране. Официальный ежегодный отчет религиозной организации зафиксировал резкое сокращение численности верующих. Статистические данные показали потерю более 26 тысяч активных участников. Эксперты связывают эту тенденцию с затяжным внутренним кризисом христианского института. Духовная структура также подтвердила ликвидацию 128 местных приходов. Руководство выразило серьезную обеспокоенность из-за стремительного старения постоянного состава общин. Более 35% верующих уже преодолели 70-летний возрастной рубеж. Президент США Трамп заработал сотни тысяч долларов на продаже своих Библий. Официальная финансовая отчетность США зафиксировала крупные лицензионные доходы Дональда Трампа от реализации религиозной литературы. Согласно опубликованным документам, в течение прошлого года политик получил более 200 тысяч долларов за продвижение издания. Данный проект объединяет священные тексты с американскими конституционными актами. Покупателям предлагают книги стоимостью $60, содержащие библейские тексты и государственные документы. Общие финансовые доходы государственного деятеля от реализации этой продукции превысили 1,5 миллиона долларов. Таковы были наши новости на сегодня. Новости взяты из открытых источников. Всегда молитесь о полученной информации и молитесь о страждущих.

каждое утро по будням с 8 до 9 слушайте наши прямые эфиры, включайтесь в обсуждение, предлагайте новости, получайте хорошее настроение на весь день.

0: Привет, что это у вас происходит?
1: Здорово, ты как раз, кстати, подошел. Думаю, на этот раз он попался.
2: Попался?
0: Тайком.
1: Да Иисус этот, из Назарета, который...
2: А, это тот самый, который себя мессией объявил?
1: Да какой из него мессия? Он и закон-то не соблюдает. На всех углах только и трубит о том, что пришел спасти грешников. Но был бы он на самом деле Христос, он бы побил ее камнями.
0: Кого ее?
1: Да вон сидит, глаза опустила. Поймали эту проститутку с поличным и привели сюда, к нему.
0: А зачем?
1: Как это зачем? Если он на самом деле Христос, пусть поступит так, как написано в законе. Только, похоже, он и на этот раз пытается выкрутиться.
0: Че опять выдумал?
1: Только что сказал, пусть тот, кто без греха, первый бросит в нее камень.
0: Ну, а чего ты стоишь?
1: Я? А что я? А ты чего стоишь?
0: Ну, ты же фарисей, ты же соблюдаешь закон. Чего ты боишься?
1: Чего-то не пойму. Все расходятся, что ли?
0: Слушай, а который здесь Иисус?
1: Вон тот, который на земле что-то пишет.
0: А что пишет-то?
1: Имена какие-то, что ли? По-моему, имена людей, которые уходят.
0: А откуда он их имена-то знает?
1: Понятия не имею.
0: А что он там напротив каждого имени пишет? Что там?
1: Имена.
0: Имена? А что пишет имена напротив?
1: Как же он узнал?
0: Что узнал?
1: Вот тот фарисей, который только что ушел.
0: Ну?
1: Я его хорошо знаю. Иисус написал его имя.
0: Ну?
1: Напротив он написал имя его брата.
0: Может, объяснишь, в конце концов, что тут происходит?
1: 15 лет назад, когда умер его отец, он подделал какие-то там документы и присвоил себе наследство брата. Об этом знают только несколько человек. Ума не приложу, откуда Иисус узнал об этом.
0: Смотри-ка, он, кажется, твое имя пишет. Точно, твое.
1: Полшестого уже. Что ж я стою-то?
0: Смотри, он и напротив твоего имени что-то пишет.
1: Извини, я побежал. У меня встреча.
0: Смотри-ка, какое-то женское имя напротив твоего написал. А кто эта женщина?
2: Эй, ты где?
0: Шел куда-то. Так, ладно, я, пожалуй, тоже пойду. От греха подальше.
3: Произведено на радио «Новая жизнь. Москва».
4: Вы слушаете радио «Пилигрим».

0: Блаженный Августин. О граде Божьем.
1: Глава 25. О служанке Сары Агари, которую сама Сара пожелала сделать наложницей Авраама. Затем следуют уже времена сыновей Авраама, одного от Агари, рабыни, другого от Сары, о которых мы и сказали уже в предыдущей книге. При том, что касается самого факта, упомянутую наложницу никоим образом нельзя вменять Аврааму в преступление. Он употребил ее, чтобы произвести потомство, а не для удовлетворения похоти. При этом он не нарушал верности супруге, а повиновался ей. Она думала, что найдет утешение в своем неплодии, когда плодовитое чрево рабыни обратит в свое собственное, если не естественным порядком, что было невозможно, то, по крайней мере, актом своей воли. И тем правом жены, о котором говорит апостол. Равно и муж не властен над своим телом, но жена. Первое послание к Коринфянам, глава 7, стих 4. Воспользуется для рождения из другой, если не могла воспользоваться для рождения из самой себя. Ни похоти сладострастия, ни гнусного распутства здесь нет. Жена дает мужу рабыню для произведения потомства. Муж ради потомства принимает ее. И тот, и другая думают не о преступной похоти, а о естественном плоде. Когда потом беременная рабыня начинает гордиться перед госпожою неплодную, и Сара из женской подозрительности винит в этом главным образом мужа, Авраам и в этом случае доказывает, что он был не раб-любовник, а свободный родитель, и перед Агарию сохранил целомудренную верность супруге Саре, удовлетворил не свою похоть, а ее желание, принял рабыню, но не искал ее, вошел к ней, но не привязался к ней, обсеменил, но не полюбил. Он сказал: «Вот служанка твоя в твоих руках, делай с нею, что тебе угодно». Бытие, глава 16, стих 6. О муж, употребляющий женщин, как надлежит мужу, супругу умеренно, рабыню из послушания, и каждую воздержанно. Глава 26. Об удостоверении Божием, данном Аврааму, причем Бог обещал ему, уже старцу, сына от неплодной Сары, объявил его отцом народов, и верность обетования запечатлел таинством обрезания. После этого родился от Агари Измаил, в лице которого Авраам мог видеть исполнение того, что обещано было ему, когда он хотел усыновить раба словами Божиими: «Не будет он твоим наследником, но тот, кто произойдет из чресл твоих, будет твоим наследником». Бытие, глава 15, стих 4. Но чтобы он не подумал, что обетование уже исполнилось в сыне рабыни, когда ему было 99 лет, Господь явился Аврааму и сказал ему: «Я Бог всемогущий, ходи предо мною и будь непорочен, и поставлю завет мой между мною и тобою, и весьма-весьма размножу тебя». И пал Авраам на лице свое. Бог продолжал говорить с ним и сказал: «Я, вот завет мой с тобою, ты будешь отцом множества народов, и не будешь ты больше называться Авраамом, но будет имя тебе Авраам, ибо я сделаю тебя отцом множества народов, и весьма-весьма расположу тебя, и произведу от тебя народы, и цари произойдут от тебя. И поставлю завет мой между тобою и между потомками твоими после тебя в роды их, завет вечный, в том, что я буду Богом твоим и потомков твоих после тебя. И дам тебе и потомкам твоим после тебя землю, по которой ты странствуешь, всю землю ханаанскую, во владение вечное, и буду им Богом». И сказал Бог Аврааму: «Ты же соблюди завет мой, ты и потомки твои после тебя в роды их. «Сей есть завет мой, который вы должны соблюдать между мною и между вами, и между потомками твоими после тебя. Да будет у вас обрезан весь мужеский пол, обрезывайте крайнюю плоть вашу, и сие будет знамением завета между мною и вами. Восьми дней от рождения да будет обрезан у вас в роды ваши всякий младенец мужеского пола, рожденный в доме и купленный за серебро у какого-нибудь иноплеменника, который не от твоего семени. Непременно да будет обрезан, рожденный в доме твоем и купленный за серебро твое, и будет завет мой на теле вашем заветом вечным. Необрезанный же мужеского пола, который не обрежет крайней плоти своей, истребится душа та из народа своего, ибо он нарушил завет мой. И сказал Бог Аврааму: «Сару, жену твою, не называй Сарою, но да будет имя ей Сарра. Я благословлю ее и дам тебе от нее сына. Благословлю ее, и произойдут от нее народы, и цари народов произойдут от нее». И пал Авраам на лице свое, и рассмеялся, и сказал сам в себе: «Неужели от столетнего будет сын? И Сара, 90-летняя, неужели родит?» И сказал Авраам Богу: «О, хотя бы Измаил был жив пред лицом твоим!» Боже сказал: «Именно Сара, жена твоя, родит тебе сына, и ты наречешь ему имя Исаак, и поставлю завет мой с ним заветом вечным, и потомству его после него. И об Измаиле я услышал тебя. Вот я благословлю его и возвращу его, и весьма-весьма размножу. 12 князей родятся от него, и я произведу от него великий народ. Но завет мой поставлю с Исааком, которого родит тебе Сара в сие самое время на другой год». Бытие, глава 17, стихи с 1 по 21. На этот раз уже явственнее даются обетования о призвании народов в Исааке, то есть сыне обетования, который служит образом благодати, а не природы, потому что обещается сын от старика и старухи, к тому же и неплодной. Хотя Бог устраивает рождение и естественным путем, но где при повреждении и бездействии природы очевидно действие Божие, там естественнее разуметь действие благодати. А так как это имело совершиться не через рождение, а через возрождение, то вместе с обетованием сына от Сары было заповедано и обрезание. А что Бог повелевает обрезать всех, не только сынов, но и рабов, домочадцев и купленных, то этим показывается, что благодать относится ко всем. Ибо что другое значит обрезание, как не возобновление по отложении ветхости природы? И что иное обозначает восьмой день, как не Христа, который по истечении седмицы, то есть после субботы, воскрес? Изменяются даже имена родителей. Все носит печать новизны, и заветом ветхим осеняется новый. Ибо что называется заветом ветхим, как не прикровение нового, и что новым, как не откровение ветхого? Смех Авраама — восторг радости, а не насмешка неверия. Так же и слова его в мысли своей: «Неужели от столетнего будет сын, и Сара, 90-летняя, неужели родит?» — слова не сомневающегося, а удивляющегося. Если же сказанное «и дам тебе и потомкам твоим после тебя землю, по которой ты странствуешь, всю землю ханаанскую, во владение вечное», возбудит в ком-нибудь недоумение относительно того, каким образом это исполнилось или должно исполниться, когда никакой народ не может иметь вечного обладания землей, то такое пусть знает, что наши перевели словом «этернум» — «вечное» то, что греки выражают другим словом, хотя мы и переводим как «секулум» — «век». Но латиняне не решились перевести это словом «секуларе», чтобы не придать месту совершенно иного смысла. ибо этим словом называется многое такое из совершающегося в этом мире секул, что имеет весьма короткий срок существования. Между тем, как то, что называется вечным по-гречески, или не имеет конца, или оканчивается с концом этого века, то есть мира. Глава 27. О мужеском поле, о том, что если не будет обрезан он в восьмой день, потребится душа его, как разорившая завет Божий. Может также возникнуть недоумение относительно того, как нужно понимать сказанное в этом месте. Не обрезанный же мужеского пола, который не обрежет крайней плоти своей, истребится душа та из народа своего, ибо он нарушил завет мой. Со стороны младенца, душа которого обрекается на погибель, в этом нет никакой вины, не он в этом случае нарушил завет Божий, а родители, которые не позаботились обрезать его. Остается думать, что и младенцы не своим личным образом жизни, а по общему происхождению человеческого рода нарушили завет Божий в том одном человеке, в котором все согрешили. Послание к римлянам, глава 5, стих 12. Действительно, кроме известных двух великих заветов, Ветхого и Нового, упоминается много других заветов Божиих. Каждый может убедиться в этом, прочитав Писание. Первый же завет, заключенный с первым человеком, без сомнения следующий. «В день, в который ты вкусишь от него, смертью умрешь». Бытие, глава 2, стих 17. Поэтому в книге, называемой Экклезиастиком, написано: «Всяка плоть, яко риза обетшает, завет бо от века, смертью умрете». Сирах, глава 14, стих 18. Если впоследствии был дан и более ясный закон, и апостол говорит: «Где нет закона, нет и преступления». Послание к римлянам, глава 4, стих 15. То каким все же образом было бы верно то, что читается в Псалме? «Как изгарь отметаешь ты всех нечестивых земли». Псалом 118, стих 119. Если бы не все, совершившие какой-либо грех, не были бы виновны в нарушении какого-либо закона. Поэтому, если даже младенцы, как утверждает истинная вера, рождаются с грехом не личным, а первородным, и мы признаем, что и им необходимо благодать отпущения грехов, то поскольку они грешники, постольку признаются и нарушителями того закона, который дан был в раю. Так что и то, и другое из написанного и приведенного выше оказывается верным. Следовательно, если обрезание было знаком возрождения, и младенца по причине первородного греха не напрасно губит рождение, если не спасает возрождение, то выше приведенные божественные слова следует понимать так, как бы ими говорилось: «Кто не будет возрожден, погибнет та душа от народа своего, потому что нарушил завет мой, когда вместе со всеми согрешил в Адаме». Если бы Господь сказал «нарушил этот завет мой», тогда было бы необходимо разуметь, что говорится об обрезании. Но так как Он не сказал, какой именно завет нарушил младенец, то этим дается понять, что это сказано о том завете, нарушение которого может относиться и к младенцу. Если же кто-либо будет настаивать, что это сказано именно об обрезании, что младенец нарушил только относительно его завет Божий, потому что не обрезан, то пусть он отыщет какой-нибудь такой оборот речи, в котором бы без особой несообразности выражалась мысль, что младенец потому нарушил завет, что он нарушен хотя и не им, но в нем. Но и в этом случае следует принять в соображение, что душа необрезанного дитяти, не повинная в личной небрежности, не подвергалась бы несправедливой гибели, если бы не была повинна в первородном грехе.

0: Радио «Пилигрим» представляет размышления Дэвида Вильгельсона. Чувства посланники сатаны. «Я так рад, что не придаю своим чувствам значения. Даже больше того, я благодарен, что они никак не влияют на мое спасение или мои отношения с Господом. Когда враг приходит как потоп, пытаясь утопить меня в тяжелых чувствах и негативных мыслях, я упрекаю себя, я говорю своему сердцу: «О, моя душа, почему я уныл? Почему мой дух беспокоен? Почему я раздражительный, хотя не желаю того? Какое зло я совершил? Чем заслужил эти негативные гнетущие чувства?» Мои негативные чувства не от Бога, поэтому я не смиряюсь с ними. «Ибо дал нам Бог духа небоязни, но силы и любви и целомудрия». 2 Тимофея, 1 глава, 7 стих. Я отвергаю негативные чувства, зная, ни одно из них не приходит от Бога. Чувства, приводящие к страху, не с небес, а посланники сада. Их надо отвергать и связывать верой и силой молитвы. Бог говорит нам: «Я не дал вам чувства страха и сомнения. Вместо этого я дал вам дух любви, силу и власть». Он призывает нас отвергать такие угнетающие мысли, связывать их и подчинить. Мы не должны нашим чувствам позволять управлять нами. Мы не должны позволить горечи и сомнениям задерживаться и пускать корни. Нам надо противостоять им во имя Господа Иисуса Христа и связать их. Нам повелено так делать. Всякое превозношение, восстающее против познания Божия, и пленяем всякое помышление в послушание Христу. 2 Коринфянам, 10 глава, 5 стих. Всякое угнетающее чувство – плоды сатанинских семян неверия. Это работа древнего змея. Он пытается заставить нас усомниться в Божьей верности, в Божьей заботе, усомниться в Боге. Это ложь, семена, порождающие негативные чувства, и Бог повелевает нам воевать с ними. Вы можете скачать передачи Дэвида Вилкерсона «Размышления» на radiopilgrim.ru.
1: Слушайте аудиоверсии книг известных христианских авторов с 12:30 и с 18:30 каждый день на радио «Пилигрим».

0: Господь, ты мне так нужен.
1: Не сомневайся в Божьей любви. Бог любит тебя каждый день. Радио «Пилигрим».

0: Прямо сейчас новости христианского мира.
1: Мошенники начали атаковать священников под видом церковных иерархов, сообщая, что их якобы ждет для встречи патриарх Московский и всея Руси Кирилл, и пытаясь выманить деньги для организации поездки, сообщил настоятель Свято-Георгиевского монастыря Московского патриархата в Гетчендорфе под Берлином игумен Даниил. Мошенники начали точечно атаковать священнослужителей через WhatsApp. Мессенджер принадлежит Мета, деятельность которой запрещена в России как экстремистская. Используя данные наших биографий. Схема обмана. Звонят якобы от владыки, спрашивают про окончание семинарии, заявляют, что вас срочно ждет на встречу святейший патриарх Кирилл, рассказал он. Цель – выманить деньги под предлогом организации поездки или выведать СМС-коды для взлома госуслуг и банков, написал Ирбиц на своей странице в социальной сети. Создана специальная комиссия по переводу богослужебных текстов на казахский язык. Об этом рассказал в интервью информационному агентству «Фидес» директор папских миссионерских обществ в Казахстане, священник из конгрегации служителей Иисуса и Марии, отец Габриэль Йохер, сообщает «Ватикан Ньюс». Исторически сформировавшаяся из потомков депортированных поляков, немцев, украинцев и литовцев, сегодня католическая церковь в Казахстане все больше ориентирует свое пасторское служение на казахский народ и его язык. Одновременно растет число представителей казахского народа, которые проявляют интерес к Евангелию и принимают крещение. Католическая церковь в Казахстане объединяет около 120 тысяч верующих и остается религиозным меньшинством в стране. Церковная структура включает архиепархию в Астане, две епархии Караганды и Алматы и апостольскую администратуру Атырау. На востоке Демократической Республики Конго продолжается волна нападений на мирных жителей. В одном из последних атак боевиков погибли 6 человек, среди которых были старейшина церкви и лидер группы прославления. По данным международной христианской организации Open Doors, за несколько дней в регионе произошло 3 нападения, в результате которых погибло более 20 человек, сообщает Christian Today. Нападение произошло 14 июля в сельской общине Мангина, расположенной на территории Бени в провинции Северное Киво. По информации представителей Open Doors, кроме 6 погибших, еще 6 человек получили ранения. Один считается пропавшим без вести, а 2 жилых дома были сожжены. Местный пастор, имя которого изменено из соображений безопасности и приводится как пастор Нкулу, рассказал, что после нападения был вынужден укрыть в своем доме 10 христиан, спасавшихся от боевиков. Официальный статистический отчет зафиксировал масштабное сокращение численности крупнейшей традиционной протестантской деноминации США. Крупнейшая пресвитерианская церковь США стремительно теряет прихожан и закрывает сотни своих религиозных общин по всей стране. Официальный ежегодный отчет религиозной организации зафиксировал резкое сокращение численности верующих. Статистические данные показали потерю более 26 тысяч активных участников. Эксперты связывают эту тенденцию с затяжным внутренним кризисом христианского института. Духовная структура также подтвердила ликвидацию 128 местных приходов. Руководство выразило серьезную обеспокоенность из-за стремительного старения постоянного состава общин. Более 35% верующих уже преодолели 70-летний возрастной рубеж. Президент США Трамп заработал сотни тысяч долларов на продаже своих Библий. Официальная финансовая отчетность США зафиксировала крупные лицензионные доходы Дональда Трампа от реализации религиозной литературы. Согласно опубликованным документам, в течение прошлого года политик получил более 200 тысяч долларов за продвижение издания. Данный проект объединяет священные тексты с американскими конституционными актами. Покупателям предлагают книги стоимостью $60, содержащие библейские тексты и государственные документы. Общие финансовые доходы государственного деятеля от реализации этой продукции превысили 1,5 миллиона долларов. Таковы были наши новости на сегодня. Новости взяты из открытых источников. Всегда молитесь о полученной информации и молитесь о страждущих.

0: Радио Пилигрим. Вы слушаете Радио Пилигрим.
1: План Победы. Читаем Библию каждый день.
2: Псалом 24, Псалом Давида. «К Тебе, Господи, возношу душу мою. Боже мой, на Тебя уповаю, да не постыжусь, да не восторжествуют надо мной враги мои, да не постыдятся и все надеющиеся на Тебя, да постыдятся беззаконнущие в туне. Укажи мне, Господи, пути Твои, и научи меня стезям Твоим. Направь меня на истину Твою и научи меня, ибо Ты Бог спасения моего. На Тебя надеюсь всякий день. Вспомни щедроты Твои, Господи, и милости Твои, ибо они от века. Грехов юности моей и преступлений моих не вспоминай. По милости Твоей вспомни меня, Ты, ради благости Твоей, Господи. Благ и праведен Господь, посему наставляет грешников на путь, направляет кротких к правде и научает кротких путям своим. Все пути Господни – милость и истина, к хранящим завет Его и откровение Его. Ради имени Твоего, Господи, прости согрешение мое, ибо велико оно. Кто есть человек, боящийся Господа? Ему укажет он путь, который избрать. Душа его пребудет во благе, и семья его наследует землю. Тайна Господня – боящимся Его, и завет свой Он открывает им». Очи мои всегда к Господу, ибо Он извлекает из сети ноги мои. Презри на меня и помилуй меня, ибо я одинок и угнетен. Скорби сердца моего умножились, выведи меня из бед моих. Презри на страдание мое и на изнеможение мое, и прости все грехи мои. Посмотри на врагов моих, как много их, и какую лютую ненавистью они ненавидят меня. Сохрани душу мою и избавь меня, да не постыжусь, что я на Тебя уповаю». Непорочность и правота да охраняют меня, ибо я на Тебя надеюсь. Избавь, Боже, Израиля от всех скорбей его.
3: Глава 24. «И выйдя, Иисус шел от храма, и приступили ученики его, чтобы показать ему здание храма. Иисус же сказал им, видите ли все это? Истинно говорю вам, не останется здесь камня на камне, все будет разрушено». Когда же сидел он на горе Елеонской, то приступили к нему ученики наедине и спросили, «Скажи нам, когда это будет? И какой признак твоего пришествия и кончины века?» И Иисус сказал им в ответ, «Берегитесь, чтобы кто не прельстил вас, ибо многие придут под именем Моим и будут говорить, Я Христос, и многих прельстят. Также услышите о войнах и о военных слухах. Смотрите, не ужасайтесь, ибо надлежит всему тому быть, но это еще не конец». «Ибо восстанет народ на народ, и царство на царство, и будут глады, моры и землетрясения по местам. Все же это начало болезней. Тогда будут предавать вас на мучения и убивать вас, и вы будете ненавидимы всеми народами за имя Мое. И тогда соблазнятся многие, и друг друга будут предавать, и возненавидят друг друга. И многие лжепророки восстанут и прельстят многих, и по причине умножения беззакония во многих охладеет любовь. Претерпевший же до конца спасется, и проповедано будет сие Евангелие Царствия по всей вселенной во свидетельство всем народам, и тогда придет конец. Итак, когда увидите мерзость запустения, реченную через пророка Даниила, стоящую на святом месте, читающий да разумеет, тогда находящиеся в Иудее добегут в горы, и кто на кровле, тот да не сходит взять что-нибудь из дома своего, и кто на поле, тот да не обращается назад взять одежды свои, горе же беременным и питающим соцами в те дни. Молитесь, чтобы не случилось бегство ваше зимою или в субботу, ибо тогда будет великая скорбь, какой не было от начала мира до ныне». И не будет. И если бы не сократились те дни, то не спаслась бы никакая плоть, но ради избранных сократятся те дни. Тогда, если кто скажет вам, вот здесь Христос, или вот там, не верьте, ибо восстанут лжехристы и лжепророки, и дадут великие знамения и чудеса, чтобы прельстить, если возможно, и избранных. Вот я наперед сказал вам. Итак, если скажут вам, вот он в пустыне, не выходите, вот он в потаенных комнатах, не верьте, ибо как молния исходит от востока и видна бывает даже до запада, так будет пришествие Сына Человеческого, ибо где будет труп, там соберутся орлы. И вдруг после скорби дней тех солнце померкнет, и луна не даст света своего, и звезды спадут с неба, и силы небесные поколеблются. Тогда явится знамение Сына Человеческого на небе, и тогда восплачутся все племена земные, и увидят Сына Человеческого, грядущего на облаках небесных, силою и славою великою, и пошлет ангелов своих с трубою громогласною, и соберут избранных Его от четырех ветров, от края небес до края их. От смоковницы возьмите подобие. Когда ветви ее становятся уже мягкие и пускают листья, то знаете, что близко лето. Так, когда вы увидите все сие, знайте, что близко, при дверях. Истинно говорю вам, не придет род сей, как все сие будет. Небо и земля придут, но слова мои не придут. О дне же том и часе никто не знает, ни ангелы небесные, а только Отец мой один». Но как было во дни Ноя, так будет и в пришествии Сына Человеческого. Ибо как во дни перед потопом ели, пили, женились, выходили замуж до того дня, как вошел Ной в ковчег, и не думали, пока не пришел потоп и не истребил всех, так будет и пришествие Сына Человеческого. Тогда будут двое на поле. Один берется, а другой оставляется. Две мелющие в жерновах. Одна берется, а другая оставляется. Итак, бодрствуйте, потому что не знаете, в который час Господь ваш придет. Но это вы знаете, что если бы ведал хозяин дома, в какую стражу придет вор, то бодрствовал бы и не дал бы подкопать дома своего. Потому и вы будьте готовы, ибо в который час, не думаете, придет Сын Человеческий». Кто же верный и благоразумный раб, которого господин его поставил над слугами своими, чтобы давать пищу им вовремя? Блажен тот раб, которого господин его, придя, найдет поступающим так. Истинно говорю вам, что над всем имением своим поставит его. Если же раб тот, будучи зол, скажет в сердце своем, не скоро придет господин мой, и начнет бить товарищей своих, и есть, и пить с пьяницами, то придет господин раба того в день, в который он не ожидает, и в час, в который не думает, и рассечет его, и подвергнет его одной участи с лицемерами. Там будет плач и скрежет зубов».
0: Вы слушаете «План Победы».
3: Глава 5. «Воспою возлюбленному моему песнь, возлюбленного моего о винограднике его. У возлюбленного моего был виноградник на вершине уточненной горы, и он обнес его оградою, и очистил его от камней, и насадил в нем отборные виноградные лозы, и построил башню посреди его, и выкопал в нем точило, и ожидал, что он принесет добрые грозды, а он принес дикие ягоды. И ныне, жители Иерусалима и мужи у Иуды, рассудите меня с виноградником моим». Что еще надлежало бы сделать для виноградника моего, чего я не сделал ему? Почему, когда я ожидал, что он принесет добрые грозды, он принес дикие ягоды? Итак, я скажу вам, что сделаю с виноградником моим. Отниму у него ограду, и будет он опустошаем. Разрушу стены его, и будет попираем, и оставлю его в запустении. Не будут ни обрезывать, ни вскапывать его, и зарастет он тернами и волчцами». И повелю облакам не проливать на него дождя. Виноградник Господа Саваофа есть дом Израилев, и мужи Иуды – любимое насаждение его. И ждал он правосудия, но вот кровопролитие, ждал правды, и вот вопль. Горе вам, прибавляющий дом к дому, присоединяющий поле к полю, так что другим не остается места, как будто вы одни поселены на земле». «В уши мои, — сказал Господь Саваоф, — многочисленные дома эти будут пусты, большие и красивые, без жителей. 10 участков виноградники дадут 1 бат, и хомер посеянного зерна едва принесет эфу. Горе тем, которые с раннего утра ищут секеры и до позднего вечера разгорячают себя вином, и цитра, и гусли, тимпан, и свирель, и вино на пиршествах их». А на дела Господа они не взирают, и о деяниях рук его не помышляют. Зато народ мой пойдет в плен непредвиденно, и вельможи его будут голодать, и богачи его будут томиться жаждою. Зато преисподняя расширилась и без меры раскрыла пасть свою, и сойдет туда слава их, и богатство их, и шум их, и все, что веселит их.
2: И преклонится человек, и смирится муж, и глаза гордых поникнут, а Господь Саваоф превознесется в суде, и Бог святой явит святость свою в правде. И будут пастись овцы по своей воле, и чужие будут питаться оставленными жирными пажитями богатых. Горе тем, которые влекут на себя беззаконие вервями суетности и грех как бы ремнями колесничными, которые говорят: пусть он поспешит и ускорит дело свое, чтобы мы видели, и пусть приблизится и придет в исполнении совет святого Израилева, чтобы мы узнали. Горе тем, которые зло называют добром и добро злом, тьму почитают светом и свет тьмою, горькое почитают сладким и сладкое горьким. Горе тем, которые мудры в своих глазах и разумны пред самими собою. Горе тем, которые храбры пить вино и сильны приготовлять крепкий напиток, которые за подарки оправдывают виновного и правых лишают законного. За то, как огонь съедает солому и пламя истребляет сено, так истлеет корень их, и цвет их разнесется, как прах, потому что они отвергли закон Господа Саваофа и презрели слово святого Израилева. Зато возгорится гнев Господа на народ его, и прострет он руку свою на него, и поразит его так, что содрогнутся горы, и трупы их будут, как помет на улицах. И при всем этом гнев его не отвратится, и рука его еще будет простерта. И поднимет знамя народам дальним, и даст знак живущему на краю земли, и вот он легко и скоро придет. Не будет у него ни усталого, ни изнемогающего, ни один не задремлет и не заснет, и не снимется пояс с чресл его, и не разорвется ремень у обуви его. Стрелы его заострены, и все луки его натянуты, копыта коней его подобно кремню, и колеса его как вихрь, рев его как рев львицы. Он рыкает подобно скимнам, и заревет, и схватит добычу, и унесет, и никто не отнимет. И заревет на него в тот день, как бы рев разъяренного моря, и взглянет он на землю, и вот тьма, горе и свет померк в облаках. Глава 6. В год смерти царя Озии видел я Господа, сидящего на престоле высоком и превознесенном, и края рис его наполняли весь храм. Вокруг него стояли серафимы, у каждого из них по 6 крыл, двумя закрывал каждое лицо свое, и двумя закрывал ноги свои, и двумя летал. И взывали они друг к другу и говорили: «Свят, свят, свят Господь Саваоф, вся земля полна славы Его». И поколебались вверхи врат от глаза восклицающих, и дом наполнился курениями. И сказал я: «Горе мне, погиб я, ибо я человек с нечистыми устами, и живу среди народа также с нечистыми устами, и глаза мои видели царя Господа Саваофа». Тогда прилетел ко мне один из серафимов, и в руке у него горящий уголь, который он взял клещами с жертвенника, и коснулся уст моих, и сказал: «Вот, это коснулось уст твоих, и беззаконие твое удалено от тебя, и грех твой очищен». И услышал я голос Господа, говорящего: «Кого мне послать? И кто пойдет для нас?» И я сказал: «Вот я, пошли меня». И сказал он: «Пойди и скажи этому народу: слухом услышите и не разумеете, и очами смотреть будете и не увидите, ибо огрубело сердце народа сего, и ушами с трудом слышат, и очи свои сомкнули, да не узрят очами, и не услышат ушами, и не уразумеют сердцем, и не обратятся, чтобы я исцелил их». И сказал я: «Надолго ли, Господи?» Он сказал: «Доколе не опустеют города, и останутся без жителей, и дома без людей, и доколе земля эта совсем не опустеет, и удалит Господь людей, и великое запустение будет на этой земле. И если еще останется десятая часть на ней и возвратится, и она опять будет разорена, но как от теравимфа и как от дуба, когда они и срублены, остается корень их, так святое семя будет корнем ее».

0: Это Радио Пилигрим. Радио Пилигрим.
1: Если вы нашли интересную новость и считаете, что она должна прозвучать в нашем эфире, пришлите ссылку через приложение «Радио Пилигрим».

можно лучше, хоть это и сложно, но слышишь резкий ответ. Ты чё, совсем болван? Ну разве это полет? Это сплошной косяк, там где-то стену задел крылом своим неуклюжим. И знаешь, я скажу тебе сейчас одно, чувак, летать не твое, попробуй-ка поползать лучше. Пойми, я просто как друг хочу сказать тебе правду. Переставай-ка заниматься ты своей рукой, снимай-ка свои крылья, зачем тебе это надо, и просто ползай вместе со мной.

Не смотри на мнение людей, оно совсем не важно. Поверь мне, еще не такое скажут тебе люди. Пускай ты ради них и в доску разобьешься даже, но благодарности, возможно, тебе и не будет. А чаще они обвинят тебя в своих проблемах,

0: нас не хватает денег на ресторан.
1: Я же говорил, не нужно было жертвовать те деньги в приют. Но ты меня, как всегда, не послушала.
2: Когда все идет хорошо, Богу доверять легко.
0: Послушай, любимый, мы же договорились. Бог на первом месте, давай просто верить, он позаботится о нас.
1: Нет! Ты думаешь, мне легко даются эти деньги?
2: Сомневающийся подобен морской волне, ветром поднимаемой и развиваемой.
0: Смотри, они дали нам скидку на покрышки.
1: Видишь?
0: Что?
1: Видишь, что происходит, когда ты доверяешь Богу?
0: Ой, погоди, все равно не хватает. Я забыла про тот счет за между...

больше огня.

0: Прямо сейчас новости христианского мира.
1: Мошенники начали атаковать священников под видом церковных иерархов, сообщая, что их якобы ждет для встречи патриарх московский и всея Руси Кирилл, и пытаясь выманить деньги для организации поездки, сообщил настоятель Свято-Георгиевского монастыря Московского патриархата в Гетчендорфе под Берлином игумен Даниил. Мошенники начали точечно атаковать священнослужителей через WhatsApp. Мессенджер принадлежит Мета, деятельность которой запрещена в России как экстремистская. Используя данные наших биографий. Схема обмана. Звонят якобы от владыки, спрашивают про окончание семинарии, заявляют, что вас срочно ждет на встречу святейший патриарх Кирилл, рассказал он. Цель – выманить деньги под предлогом организации поездки или выведать СМС-коды для взлома госуслуг и банков, написал Ирбиц на своей странице в социальной сети. Создана специальная комиссия по переводу богослужебных текстов на казахский язык. Об этом рассказал в интервью информационному агентству «Фидес» директор папских миссионерских обществ в Казахстане, священник из конгрегации служителей Иисуса и Марии, отец Габриэль Йохер, сообщает «Ватикан Ньюс». Исторически сформировавшаяся из потомков депортированных поляков, немцев, украинцев и литовцев, сегодня католическая церковь в Казахстане все больше ориентирует свое пасторское служение на казахский народ и его язык. Одновременно растет число представителей казахского народа, которые проявляют интерес к Евангелию и принимают крещение. Католическая церковь в Казахстане объединяет около 120 тысяч верующих и остается религиозным меньшинством в стране. Церковная структура включает архиепархию в Астане, две епархии Караганды и Алматы и апостольскую администратуру Атырау. На востоке Демократической Республики Конго продолжается волна нападений на мирных жителей. В одном из последних атак боевиков погибли 6 человек, среди которых были старейшина церкви и лидер группы прославления. По данным международной христианской организации Open Doors, за несколько дней в регионе произошло 3 нападения, в результате которых погибло более 20 человек, сообщает Christian Today. Нападение произошло 14 июля в сельской общине Мангина, расположенной на территории Бени в провинции Северное Киво. По информации представителей Open Doors, кроме 6 погибших, еще 6 человек получили ранения. Один считается пропавшим без вести, а 2 жилых дома были сожжены. Местный пастор, имя которого изменено из соображений безопасности и приводится как пастор Нкулу, рассказал, что после нападения был вынужден укрыть в своем доме 10 христиан, спасавшихся от боевиков. Официальный статистический отчет зафиксировал масштабное сокращение численности крупнейшей традиционной протестантской деноминации США. Крупнейшая пресвитерианская церковь США стремительно теряет прихожан и закрывает сотни своих религиозных общин по всей стране. Официальный ежегодный отчет религиозной организации зафиксировал резкое сокращение численности верующих. Статистические данные показали потерю более 26 тысяч активных участников. Эксперты связывают эту тенденцию с затяжным внутренним кризисом христианского института. Духовная структура также подтвердила ликвидацию 128 местных приходов. Руководство выразило серьезную обеспокоенность из-за стремительного старения постоянного состава общин. Более 35% верующих уже преодолели 70-летний возрастной рубеж. Президент США Трамп заработал сотни тысяч долларов на продаже своих Библий. Официальная финансовая отчетность США зафиксировала крупные лицензионные доходы Дональда Трампа от реализации религиозной литературы. Согласно опубликованным документам, в течение прошлого года политик получил более 200 тысяч долларов за продвижение издания. Данный проект объединяет священные тексты с американскими конституционными актами. Покупателям предлагают книги стоимостью $60, содержащие библейские тексты и государственные документы. Общие финансовые доходы государственного деятеля от реализации этой продукции превысили 1,5 миллиона долларов. Таковы были наши новости на сегодня. Новости взяты из открытых источников. Всегда молитесь о полученной информации и молитесь о страждущих.

0: каждое утро по будням с 8 до 9 слушайте наши прямые эфиры, включайтесь в обсуждение, предлагайте новости, получайте хорошее настроение на весь день.
1: Слово наставления на радио «Пилигрим».

0: Добрый день, друзья! В эфире программа «Библия говорит» и вновь с вами Николай Пастухов и Алексей Коломийцев. Алексей Алексеевич, мы понимаем, что грех принес мир болезни, боль, страдания. Но как быть с Божьими людьми? Почему болеют христиане? Не должна ли на них быть какая-то особая исцеляющая благодать?
1: Очень хороший вопрос, на который существует много разных точек зрения. В действительности люди болеют, и христиане в том числе. И когда мы исследуем Священное Писание, то мы видим некоторые места, которые, кажется, могут поддерживать точку зрения, что христиане, они должны быть освобождены от болезней. Например, в книге пророка Исаии, 53 главе, сказано: «Ранами Его, то есть ранами Иисуса Христа, мы, верующие люди, исцелились». И основываясь на этом, некоторые утверждают, что христиане не должны болеть. Но если мы посмотрим более внимательно на все библейское учение, мы сможем обнаружить, что грех принес с собой разделение с Богом духовное, и грех принес определенное проклятие или же поражение, которое касается всего физического мира. Когда Бог объявлял Адаму и Еве о результатах грехопадения или о последствиях грехопадения, Он сказал им достаточно конкретно о болезнях, о скорбях, о боли, о разных формах противодействия, с которым человек будет сталкиваться в природе, в том числе и в своей собственной плоти. И вот это то, что называется тлением. Это эффект грехопадения. Этот эффект грехопадения, он присутствует в материальном мире, в том числе и в нашем физическом теле. Теперь, когда мы говорим о том, что человек приходит к Богу, человек, приходя к Богу, он получает прежде всего прощение грехов через Иисуса Христа. Иисус Христос умер на Голгофском кресте, и на Голгофском кресте Он взял на Себя человеческий грех, за который Он заплатил цену, и Он отдает спасаемому человеку, верующему человеку, свою собственную праведность, и мы имеем Его праведность, и мы спасаемся Его праведностью, и мы спасаемся тем, что Он искупил нас и сделал нас детьми Божьими. Но мы продолжаем жить в плоти. И мы в этой плоти продолжаем испытывать действие двух сил или двух факторов. Первый фактор, он касается того, что наша ветхая природа продолжает подталкивать нас к греху. Наша ветхая природа грешит. Наша ветхая природа, она находит удовольствие в разных формах того, что противно Богу. То есть мы говорим о том, что душа искуплена, но ветхая природа еще продолжает жить, и с ней нужно бороться. Это в настоящем верующем человеке. Пару мест Священного Писания, которые об этом говорят. Например, 7 глава послания к римлянам. Здесь он говорит: «Ибо знаю, что не живет во мне, то есть в плоти моей доброе, потому что желание добра есть во мне, но чтобы делать оное не нахожу. Доброго, которого хочу, не делаю, злое, которого не хочу, делаю». То есть он говорит о реальной борьбе, которая происходит. Апостол в другом месте, это же апостол Павел, говорит в послании к Галатам, в 5 главе, он говорит очень конкретно о этих двух противостоящих друг другу силах. 17 стих 5 главы. «Ибо плоть желает противного духу, а дух противного плоти, и они друг другу противятся, так что вы не то делаете, что хотели бы». То есть очевидно, что у верующего человека продолжает быть еще остаток его греховной природы, которая сопротивляется Богу и сопротивляется Духу. Есть вторая составляющая, которая продолжает жить в теле человеческом. Это тление. Тление – это реальность. Тление – это поражение материального мира. Поражение материального мира, одной из форм этого поражения является болезнь. Это усталость, это старение, это разные формы физических слабостей, и в том числе и болезни. Это болезни разные, болезни генетические, болезни, вызванные какими-то травмами, болезни, вызванные внешним воздействием, микробами.

0: и искупление тела нашего. То есть апостол очень конкретно говорит, что мы, живя на земле, живем в реальности физических слабостей, немощи и болезней, ожидая того времени, когда тело наше будет искуплено. Что произойдет с нашим телом? Наше тело будет освобождено от закона греха и смерти. Оно будет освобождено от тления. Оно будет освобождено от проклятия греха, от последствий, связанных с проклятием греха. И таким образом тело будет подобно телу Иисуса Христа. И вот тогда-то тело будет освобождено от болезни. Почему верующие болеют? Потому что они находятся здесь, на земле. Потому что мы живем в системе, которая поражена тлением. Но верующие люди имеют очень ясную надежду и упование на то, что однажды придет тот день, когда мы будем свободны от наших слабостей, свободны от наших немощей, свободны от наших болезней. Мы будем свободны от болезней физических, и мы будем, самое главное, освобождены от нашего, от греховной составляющей, от ветхого человека, который продолжает жить в нас и который продолжает противостоять Божьей воле, Божьему слову, Божьим планам, Божьим намерениям в нашей жизни. И вот этот момент и называется прославлением. Это та точка, к которой действительно стремится каждая спасенная душа.
1: Спасибо, Алексей Алексеевич. Друзья, вы можете больше узнать о том, что говорит Библия, на нашем сайте slovo.org. И ваши вопросы присылайте нам по адресу radio@slovo.org или на приложение WhatsApp и Viber по номеру телефона 360-977-2182. Благослови вас Бог.
2: Как здорово, что вы с нами! Радио «Пилигрим».

каждое утро по будням с 8 до 9 слушайте наши прямые эфиры, включайтесь в обсуждение, предлагайте новости, получайте хорошее настроение на весь день.

0: Владимир, а что это вы, работать не собираетесь, что ли? Что это вы тут так громко слушаете на весь офис?
1: Так это же радио Пилигрим, Денис Сергеевич, да, все только самое лучшее в христианском мире.
0: Тогда сделайте еще громче, пускай все услышат. Радио Пилигрим, сделай нас еще громче.

0: слово наставления на радио «Пилигрим».
1: Джойс Майер. Слушайте Бога каждое утро. 26 июля. Сила настойчивости. «И сказал ему: отпусти меня, ибо взошла заря. Иаков сказал: не отпущу тебя, пока не благословишь меня». Бытие 32:26. Иногда мы произносим в молитве несколько слов или предложений и больше не вспоминаем об этом. В других случаях мы мысленно возвращаемся к какой-либо ситуации или какому-либо человеку и чувствуем, что должны продолжать молиться. Когда Дух Святой постоянно напоминает вам о чем-то, Он хочет, чтобы вы не переставали настойчиво, упорно молиться. В моей жизни были случаи, когда я хотела чего-то и знала, что это соответствует Божьей воле, потому что об этом говорилось в Его Слове. Когда я молилась об этом, но не видела никаких серьезных перемен, я возвращалась к Богу и говорила: «Я снова прихожу к Тебе с этой просьбой. Господь, я не хочу показаться невежливой, но я не перестану молиться об этом, пока не увижу перемен». Иногда я молюсь так: «Я опять прошу Тебя об этом, и буду делать это до тех пор, пока не добьюсь изменений в этой области». Иногда нам нужно вести себя как патриарх Иаков, который сказал ангелу Господа: «Не отпущу тебя, пока ты не благословишь меня». Бог благословил Иакова и сказал, что он боролся с Богом и сможет одолеть людей. Иаков был очень настойчив и стоял на своем до последнего. Смотрите Бытие, 32 глава, стихи с 24 по 28. «Если я знаю, в чем состоит Божья воля, я могу молиться в соответствии с ней и не сдаваться. Богу нравится, когда мы проявляем упорство. Он ободряет нас в своем слове не опускать руки и не отступать. Неотступность в молитве всегда приводит к результату, поэтому доводите все до конца, в том числе и свои молитвенные поручения». Благодаря своей настойчивости Иаков одержал победу, получил новое имя от Бога и новое направление в жизни. Божье слово на сегодня. Богу не нравится назойливость, но Он благосклонен к настойчивым людям. Вы прослушали главу из аудиокниги Джойс Майер. Чтобы прослушать или скачать другие главы книги, а также узнать больше о служении Джойс Майер, посетите сайт joycemayer.ru. Там вы сможете написать отзыв об аудиокниге, поделиться свидетельством или попросить о молитвенной поддержке. Присоединяйтесь к служению Джойс Майер на Фейсбуке, ВКонтакте, Инстаграме и Ютубе. Мы рады служить вам.
2: Вы слушаете радио «Пилигрим».

0: План Победы. Читаем Библию каждый день.
1: Псалом 25. Псалом Давида. «Рассуди меня, Господи, ибо я ходил в непорочности моей, и, уповая на Господа, не поколеблюсь. Искуси меня, Господи, и испытай меня, расплавь внутренности мои и сердце мое, ибо милость Твоя пред моими очами, и я ходил в истине Твоей, не сидел я с людьми лживыми, и с коварными не пойду». «Возненавидел я сборище злонамеренных, и с нечестивыми не сяду. Буду омывать в невинности руки мои и обходить жертвенник Твой, Господи, чтобы возвещать гласом хвалы и поведать все чудеса Твои. Господи, возлюбил я обитель дома Твоего и место жилища славы Твоей. Не погуби души моей с грешниками и жизни моей с кровожадными, у которых в руках злодейство и которых правая рука полна мздоимства». А я хожу в моей непорочности. Избавь меня и помилуй меня. Моя нога стоит на прямом пути. В собраниях благословлю Господа. Глава 25. Тогда подобно будет Царство Небесное 10 девам, которые, взяв светильники свои, вышли навстречу жениху. Из них 5 было мудрых и 5 неразумных. Неразумные, взяв светильники свои, не взяли с собой масло. Мудрые же, вместе со светильниками своими, взяли масло в сосудах своих. И как жених замедлил, то задремали все и уснули. Но в полночь раздался крик: «Вот жених идет, выходите навстречу ему!» Тогда встали все девы те и поправили светильники свои. Неразумные же сказали мудрым: «Дайте нам вашего масла, потому что светильники наши гаснут». А мудрые отвечали: «Чтобы не случилось недостатка и у нас, и у вас, пойдите лучше к продающим и купите себе». Когда же пошли они покупать, пришел жених, и готовые вошли с ним на брачный пир, и двери затворились. После приходят и прочие девы и говорят: «Господи, Господи, отвори нам!» Он же сказал им в ответ: «Истинно говорю вам, не знаю вас. Итак, бодрствуйте, потому что не знаете ни дня, ни часа, в который придет Сын Человеческий. Ибо Он поступит, как человек, который, отправляясь в чужую страну, призвал рабов своих и поручил им имение свое. И одному дал Он 5 талантов, другому 2, иному 1, каждому по силе его. И тотчас отправился». Получивший 5 талантов, пошел, употребил их в дело и приобрел другие 5 талантов. Точно так же и получивший 2 таланта, приобрел другие 2. Получивший же 1 талант, пошел и закопал его в землю и скрыл серебро господина своего. По долгом времени приходит господин рабов тех и требует у них отчета. И подойдя, получивший 5 талантов, принес другие 5 талантов и говорит: «Господин, 5 талантов ты дал мне, вот другие 5 талантов я приобрел на них». Господин его сказал ему: «Хорошо, добрый и верный раб, в малом ты был верен, над многим тебя поставлю, войди в радость господина твоего». Подошел также получивший 2 таланта и сказал: «Господин, 2 таланта ты дал мне, вот другие 2 таланта я приобрел на них». Господин его сказал ему: «Хорошо, добрый и верный раб, в малом ты был верен, над многим тебя поставлю, войди в радость господина твоего». Подошел и получил.

0: и дайте имеющему 10 талантов, ибо всякому имеющему дастся и приумножится, а у не имеющего отнимется и то, что имеет. А негодного раба выбросьте во тьму внешнюю, там будет плач и скрежет зубов». Сказал сие Иисус, возгласил: «Кто имеет уши слышать, да слышит. Когда же придет Сын Человеческий во славе Своей, и все святые ангелы с Ним, тогда сядет на престолы славы Своей, и соберутся пред Ним все народы, и отделит одних от других, как пастырь отделяет овец от козлов, и поставит овец по правую свою сторону, а козлов по левую. Тогда скажет царь тем, которые по правую сторону его: «Придите, благословенные Отца Моего, наследуйте царство, уготованное вам от создания мира. Ибо алкал я, и вы дали мне есть, жаждал, и вы напоили меня, был странником, и вы приняли меня, был наг, и вы одели меня, был болен, и вы посетили меня, в темнице был, и вы пришли ко мне». Тогда праведники скажут ему в ответ: «Господи, когда мы видели Тебя алчущим и накормили, или жаждущим и напоили? Когда мы видели Тебя странником и приняли, или нагим и одели? Когда мы видели Тебя больным или в темнице и пришли к Тебе?» И царь скажет им в ответ: «Истинно говорю вам, так как вы сделали это одному из сих братьев моих меньших, то сделали мне». Тогда скажет и тем, которые по левую сторону: «Идите от меня, проклятые, в огонь вечный, уготованный дьяволу и ангелам его. Ибо алкал я, и вы не дали мне есть, жаждал, и вы не напоили меня, был странником, и не приняли меня, был наг, и не одели меня, болен и в темнице, и не посетили меня». Тогда они скажут ему в ответ: «Господи, когда мы видели Тебя алчущим, или жаждущим, или странником, или нагим, или больным, или в темнице, и не послужили Тебе?» Тогда скажет им в ответ: «Истинно говорю вам, так как вы не сделали этого одному из сих меньших, то не сделали мне. И пойдут сии в муку вечную, а праведники в жизнь вечную».
1: Вы слушаете «План Победы».
0: Глава 27. 25 лет был Иоафам, когда воцарился, и 16 лет царствовал в Иерусалиме. Имя матери его Иеруша, дочь Садока. И делал он угодное в очах Господних, точно так, как делал Озия, отец его. Только он не входил в храм Господень, и народ продолжал еще грешить. Он построил верхние ворота дома Господни и многое построил на стене Афела. И города построил на горе Иудейской, и в лесах построил дворцы и башни. Он воевал с царем аммонитян и одолел их, и дали ему аммонитяне в тот год 100 талантов серебра и 10 тысяч коров пшеницы, и ячменя 10 тысяч. Это давали ему аммонитяне и на другой год, и на третий. Так силен был Иоафам, потому что устроял пути свои пред лицом Господа, Бога своего. Прочие деяния Иоафама и все войны его, и поведение его описаны в книге царей израильских и иудейских. 25 лет был он, когда воцарился, и 16 лет царствовал в Иерусалиме. И почил Иоафам с отцами своими, и похоронили его в городе Давидовом. И воцарился Ахаз, сын его, вместо него. Глава 28. 20 лет был Ахаз, когда воцарился, и 16 лет царствовал в Иерусалиме. И он не делал угодного в очах Господних, как делал Давид, отец его. Он шел путями царей израильских, и даже сделал литые статуи Ваалов. И он совершал курение на долине сынов Енома, и проводил сыновей своих через огонь, подражая мерзостям народов, которых изгнал Господь пред лицом сынов Израилевых, и приносил жертвы и курение на высотах и на холмах, и под всяким ветвистым деревом. И предал его Господь, Бог его, в руки царя сириян. И они поразили его, и взяли у него множество пленных, и отвели в Дамаск. Также и в руку царя Израильского был предан он, и тот произвел у него великое поражение. И избил Факей, сын Ремалиин, иудеев, 120 тысяч в один день, людей воинственных, потому что они оставили Господа, Бога отцов своих. Зихри же, силач из ефремлян, убил Маасею, сына царя, и из Рекама, начальствующего над дворцом, и Елкану, второго по царе. И взяли сыны Израилевы в плен у братьев своих, иудеев, 200 тысяч жен, сыновей и дочерей. Также и множество добычи награбили у них, и отправили добычу в Самарию. Там был пророк Господень, имя его Одет. Он вышел пред лицо войска, шедшего в Самарию, и сказал им: «Вот Господь, Бог отцов ваших, во гневе на

иудеев предал их в руку вашу, и вы избили их с такой яростью, которая достигла до небес. И теперь вы думаете поработить сынов Иуды и Иерусалима в рабы и рабыни себе. А разве на самих вас нет вины пред Господом, Богом вашим? Итак, послушайте меня и возвратите пленных, которых вы захватили из братьев ваших, ибо пламень гнева Господня на вас». И встали некоторые из начальников сынов Ефремовых, Азария, сын Иогоханана, Берехия, сын Мешелемофа, Иезекия, сын Шалума, и Амаса, сын Хадлая, против шедших с войны, и сказали им: «Не вводите сюда пленных, потому что грех был нам пред Господом. Неужели вы думаете прибавить грехам нашим и к преступлениям нашим? Велика вина наша и пламень гнева Господня над Израилем». И оставили вооруженные пленных и добычу у военачальников и всего собрания. И встали мужи, упомянутые по именам, и взяли пленных, и всех нагих, из них одели из добычи, и одели их, и обули их, и накормили их, и напоили их, и помазали их елеем, и посадили на ослов всех слабых из них, и отправили их в Иерихон, город Пальм, к братьям их, и возвратились в Самарию. В то время послал царь Ахаз к царям ассирийским, чтобы они помогли ему, ибо идумеяне и еще приходили, и многих побили в Иудее и взяли в плен. И филистимляне рассыпались по городам низменного края и юга Иудеи, и взяли Фефсамис, и Аиалон, и Гадеров, и Сохо, и зависящие от него города, и Фимну, и зависящие от него города, и Гимзо, и зависящие от него города, и поселились там. Так унизил Господь Иудею за Ахаза, царя Иудейского, потому что он развратил Иудею и тяжко грешил пред Господом. И пришел к нему Феглафеласар, царь ассирийский, но был в тягость ему, вместо того, чтобы помочь ему, потому что Ахаз взял сокровища из дома Господня и дома царского, и у князей, и отдал царю ассирийскому, но не в помощь себе. И в тесное для себя время он продолжал беззаконно поступать пред Господом, он, царь Ахаз, и приносил он жертвы богам дамасским, думая, что они поражали его, и говорил: «Боги царей ассирийских помогают им, принесу я жертву им, и они помогут мне». Но они были нападение ему и всему Израилю. И собрал Ахаз сосуды Дома Божия, и сокрушил сосуды Дома Божия, и запер двери Дома Господня, и устроил себе жертвенники по всем углам в Иерусалиме, и по всем городам Иудиным устроил высоты для кождения богам иным, и раздражал Господа, Бога отцов своих. Прочие дела его и все поступки его, первые и последние, описаны в книге царей иудейских и израильских. И почил Ахаз с отцами своими, и похоронили его в городе в Иерусалиме, но не внесли его в гробницы царей Израилевых. И воцарился Езекия, сын его, вместо него».

тебе. Мой отец и мой бог, я творение венец. Ты творец и всего смог, нет подобных тебе. Всегда примешь в себе и всегда будешь рядом, поддержишь в борьбе. Пока кровью омыты, для нас двери открыты. Неужели возможно, что грехи все забыты?

0: Мир вам, друзья! В эфире программа «Библия говорит», и мы с вами, Николай Пастухов и Алексей Коломийцев, продолжаем отвечать на ваши вопросы. Алексей Алексеевич, вопрос этот не глобального характера, но приводит к спорам очень многих верующих. Когда мы молимся Богу, к кому нам обращаться? К Иисусу, к Духу Святому, к Богу самому? В практике католиков и православных есть еще и Богоматерь, и много святых. Что Библия об этом говорит?
1: Но прежде всего здесь нужно отделить две разных категории вот этих лиц, которым молятся. Священное Писание очень ясно говорит о том, что молиться нужно Богу. Мы видим много примеров, в которых ангелы предупреждали и говорили: «Не поклоняйтесь мне». Мы видим конкретное предупреждение в 10 заповедях, чтобы никого не сравнивать с Богом. Да не будет у тебя иного Бога, да не будет у тебя кого-либо, кто стоял бы на уровне с Богом. Это первая причина, почему молимся только Богу. Вторая причина – только Бог всезнающий, только Бог может слышать наши молитвы. Никто из людей и даже из ангелов не написано, что обладает способностью услышать, способностью знать, что говорит каждая душа. По этой причине Библия ясно говорит о том, что молиться нужно только Богу. Но когда мы говорим о Боге, вот здесь есть три личности Божества. Есть Бог Отец, есть Бог Сын, есть Бог Дух Святой. И вот здесь нам иногда приходится сталкиваться с разными точками зрения. Нужно просить Иисуса, или же нужно Духа Святого просить так, как Он сегодня пребывает с нами и в нас живет, или нужно Богу Отцу обращаться. И некоторые люди, как уже было отмечено, имея разные точки зрения, даже спорят об этом. Для того, чтобы ответить на этот вопрос точно, нужно сделать одну оговорку. Прежде всего, мы ясно должны понимать, что Бог Отец, Бог Сын и Бог Святой Дух – это единый Бог. Это Божественная Троица, которая нераздельна и неразрывна. По этой причине, если мы молимся Богу Отцу, мы, конечно же, молимся и Богу Сыну, и Богу Святому Духу. Невозможно молиться Богу Отцу и из этого исключить Бога Сына или Бога Святого Духа. Если кто-то делает так, что он молится Богу Духу Святому, специально подчеркивая, исключая Бога Сына и Бога Отца, то это неправильный, это ошибочный, это еретический взгляд на Божественную Троицу и на Бога вообще. То есть самое главное, нам нужно понимать, что Божественная Троица нераздельна, поэтому, когда мы молимся к Богу, к любой личности Божества, мы, конечно же, молимся всему Богу или всей Божественной Троице. Но когда мы говорим о функциональности трех личностей Божественной Троицы, вот в них мы видим некоторые различия. И здесь, наверное, есть смысл говорить о том, кому же нужно молиться. Мы видим несколько мест Священного Писания, которые говорят о том, чтобы мы молились во имя Иисуса Христа. Иисус говорит в Евангелии от Иоанна, когда Он оставляет учеников, или перед тем, как Ему оставить учеников, Он несколько раз подчеркивает, говорит, например, 16 глава, 23 стих: «Истинно, истинно говорю вам, о чем не попросите Отца во имя Мое, даст вам. Да ныне вы ничего не просили во имя Мое, просите и получите, чтобы радость ваша была совершенна». То есть вот здесь Иисус говорит, чтобы просили во имя Иисуса Христа. Это очень важная составляющая. Просить во имя Иисуса Христа означает просить на основании того, что Он сделал для нас. Кстати, в послании к евреям в двух местах, в 4 главе и в 10 главе, сказано о том, что мы идем к престолу благодати путем новым, который открыт нам благодаря крови Иисуса Христа. То есть Иисус Христос на Голгофском кресте умер за нас и этим самым открыл для нас путь к престолу Божьей благодати. И там даже сказано: будем с дерзновением идти, потому что Иисус за нас умер, потому что грехи наши прощены, мы стали Божьими детьми благодаря тому, что Иисус сделал для нас на Голгофском кресте. То есть первое, что ясно, нам нужно, Писание говорит, нам нужно молиться во имя Иисуса Христа. Есть другое место, которое характеризует, или несколько мест, даже характеризует служение Духа Святого в этом процессе. 26 стих 8 главе послания к римлянам говорит: «Также и Дух подкрепляет нас в немощах наших, ибо мы не знаем, о чем молиться, как должно, но сам Дух ходатайствует за нас воздыханиями неизреченными». То есть речь идет вот о чем, что Дух Святой, Он живет в нас. И мы часто не можем даже сформулировать свои просьбы, свои нужды точно. Но Дух Святой, живя в нас, Он очень хорошо знает. И Он доносит нашу нужду к Богу и к Божьему престолу. То есть если мы посмотрим на эти два места Священного Писания и посмотрим на общее указание, которое говорит: «Господу Богу твоему поклоняйся, Ему одному служи». Если мы посмотрим на другие места, которые говорят о том, что Христос, находясь здесь на земле, молился Отцу, то можем прийти к следующей схеме. Молиться нужно Богу Отцу во имя Иисуса Христа и через Святого Духа. Богу Отцу, потому что Он имеет лидирующую функцию Божественной Троицы. Через Иисуса Христа, потому что на основании Его жертвы мы имеем доступ к Богу сегодня. И посредством Духа Святого или через Святого Духа, потому что Дух Святой в нас живет сегодня. Он слышит наши нужды, Он знает хорошо наши переживания. И даже больше, здесь написано, Он ходатайствует, то есть Он помогает донести до престола благодати все то, что лежит на нашем сердце и что в действительности нам нужно.
0: Спасибо, Алексей Алексеевич. Друзья, узнать больше о том, что говорит Библия, вы можете на нашем сайте slovo.org и присылайте нам ваши вопросы по адресу radio@slovo.org или на приложение WhatsApp и Viber по номеру телефона 360-977-2182. Благослови вас Бог.

Большие воды не могут потушить любви, и реки не зальют ее. Это самое прекрасное, что дал Бог человеку.

Христианские притчи. Фарисей и мытарь. Два человека вошли в храм помолиться. Один фарисей, а другой мытарь. Фарисей, став, молился сам в себе так: «Боже, благодарю Тебя, что я не таков, как прочие люди, грабители, обидчики, прелюбодеи, или как этот мытарь. Пощусь два раза в неделю, даю десятую часть из всего, что приобретаю». Мытарь же, стоя вдали, не смел даже поднять глаз на небо, но, ударяя себя в грудь, говорил: «Боже, будь милостив ко мне, грешнику! Сказываю вам, что сей пошел оправданным в дом свой более, нежели тот, ибо всякий, возвышающий сам себя, унижен будет, а унижающий себя возвысится». Евангелие от Луки, глава 18, стихи с 10 по 14.

так мало времени дано на то нам, чтоб познать жизнь, понять откуда, куда идем.

0: Мир вам, дорогие друзья! В эфире Русское христианское радио. О чем была бы моя последняя проповедь? Этот вопрос задал себе Ярл Николаевич Пестин.
1: Если бы я знал, что это будет моя последняя проповедь, то какую тему я бы избрал? Мне не нужно было бы об этом долго задумываться. Я бы избрал тему, которая золотой нитью проходит через всю Библию. И в чем заключается она? Голгофская смерть Иисуса Христа. Дорогие радиослушатели, я решил избрать именно эту тему, потому что смерть нашего Спасителя имеет наиважнейшее значение для всего рода человеческого. В основу такой проповеди можно, конечно, взять целый ряд текстов из Священного Писания. Я же ограничусь словами апостола Петра, записанными в его первом послании, во второй главе, стих 24. «Он, то есть Иисус Христос, грехи наши Сам вознес телом Своим на древо, дабы мы, избавившись от грехов, жили для правды. Ранами Его мы исцелились». Какие чудные слова! В них сказано все. Все, что следует человеку знать о спасении своей бессмертной души. Тут мы обнаружим первопричину нашей проблемы, и тут же мы найдем ее разрешение. Вы заметили, что я сказал слово «проблема» в единственном числе? Все остальные наши проблемы являются результатом этой одной основной проблемы. Сегодня обыкновенно отвечают «нет проблем». И это вы услышите на любом языке. «Kein Problem», «Inga Problem», «No Problems», «Bad Problem». Подумайте, когда мы так говорим, то фактически говорим неправду, а их уйма. В чем же является корень наших проблем? Грех. И как ни печально, но все мы заражены этим смертельным вирусом. С момента грехопадения наших прародителей Адама и Евы грех, подобно проказе, передался всему роду человеческому. Ни один человек не может сказать, что он не грешен. Слово Божие ясно об этом говорит, что нет праведного ни одного, все мы согрешили. А слово «все» не позволяет ни одного исключения. Это значит, как Библия учит, что человек мертв по грехам своим по отношению к Богу и по отношению к жизни вечной. Да, он предназначен к вечной гибели. И допустим, что я сейчас бы на этом закончил мою проповедь. В таком случае я совершил бы величайшее преступление и был бы виновен перед Богом и пред вами, дорогие радиослушатели. Но как я рад сказать вам, что это не конец.

место виновного, чтобы освободить его. А этот кто-то должен, во-первых, быть самим без греха, и притом быть человеком. Где же такого найти? Как вам кажется, был ли Бог в недоумении, как разрешить эту проблему? Нет, мои дорогие друзья, в этом и является радостная весть, которую мы вам возвещаем, что Бог нашел выход из этой трагической для всего человечества проблемы. Да, Бог устранил преграду, не позволявшую человеку быть принятым и оправданным им. И как Бог разрешил этот вопрос? Где же Он нашел такого человека, который мог удовлетворить все его требования? Он нашел его в Сыне Своем, дорогие друзья. Да, Сын Божий воплощается в человеческое тело и принимает на Себя наказание за мой и твой грех. Исаия пророческим словом несколько сот лет до распятия Иисуса Христа говорит, что было угодно Господу поразить и предать Сына Своего смерти. Иисус Христос, Сын Божий, стал жертвою ради того, чтобы избавить нас от вечного наказания, должного нам. Вот это и есть то, что говорит наш текст. Иисус Христос вознес телом Своим на Голгофский крест грехи наши, дабы мы, избавившись от грехов наших, жили теперь для правды, для Бога. Да, угодно было Богу отдать Своего Единородного Сына на поражение, предать Его на мучение, на позорную смерть преступника, чтобы нас освободить от нашей проблемы смертельного вируса греха. Не думайте, что смерть Христа была лишь мученической смертью. Ни в коем случае. Его смерть была заместительной смертью. Христос занял на кресте наше место наказания. Это была смерть умилостивления, которую Он один мог совершить. Мы знаем, что было бесчисленное множество христиан, умерших мученической смертью, испытавших физические муки гораздо ужаснее, чем физические мучения Христа. Хотя телесные муки Христа были страшными, но муки Его души были такие, какие никто не переживал ни до, ни после Него. Это муки, которые мы не в состоянии себе вообразить. Заметьте, как сказано в нашем тексте, что Иисус Христос грехи наши не просто телом Своим вознес на крест, но в теле Своем, как написано в подлиннике. Это значит, что Он взял не только на Себя, но в Себе грех наш. Иначе говоря, Он в Себя принял этот ужасный вирус в свое тело. Он выпил чашу, наполненную смертельным ядом греха всего мира. Библия говорит, что в Гефсиманском саду до своего распятия Христос молился Отцу Своему со слезами и сильным воплем. Кровавый пот выступил на Его челе. Ему явился ангел, чтобы подкрепить Его. И о чем Он молился в такой агонии? Послушайте, «Отче, о, если бы Ты благоволил пронесть чашу сию мимо меня! Впрочем, не моя воля, но Твоя да будет». Да, Иисус не только понес на Себе грехи наши, но, выпив чашу яда греха, Он принял ее внутрь Себя, в свою плоть, в свое тело. Таким образом, Он, пречистый Агнец Божий, без греха и порока, никогда не совершив ни одного греха, сделался ради нас грехом, дабы Ему, как говорит Слово Божие, по благодати Божией вкусить смерть за всех. Приняв в Себя наш грех, Он должен был умереть, ибо возмездие за грех – смерть, говорит Слово Божие. Иисус Христос заплатил полную цену за наш грех Своей смертью. Его святая кровь, пролитая на кресте, теперь очищает нас от всякого греха. Это и было целью заместительной смерти Иисуса Христа – ею оправдать и спасти нас от вечного наказания в аду. Он смертью смерть попрал, и этим нам жизнь вечную даровал. Что же нам нужно сделать теперь? Мой друг, скажи Господу, что ты грешник, и проси Его ради Иисуса Христа, Сына Его, чтобы Он простил тебя и очистил от всякого греха.

0: всякого греха. А Бог в своем слове обещал это сделать. Если мы исповедуем грехи наши кому? Богу, то Он, будучи верен и праведен, простит нам грехи наши и очистит нас от всякой неправды. Сделай это, мой друг. Сейчас приди к Иисусу таким, каким ты есть. Не по твоим, но только по заслугам Иисуса Христа ты можешь получить спасение твоей бессмертной души.
1: Наша программа подошла к концу. Пишите, мы будем рады вашим письмам. Наш адрес: Москва, 125-047, абонентский ящик 141, Русское христианское радио. До свидания. До новой встречи в эфире. Да благословит вас Господь.
2: Это радио «Пилигрим», и мы продолжаем.